0: приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 5 часов 22 минуты. Доброй ночи!
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 41 минута. Доброй ночи.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: В турецких отелях упал спрос на алкоголь среди россиян. Вот, видишь, мы перестали ездить, деньги кончились, меньше стали пить. В общем, связывают падение интереса туристов к алкоголю с ростом цен и, конечно же, экономии. Отдыхающие стали внимательнее относиться к расходам, ну и, опять же, к своему здоровью, потому что, как вот отельеры говорят, что приезжают семьи, люди, которые предпочитают спокойный отдых, экскурсии, спа, а не вечеринки. Ну и боятся, кстати, поддельного алкоголя, поэтому ограничивают употребление. Ну и вообще вот таких туристов, как раньше, вот этот мем «Тагил», вот это, да, стал намного меньше.
4: Сейчас денег просто нет.
3: Ну, конечно, вот. Сейчас выезжают больше людей, которых это осознанный выбор. Подышать свежим воздухом, посмотреть на природу, поплавать в красивом чистом море, а не вот это вот все там, это бухич с утра до вечера.
5: Ой.
3: Ну, ай.
5: А то мы не были в Турциях-то у них там, да. Я вот в прошлом августе выхожу, там путевки по миллиону рублей.
3: И как ты не выпьешь на эту сумму?
5: Так вот, я выхожу на пляж, а там люди шезлонги в круг и вот это. Сейчас я спою!
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
7: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
8: О!

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Катапульту. Реклама.
1: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
2: Мы начинаем
3: утреннее шоу на Радио Пилот.

0: Доброе утро. 7:05 в Екатеринбурге.
1: Кони ржут на радиопилот.
2: Надо конем заржать.
0: Да. 6 мая. На улице плюс 14.
1: Это звучит как угроза сейчас.
2: Это очень хорошо.
3: На самом деле становится уже жарко на солнышке.
0: Да у нас и в студии жарко, потому что батареи до сих пор.
3: Ну, увы, терпите.
1: Как язычка просто еще нет, воздух стоит.
3: Как дед мой говорил, зато носки быстро высохнут.
1: Все быстро высохнет,
0: вспотеет. Сначала намокнут,
3: да,
0: вспотеет.
3: Да, поэтому, ребятки, те, у кого еще не отключили отопление, я прям понимаю вас, разделяю, я ближе всех к батарее нахожусь в студии. В общем, сейчас, видимо, придется пользовать первый раз в этом году кондиционер.
0: О, да, я вчера смотрел на свой. Думаю, надо тебя
3: надо,
0: включить.
3: Надо, пора.
1: Стряхивать с него пыль и начинать молотить.
3: Ребята, начинается новый день. Сегодня же репетиция ночью была парада.
0: Да, ну все открыто.
1: Слушай, ну утром, да, мы уже проезжали, все открыто, центр работает.
3: Кадры выкладывали тут, я тоже в пабликах посмотрел. Как маршируют, репетируют.
0: А днем-то плюс 25 будет.
3: Вот. А у нас сегодня еще с Лианой такой важный день.
2: Да, ну я все, кстати, уже взяла с собой для вечера.
3: Да я тоже взял, тоже сегодня не вернусь домой.
2: Себя взяла.
3: А я все до хоккея, понимаешь, прям взял.
1: Все палатки с собой взяли, что вы там с собой?
3: И клюшка, и баул, и все сразу,
2: короче. Тебя домой-то пустят сегодня, нет?
3: Ночью. В общем, начинается новый день, катапульта будет здесь до 11, ребята, так что всем здрасте. Здрасте.

0: Приснилось, что я завтрак проспал.
1: Успеем! Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
2: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Доча, включи голосовые прослушать.
4: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается, радостная такая. А вы где?
5: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
6: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
7: А на горках!
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
8: О, Кит Екатеринбург. Огарден 108-667-1008-907.
9: Строим новое!
10: Ремонтируем любимое.
9: Покупаем Докер. Торговый комплекс Докер. Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
11: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime 196.ru.

0: Стальногорская, 37, ООО ЕКВ «Автотренд».
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
2: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
3: А слона не хотите? Нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ООО «СЗ Проект С-33». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
7: Катапульта.

0: спонсор афиши – правовая компания «Гребец» ИП «Гребец» Артем Константинович.
1: Здравствуйте, подписчики, сижу на лавочке.
2: Это я.
1: Сходила на мусорку. Всем пока. Пошла домой.
3: Доброе утро. 7 часов 14 минут в Екатеринбурге. Вот так строим планы на ближайшие дни.
4: Подписчиками,
3: значит, да, смотрите. Значит, 9 мая у нас впереди. Мы планы уже обговаривали, что и как будет, но еще в пятницу к этому вернемся. Но я хотела бы сказать, что вот на Свердловской железной дороге, на детской железной дороге тоже будут праздничные мероприятия. Ну, помимо того, что там всякие мастер-классы, там пение под гитару, и игры будут разные.
5: Игры. Хорошо. И игры.
3: В общем, там будет курсировать легендарный танк-паровоз 1931 года. Я напомню, что это на детской железной дороге, которая в парке Маяковского. Вот. Ну и там, конечно же, будет и там фотовыставка, и концерт. Вообще в парке Маяковского будет много мероприятий. Все они бесплатные, 0+, естественно, приходите. Вот. Ну а сегодня можно провести душевный вечер с любимыми песнями накануне Дня Победы. День Победы, эх, дороги, там, ну, вот это вот все. И другие, значит, с программой «Воем песен» на мероприятии выступят и ансамбли разные. И это будет сегодня в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала, Чапаева, 10, вход свободный, в 16:00. Пожалуйста, приходите. А в 19:00 в библиотеке на Антона Валика 12 будет концерт классической музыки «Весенние голоса». Приходите. Урал-опера-балет сегодня и завтра сказки Перро. Значит, там несколько сказок, все так по-взрослому.
4: Красная шапочка, это же его вроде.
3: Да.
6: Конечно. Шарль Перро, да. Перро. И кот в сапогах.
3: Да. И в Камерном театре сегодня спектакль о взрослении над пропастью во ржи. Очень хвалят этот спектакль. Красивый, ну, как красивый, интересный спектакль. И интересный сюжет. Книжку, наверное, тоже вы читали.
4: Слушайте, а мне вчера, ну, нам в группу ВКонтакте написала девушка, зовут ее Катя, и помните, мы даже новость обсуждали, что там Сереги собираются, Олеги застолье устраивают, а тут подписчица по имени Катя решила 100 Катюш собрать 100 сегодня и спеть ту самую песню, да, про Катюшу.
3: Где?
4: В 19:00 на Стелле, город трудовой доблести, возле Космоса это находится. Вот уж не знаю, соберут они 100 Катюш, если нет.
3: Во сколько?
4: В 19:00 они споют. Кто Катюша, присоединяйтесь. Я думаю, там можно всем вместе исполнить.
6: Ну, в 19:00 можно пройти в сторону улицы Челюскинцев, в сторону вокзала или в сторону Ленина, и ты там можешь в пробке и 200 Катюш найти.
7: Утреннее шоу на Радио Пилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
10: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
9: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
10: Правда?
8: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Реклама.
13: Весна наступила, и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
14: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
15: ИП Нортон Лесли Романовна.
16: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
17: Айвазовский? Подлинник?
18: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
17: Шедеврально.
18: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш .com.rf.
19: Я хочу в клеточку.
20: Тогда я в полосочку.
3: Так, выбирать костюмы буду я. Я тут стилист.
2: 6 мая с 16 до 20.00 «Навигатор» работает в магазине мужских костюмов «Братья джентльмены».
12: Смотрите трансляцию на сайте «Пилота» и в ВК.
15: Партнер проекта ИП «Климович» Игорь Сергеевич. Сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены».
16: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
20: Едем! Едем!
21: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
22: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
23: свой сервис.
21: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
22: Новый мотосалон GSB Moto.
21: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
24: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про», Таганская, 77.
25: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
26: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
27: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
28: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.
29: Катапульта.
7: Утреннее шоу на «Радио Пилот».

0: нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
1: Лето, май и, конечно, шашлык. А что потом? Fresh Fitness. Только до конца мая этого года. Безлимитный фитнес от 1800 рублей. Рекомендовано после майских праздников. Бажова 68, Мельникова 27, 319-90-40.
2: Пирелли и Римакс. Что их связывает?
3: Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
4: Акция до конца июня. ООО «Римакс Шина», Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
5: Не стыдно?
1: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
6: Уникум черри, запели, капели, оттаяли, скидки.

0: От 2 миллионов 290 тысяч рублей. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Лучшим предложение любого дилера.
1: Акция до конца мая текущего года. Лидер продаж по данным автостат.ру на 4 марта 2026.
2: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это «Лос Маркет» в словах и цифрах. А «Лос Маркет» в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры. Частный монтаж. Рассрочка. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на losdefismarket.ru.
3: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали? Ха,
4: как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
3: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
4: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
5: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
6: Одрил Групп. Огранство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
8: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 7 часов и 52 минуты.
1: В этот ранний час с нами новости на радио «Пилот».
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Уральцев предупредили о сбоях банковских карт с 5 по 9 мая. Свердловчан просят заранее подготовить наличные, если отправляетесь куда-то в магазин что-то покупать. Из-за временных ограничений мобильного интернета и СМС в праздничные дни возможны проблемы с безналичной оплатой в магазинах, работой банкоматов и доступом в мобильные приложения, в том числе банковские. Имейте в виду.
0: Угу, спасибо.
1: Понятное дело, да, что как бы связь будут приглушать.
0: Да.
1: В Москве-то там вообще чуть ли не это, не на все праздничные
2: там
1: дни совсем.
2: Бизнес прям воет. У них кассовые аппараты не работают, вот эти вот терминалы. А в Самаре был проездом пару недель назад, у них там тоже постоянно ограничивают. Так там в кофейнях бесплатно кофе наливает, если не работает кассовый аппарат. Mm-hmm. Да, вот такая у них акция. А Милонов, я уж не знаю, что с ним случилось, возможно, закончилось обострение, внезапно заступился за видеоигры и назвал их искусством. А по словам депутатов, попытки ограничить геймдев выглядят как псевдокрестовый псевдокрестовый поход. А Милонов также отметил, что решать, во что играют дети, должны родители, а не государство. И отдельно он поблагодарил российских киберспортсменов и разработчиков, назвав их красавчиками. Видимо, просит, чтобы ему какой-то игре предоставили доступ бесплатный. GTA 6 дали поиграть.
1: Аккаунт какой-то премиальный засветил там.
2: Возможно, да, в танчике решил поиграть. А официанты в Сочи зарабатывают почти 600 тысяч рублей в месяц. Ну, в сезон это имеется в виду. Ролик тут уже второй день хайпует в сети. А с потеплением на главный курорт страны съезжается много богатых туристов сладких. А также в Сочи разрешенное казино, поэтому гости оставляют там щедрые чаевые.
1: Уровень обслуживания редко шлак.
2: Это где? На Красной Поляне? В казино?
1: Везде. Я вам расскажу историю. У меня просто есть как бы опыт общения с изнутри всей системы, с различного рода заведениями. Во-первых, там, ну, конкретно вдоль побережья в Сириусе засилие определенных брендов, которые пришли из столицы. Там у них проблема с кадрами.
0: Ресторанных, ты имеешь
1: в виду? Да,
0: брендов,
1: проблема с кадрами лютая просто, потому что люди либо на сезон чисто приезжают срубить бабла и сваливают, но их единицы хороших. Вот, в основном появляются ребята, которые там из деревень повыползали, а уровень цен просто дичь. Готовят так себе, но это вот конкретно я по нескольким заведениям, я в Сочи бываю часто, поверьте мне. А что касается Красной Поляны, там еще хуже, потому что туда ехать еще надо. Либо ты туда берешь людей, и они там живут и действительно зарабатывают хорошо, но уровень сервиса и обслуживания вообще на наших курортах, ну, мягко говоря, оставляет желать лучшего, ибо знаем мы, как в других странах, где дешевле отдыхать, уровень лучше выглядит.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
3: Информация на правах рекламы.
4: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
5: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
6: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
7: Застройщик ОАЗ «Правобережной Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: И солнце по крышам, и в городе лето.
9: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «ЦС Моторс», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что на территории области курортная погода будет 23-25 в Североуральске и Вывдели с переменной облачностью, в Каменске плюс 26 и солнечно.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и днем обещают, кстати, небольшой дождь. Температура воздуха плюс 23-25.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
13: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 8 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 8 часов и 4 минуты в Екатеринбурге. Среда, жаркая среда сегодня будет в городе до плюс 26 градусов.
1: Ой, если будет еще ветерок, будет хорошо, а то будет не просто жаркая, душная среда.
0: Ну, на улице сейчас хорошо, конечно, у тех, у кого отопление до сих пор работает, те мучаются. Это мы, вон кондиционер вовсю уже пытаемся включать.
1: Так еще вон с зимы кнопка залипает. В эфире с вами утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот», Мороз, Стрела, Новыч, Королев. Всем большой привет, но речь сейчас не совсем про утро пойдет, а про вечер сегодняшнего дня. У нас сегодня с Линкой важное мероприятие, как я говорил час назад. У нас выездной навигатор сегодня из 4 до 8. Вечером мы поедем в составе вечернего шоу с Эдиком Булашовым и
0: Андреем
1: Дашкиным. Мы будем вести эфир в магазине мужских костюмов «Братья джентльмены». Внимание, по адресу Сакко Иванцетти, 58А. Это прям центр города.
2: Центр города, поэтому будете гулять, заходите к нам.
3: Там будет три мушкетера, я так понимаю, и Констанция
2: и Д'Артаньян.
1: С чего ты взял?
3: Ты похож на мушкетера сейчас.
1: Тебе вот туда, к мушкетеру. Мушкетером, значит, у нас там со стилистом будет встреча. У нас вот Лина будет как стилист выступать. Да. Будет Андрюху будет на выпускной. Он единственный, да, кто похож на выпускника из нас.
2: Он причем вечный выпускник.
0: А Эдик женится, что ли?
1: Нет, мы его будем на свадьбу наряжать, а меня будем наряжать на работу.
2: На работу.
1: В общем,
2: Лина,
1: Лина поможет и вам, если вы хотите. Приходите.
2: Уникальный случай.
1: Да, и видеотрансляция у нас на сайте будет идти, в группе пилота ВКонтакте. В общем, ждем, ребят.
0: Партнер проекта. Это сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены» и П. Климович Игорь Сергеевич.
2: Причем, знаете, я вот буду подбирать, а Морозов еще и комментировать.
1: Конечно.
2: Ну, гасить-то меня надо как-то.
1: Не только тебя.
2: Конечно.
1: Там есть еще двое. Итак, ребят, у нас раз потеплело, вот вам и новости к солнечной погоде. Пенная, оказывается, работает как SPF-крем. Выяснили
3: туда. Внутрь принимать или втирать?
1: Втирать. Значит, оказалось, что побочные продукты пивоварения, содержащие хмель, блокируют лучи ультрафиолетовые, которые ожоги, собственно, и вызывают. Хмель содержит антиоксиданты, они снижают воспаление, помогают коже восстанавливаться.
0: Короче, я не пил, я мазался.
1: Самая лютая защита, это если даже базовый SPF-крем смешать с пенным, получается вместо 30 единиц 175.
2: Прекрасно. На пляже, значит, вот это вот.
1: Обливайся,
2: пиво. Вот
1: только
2: это.
1: Вонище страшное. Липкий, ужасный, вонючий.
2: А нефильтрованное надо или какое? Нефильтрованное или светлое?
1: Вот это вопрос от употребляющих.
3: И вопрос, безалкогольное проканает или уже не то?
1: На самом деле химики, как бы, ну, тут никаких чудес не бывает. Секрет в хмеле. И вот они будут сейчас планировать выпускать различные дешевые солнцезащитные кремы на основе хмеля. Возможно, появится скоро. Ну, может быть, там с отдушкой, а может быть и нет для любителей. Вот.
0: В КБшке будет отдельный холодильник, знаешь.
3: Не, ну, all-inclusive, мне кажется, кранчик отдельный будет теперь в Турции, там, знаешь, мне, пожалуйста, SPF-очку от загара, и я пошел на пляж.
1: Ребят, сейчас у нас будет игра для тех, кто хочет дозвониться. Игра называется «Что было раньше?». Вы можете дозвониться по телефону 237-104. Мы очень ждем женщин и мужчин прямо сейчас.
4: Реклама.

0: Стальногорская, 37, ООО ЕКВ «Автотренд».
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
2: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
3: Академия сантехники.
2: Смесители.
3: Академия сантехники.
2: Водонагреватель.
3: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
4: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
5: Акция до конца июня. ООО «Римакс Шина». Екатеринбург. Черняховского 68. Офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
6: Эр-Адент. Стоматология на базе многопрофильной клиники Парацельс на Викулова 33, корпус 2. Парацельс делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня Эр-Адент – прекрасное подтверждение.
7: Оборудование экспертного класса, полный комплекс услуг, лечение во сне для детей и взрослых и скидка 7% постоянным клиентам клиник Парацельс.
6: Стоматология Эр-Адент. Екатеринбург, Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Я хочу в клеточку.
10: Тогда я в полосочку.
11: Так, выбирать костюмы буду я. Я тут стилист.
10: 6 мая с 16 до 20.00 навигатор работает в магазине мужских костюмов «Братья джентльмены».
11: Смотрите трансляцию на сайте «Пилота» и в ВК.
12: Партнер проекта ИП «Климович Игорь Сергеевич». Сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены».
13: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
14: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
15: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
16: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица, вам это близко.
17: Застройщик ОСЗ Синица.реформа 1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.
18: Катапульта.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 8 часов 14 минут в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Что было раньше». Спонсор конкурса ИП «Норден» Лесли Романовна, специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
3: Так, на связи у нас Ксения. Она начинающий бизнесмен, с маркетплейсами работает. Ксения, привет.
4: Привет.
3: Что конкретно у тебя там через маркетплейсы продается?
4: Косметика.
2: Ну, какая косметика? Для кого?
4: Уходовая глина.
5: Глина. Вот.
3: А что ей делают? Я просто далек от этого.
4: Наносят. Там как тебе больше нравится.
2: Как тебе больше нравится, Саня?
3: Лепить нравится мне.
4: Можно и так, да, в принципе.
3: Слушай, и почем нынче килограмм такой косметической глины?
4: Ну, вот это конкретно 2000 рублей.
3: За кило?
2: Косметическое.
3: А те, кто кирпичи из глины делают, об этом знают?
2: Ну, там другая же глина.
3: Это правда, да? Другая глина какая-то?
2: Ну, конечно.
3: А что там?
2: Не такая очищенная, там все дела.
3: А, вон оно, в очистке. Я думал, там какие-то...
5: Были на глиняном озере специально, там километр глины. Это вообще, у меня такое потом было раздражение. Я вся чесалась после этой глины.
3: После такого разговора прям интересно стало.
2: Не, ну понятно, что косметика глиняная, это другое, конечно.
3: Ладно, против тебя, Ксения, играет Никита. Он не просто повар. Он личный повар. Вот это вопрос. Да,
2: привет.
3: Никит, привет.
2: Никит,
3: чуть ближе к телефону. А что конкретно? Ты у кого-то из бизнесменов...
5: Какого-то короля кормишь?
3: Кто глиной наторговал, что это?
6: Ты не сказал бы, что глиной. Сказал бы, что у него достаточно крупная компания по строительству домов.
2: Опа. Подожди, а ты у него дома готовишь?
6: Да.
3: О, слушай, интересно.
2: О, круто.
3: А есть какая-то у тебя коронка такая, прям вот, ну, которую он говорит...
5: Что он любит?
3: Никитос, давай.
6: Коронное блюдо, конечно, есть.
3: И какое?
6: Индейка в устричном соусе с добавлением цедра и апельсина. Чё и фреша.
3: Я вообще...
6: Чаще всего я подаю его...
5: Вот видишь,
6: мягкой
5: как...
6: подушечкой.
7: Да хватит уже с ума сойти.
3: Я вчера ел макароны с котлетой, понял, да?
7: Надо было цедру, вот эту вот подушечку туда.
2: И трэша.
3: Трэш. Короче, ребята, вы сейчас нас удивили прям оба. Так, у нас для вас ничего удивительного, у нас для вас есть три факта. Вам надо сказать, что из этого было раньше. Ну и если вы дадите три правильных ответа, получите приз. Начнем. Кто родился раньше? Мама Стифлера, это актриса, которая
5: сама
3: ее играла.
5: Актриса,
3: да.
5: Или мама?
2: Ну, актриса. Сама
3: актриса,
2: Кулич,
3: да. Или Лариса Долина. Ксения, ты как думаешь?
4: Я думаю, Лариса Долина.
3: А ты как думаешь, Никита?
2: Никита.
3: Ну кто? Мама Стифлера, актриса, которая ее играла? Или же, вот, собственно, Долина. Лариса Долина?
6: Ну, слушайте, я думаю, мама Стифлера.
3: Дальше.
5: Что изобрели раньше? Беспроводные наушники или беспроводной пылесос?
3: Ксения, ты как?
4: Я думаю, пылесос.
3: А ты как думаешь, Никит?
6: Ой, слушайте, ну у нас тут расхождение такое. Я думаю, наушники все.
2: А у нас это у кого?
3: Ну,
2: это
3: у него с Ксюшей. Ну и заключительное.
2: Ладно. А какая торговая марка появилась раньше? Мерседес или Нестле?
4: Мерседес, конечно.
3: Так, а ты
4: Мерседес.
3: А ты как считаешь, Никита?
6: Ну, слушайте, так же, как думаю, то, что это, да, Мерседес.
3: Угу. Теперь давайте разберемся. Значит, смотрите, по поводу мамы Стифлера. Вот эта актриса Дженнифер Кулич, она родилась в 61-м году. Это жесть, конечно, вообще.
2: Да,
3: вот это возраст. А Долина родилась на 6 лет раньше.
2: Вот.
3: В 55-м.
2: Ой, боже мой.
3: Вот такая вот тема.
7: Мама дальше... Стифлера уже бабушка Стифлера давно.
2: Ага.
3: Дальше.
5: Ну, в общем, беспроводные наушники раньше, чем пылесос. Причем, беспроводные наушники вообще были изобретены в 58-м году, оказывается.
2: Да.
5: А пылесос вот только в 79-м.
7: У наушников просто провода срезали, стали беспроводные.
3: Ну и большое заблуждение по поводу Нестле.
2: Я не зря сказала, какая торговая марка. Потому что что Mercedes как торговая марка в 1902 году появилась, а Nestle в 1867.
3: Там еще такая хитрость есть, что это не совсем Mercedes, как ты говоришь. Там же Daimler еще есть.
2: Ну да, ну вот
3: очень
2: Mercedes
3: давно,
2: именно, да.
3: Вообще как бы. Ну ладно, ребят, не расстраивайтесь. По одному правильному ответу это неплохое начало дня. Мы вам желаем хорошо поработать и удачи. Кричите катапульта. 3-4.
1: Катапульта!
8: На радиопилот.
9: Информация на правах рекламы.
10: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
11: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
12: ИП Нортон Лышлер Романовна.
13: УГРН П 320-665-80-017-95-74.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Блинов Константин Сергеевич», новый мотосалон GSB Moto.
1: Это я.
2: Доброе утро. 8:22 в Екатеринбурге. Вот я вижу перед собой две новости. Одна другой погоняет. И хочется их подружить и сделать в одну. Потому что вот выяснилось, что в России второй год подряд падают продажи шоколада. Шоколад перестал быть товаром для импульсивных, импульсных вот, покупок. И россияне на этой категории сейчас экономят прежде всего. Россияне, но не дети. У них там своя национальность какая-то детская. Короче, но при этом продажи антидепрессантов в России выросли вдвое, мы это тоже уже много обсуждали, раз обсуждали, да? Что, ну, и эксперты связывают это с ростом доступности психиатрической помощи, с улучшением методов диагностики и так далее, ну, вообще, это как бы мировой тренд ухудшения психического здоровья. Но всегда вот шоколад считался лучшим антидепрессантом, всегда это нам говорили, писали, и вот здесь, получается, эти шоколад продажи падают, вырастают антидепрессанты. Так, может быть, как-то...
3: Антидепрессанты добавляют в шоколад или что?
2: Нет.
3: Или выписывают шоколад?
0: Шоколад — это антидепрессант в моменте, знаешь, что называется.
2: В моменте?
0: Да.
2: Не работает так, да?
0: На дальнейшее.
2: То есть шоколадка не помогает.
4: Нет. Так скоро на остальные антидепрессанты естественные тоже начнется спад.
2: Да.
4: Да.
0: На какие это?
4: Ну как на какие, Надежда?
2: Вот уже, понимаешь...
4: Как вы думаете, на какие?
2: Сексологи уже говорят, вот хоть присоединяются к этому обсуждению, говорят, что принимайте хотя бы душ вместе.
4: Чего?
3: С шоколадом?
2: Хотя бы душ. Нет, вместе друг с другом.
4: А ну у всех же есть такого размера ванные комнаты, чтобы вместе там запихиваться.
2: Ну душевая-то кабина, уж как-нибудь влезете?
4: Ну,
3: мне кажется,
4: всегда.
3: Там быстрее поссорятся парочки.
0: Почему не влезете-то?
2: Смотря, не влезете?
4: Смотря
2: давайте
4: какой
2: проверим.
4: Комплекции.
3: Давайте вместе всем шоу душ примем, что еще теперь делать.
2: Вот, это именно помогает снижать стресс, укрепляет отношения даже получше с основного мероприятия.
4: И воды экономии.
2: Вот.
1: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Едем! Едем!
7: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
8: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
9: свой сервис.
7: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
8: Новый мотосалон GSB Moto.
7: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-30-59.
2: Реклама. Лето, май и, конечно, шашлык. А что потом? Fresh Fitness. Только до конца мая этого года. Безлимитный фитнес от 1800 рублей. Рекомендовано после майских праздников. Бажова 68, Мельникова 27, 319, 90, 40.
10: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
11: Это тебе не спортзал, нельзя.
12: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
13: Застройщик ООО СЗП С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
14: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
15: Имеются противопоказания, необходимые. Видимо, консультация специалиста.
16: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
17: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
16: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
17: Поехали. Скажи адрес.
16: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
17: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
18: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
19: Внимание! 8 мая.

0: рублей. Имплант Медентика с установкой 17,5 тысяч.
1: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Доча, включи голосовые прослушать.
4: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
5: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
6: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
7: А на горках!
8: Екатеринбург, Щербакова 2, limpopodefispark.ru.
9: ООО «Екатеринбург», ОГРН 108-667-1008-907.
10: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
11: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
10: «Черри», «Белджи», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8:32 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Регинас». На посту находится Санек. Расскажи нам, как там обстоят дела.
2: Так, доброе утро, дорогие автомобилисты. Значит, что нас с вами ждет? Огромные пробки в районе ЖБИ. Значит, у нас два моста Калины встали. Авария еще на

0: Езди к светофору по базовому. И, в общем, опять от парка Маяковского стоит пробище до синих камней в обратном направлении. Тоже, кстати, на дублере авария на подъезде к Калиновской развязке. Тоже сейчас, возможно, будут осложнения практически от Малышевской развязки. По Малышево пробка до Генеральской. И через Восточную по Малышево тоже пробочка до Генеральской из центра. Затруднения в движении на Ленина перед Восточной, на Первомайской перед Восточной, на Советской перед Восточной, серьезная, и на Сулимова перед Восточной. Короче, сама Восточная между Малышева и Декабристов в оба направления стоит. Жестко прям. Затруднения в движении на Куйбышева. Тут у нас проблемы между Розой Люксембург и Луначарского в оба направления. Теперь погнали по районно. Затруднения на Машинной, ну, как всегда, серьезно стоит Титова. Сегодня затруднения там практически от Ферганской начинаются до Кольца Южной. Московская стоит через весь юго-запад до Щерса. В районе Серафимы, Дерябиной, Шаумяна серьезно пробки со стороны виза, в том числе Халтурина также страдает планово в направлении Готвальда. Примерно такая же ситуация, как и всегда, на Черепаново-Стрелочников. И на Уралмаше опять затруднения в районе метро Уралмаш по Баумана от Старых Большевиков. Там, понятно, и прилегающие улицы тоже стоят. Затруднения на первом километре в сторону вокзала. Шевская чуть побыстрее, но все-таки с пробками перед фронтовых бригад. Затруднения в движении в районе площади. Вот только что слушатели написали, что еще и в районе университета связи проходимость слабая по Репино. Ребят, крепитесь, соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы.
2: Один звонок в Havail Pro Reginas, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginas в Екатеринбурге на Высоцкого 3.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на радио «Пилот».
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Джи Групп». Мы принимаем ваши звонки. 237-104 у нас прямой эфир. Вы можете звонить уже сейчас. Мы говорим об автомобилях. Кто на связи у нас? Алло.
3: Алло, здравствуйте.
2: Да, привет.
3: Меня зовут Артем. У меня остался такой вопрос. Хочу жене машину купить. Ну, стаж у меня, конечно, есть. Но в пределах миллиона, как говорится. Какой посоветуешь?
2: Ну, уже это не первый автомобиль, я правильно понимаю?
3: У нас, ну как, один автомобиль на двоих. Она ездит на Чангане моем, не знаю. Вот. Хотелось бы ей купить, чтобы она мою не брала.
2: Слушай, ну тут два варианта. Либо ты покупаешь то, что она прям тебе покажет, а это что-то будет, скорее всего, там, знаешь, из разряда BMW копейки. Но тут как бы вопрос какой? Простота, надежность, я бы так сказал, чтобы меньше потом самому в сервис с машиной жены мотаться. Либо уже там, ну, сумму большую закладывать, чтобы купить что-то более-менее посвежее. Я бы смотрел что-то корейское на моторах типа 1.6, знаешь. Ну, что там, Солярис и Рио. Вариантов не сильно много.
3: Хорошо. Спасибо большое.
2: Да не за что. Тут еще, видишь, важно понимать желание ее. Вот она тебе может сказать, давай маленькую какую-нибудь. Там, конечно, поинтереснее варианты можно найти, посвежее, я имею в виду. Но...
3: мне нравится наподобие Мазды тройки, вот такие вот, как говорится, хэтчбеки.
2: И что, Мазды тройки? Уложиться бы в миллион с Маздой тройкой, я тебе так скажу.
3: Ну, миллион 300 где-то там.
2: А, так у нас есть плюсом 300. Ишь ты какой, смотри, заначку достал. Ну так и смотрите тройку, в чем проблема-то?
3: А как у нее с двигателем? То есть нормальный, одноразовый, нормально?
2: Да не, нормально. Но все, что, вот, понимаешь, все, что более-менее нормально, оно стоить будет как раз там миллион 200. Там еще оставишь, может быть, там постраховаться, зимнюю резину где-то посмотреть, еще что-то. Ну, вот такие моменты. В любом случае, автомобиль будет пробежный. Ну, и вот то, что мы с тобой обсуждаем, там, те же трешки, например, там, или солярисы, попроще то, что у корейцев, да, они долгоиграющие. То есть я бы, наверное, смотрел как раз с моторами 1.6, она наверняка у тебя не самый прыткий водитель, поэтому... Конечно, если она у тебя на Чингане турбовом ездит, тут уже вопросики есть. Как бы, будет ли ей хватать этого атмосферного мотора в 1.6?
3: Да, она не гоняет.
2: Ну вот если не гоняет, тогда спокойненько берем и что-нибудь атмосферное с мощностью до 120 лошадей и спокойно передвигаемся.
3: Спасибо большое.
2: Тебе спасибо, супруги. Привет. Следующий звонок примем. 237-104. У нас прямой эфир. Кто на связи? Алло. Алло.
4: Алло, Александр, приветствую.
2: Да, привет, привет, слушаю.
4: Вот предыдущему, обратившемуся, хотел порекомендовать Ford Focus 3. Вот, как вариант. Очень надежная машина, сам езжу.
2: Но не на пауэршифте только, да?
4: Не на пауэршифте, да. У меня механика 1.6. 185 тысяч уже пробег. Брал его в Акаме в Трейдыне. Вот, с пробегом 43. Вот, только положительные эмоции. Очень комфортная машина и очень надежная.
2: Я не спорю, трешка. Да и второй на самом деле был удачный, особенно в трехдверной вариации. Просто тут есть нюанс один, да, вот с этими коробками. Раз. И опять же, с определенными моторами. Где-то больше нареканий на 1.8, там, например, во втором кузове было. Кто-то чисто двухлитровые рекомендовал. Кто-то вообще по минимуму, типа, вот 1.6, и все, и катаемся. Ну, как бы тут каждый свое болото хвалит. Просто мы тут статистику недавно подбивали, да. Чем больше объем, тем как-то больше вопросов к моторам.
4: Ну, это да, наверное. Но 1.6 вот у фокусов очень надежный мотор. Он себя хорошо зарекомендовал. В принципе, и на втором, и на третьем фокусе вообще, то есть полет нормальный.
2: Понятно.
4: Единственное, что я вот поменял ролик ГРМ и ремень ГРМ на 126 тысячах. Вот. Но, в принципе, это у них как бы по...
2: Ну, плановая тема, так-то.
4: Да, плановая тема, как бы, и В принципе, после этого, ну, тут фу, как бы, ну, вообще машина радует.
2: Ну что ж, спасибо тебе большое, что добавил комментарий. Удачи тебе, и пусть машина дальше радует, а мы успеем еще один звонок принять. 237-104, быстрый вопрос, быстрый ответ. Можете дозвониться либо с вопросом, либо мнение свое высказать, что-то добавить к нашим обсуждениям, может быть. Кто на связи? Алло.
5: Алло, Саша, доброе утро.
2: Да, доброе.
5: Да, доброе. Слушай, вот тоже сейчас предыдущим слушателям и обратившимся хочу сказать, езжу на Mazda 3 BL 2011 года, машина просто отличная. Рекомендую прям всем, потому что до этого ездил на Kia Ceed Jedi. На самом деле, все бы хвалят Kia Ceed, и он вроде и на рынке, да, ликвиднее, но Mazda по сравнению с Ceed'ом рулится гораздо лучше, набор скорости гораздо лучше у нее. Шумоизоляция где-то даже лучше, да, по материалам внутри не такое, конечно, как и в Ceed'е. Ну, прям БЛ-ка очень сильно радует.
2: Ну, вот должна она как раз там в сумму 1 000 000 рублей уложиться.
5: Да, если хорошие экземпляры искать, то есть, да, в 1 000 000 рублей можно уложиться.
2: Тут просто многие как бы думают, что сейчас я пойду БП-шку куплю. Это четвертое, получается, поколение. Ребята, там цена вопроса уже совсем другая.
5: Нет, за нее там, конечно, да, 1.5 нужно будет выложить, если опять-таки же нужно хорошую машину, чтобы она была там, по крайней мере, в хорошем кузовном состоянии, в техническом состоянии. Просто, да, я вот выкладывал практически 1 000 000 рублей вот за эту БЛ-ку, потому что, ну, она была в родном кузове, все было прозрачная история. Вообще, в целом машина и хозяин мне понравились, потому что, ну, видно было отношение к машине. Поэтому, да, за хорошую машину нужно всегда выкладывать больше, чем требует этого рынок.
2: Ясненько. Ну что, спасибо тебе большое за комментарий. Благодарю, друзья, вас за такое содействие и помощь. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Реклама спонсора.
7: Че, так и будешь 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04. Джек-Гроб.
8: Реклама. Доча, включи голосовые прослушать.
9: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
10: Подъезжаем. 10 минут. Купальник Маши выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
11: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
12: А на горках!
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefispark.ru.
13: ООО «Кит Екатеринбург». Оградан 108-667-1008-907.
14: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
15: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
14: И квартира в орбите.
16: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные теннисные дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
14: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
17: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Пора-пора, мото-мото-мото.
19: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
20: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
21: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
22: Подробности на motivtelecom.ru.
23: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для «Лос Маркет» – ваше доверие.
24: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
23: «Лос Маркет» – все виды септиков, профессиональный подбор, честный монтаж. «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
25: 20 лет учимся у вас заботе.
0: Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
1: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
0: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
6: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
12: Шедевр.
6: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
12: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
6: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
12: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
13: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
25: Человек купающийся.
26: Ух.
25: В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство.
26: Ух.
25: Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы.
26: Хорошо.
25: Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
27: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
28: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
29: Катапульта.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 8 часов и 52 минуты.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Провести День Победы в этом году можно будет за просмотром любимых легендарных фильмов, не выходя из автомобиля. На проспекте космонавтов на Уралмаше неожиданно по адресу космонавтов 100 прямо на территории стройплощадки организуют специальную зону для кинопоказов 9-10 мая, начиная с 11.00, будут крутить военные ленты от классики, это и «Белорусские вокзалы», и «Летят журавли», до современных драм, типа «Дорога на Берлин» с Борисовым. Вход, если что, свободен. Насколько я понимаю.
3: Стройплощадка там безопасна, да?
2: Ну, я так понимаю,
1: это где,
2: да.
1: Где что за стройплощадка?
0: Космонавтов 100, я вот сейчас пытаюсь посмотреть на карте, где это
1: находится. Район метро, проспект Космонавтов.
0: Да.
2: Насколько я понимаю, там будет пространство специальное, да, типа парковка для автомобилей, и можно будет посмотреть, прямо не выходя из машины. А, в общем, кто живет на Уралмаше, кто планирует там побывать, 9-10 с 11.00, имейте в виду, вход свободный. А с 5 мая, то есть со вчерашнего дня, ГИБДД начнет проверять и штрафовать россиян за отсутствие аварийного знака. Штраф за его отсутствие в машине 500 рублей, а за невыставление при аварии 1000 рублей. И главное требование – знак должен быть исправным и светоотражающим.
0: Ну, то есть будут останавливать автомобили и проверять, есть ли у вас знак.
2: Да, я так понимаю, будут либо рейды устраивать, либо уже смотреть
1: по факту.
2: Я
1: думаю, по рейдам пойдет. А можно еще вот просьбу большую, настройте, пожалуйста, камеры, чтобы они считывали, есть ли у человека полис ОСАГО. Ну реально же уже проблемой становится глобальной. Люди просто не страхуются, попадают в аварии и сваливают. И потом шиш, ты что с этого человека получишь?
2: При этом вроде бы уже тестировали эту систему, даже планировали запускать
1: так
2: у вот нас
1: ждем,
2: в городе.
1: Когда? Вот очень,
2: до сих пор нет.
1: Очень надо, правда. Но уже у меня знакомые сколько раз так в аварии попадали, с такими проблемами сталкивались. А там есть водители, которые, вот знаешь, у него машина вот-вот развалится, но зато аварийный знак есть. Он без полиса, без всего тебя долбанул, и через 2 часа он на границе с Казахстаном, понимаешь? И что, и как его ловить потом?
2: Да, хотелось
1: так
2: бы...
1: Так хоть чтобы... со страховой что-то получишь.
2: В Индии женщина закидала своего мужа во время ссоры собственными же айфонами. Уж непонятно, из-за чего там случилась у них семейная
0: айфонами?
2: Ссора.
0: Отходами.
2: Айфоном бы закидало, круто бы было. В общем, непонятно, из-за чего случилась ссора между супругами в Индии, но мужик в какой-то момент атаковал свою жену палкой, но тут же нарвался на мощную ответку. Женщина, не отходя от кассы, прямо на дороге достала это самое... Навалила кучу, извиняюсь. Вот. И начала закидывать своего мужа этим самым. Несколько точных попаданий. Агрессор отступил и потом извинялся перед женщиной, и потом у них был развод.
1: Новости, которые мы заслужили. Она это делала еще, как вот у меня был случай с гориллой в московском зоопарке.
0: Ты прям посмотрел?
1: Видео? Да, я прям видео посмотрел.
2: Это самое популярное видео вчера было в телеграм-каналах, я извиняюсь.
1: Сергей уже 2 эссе написал на тему.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
6: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
7: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
6: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года. ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
8: Лето снаружи, лето внутри.
9: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что на территории области курортная погода будет. 23-25 в Североуральске и Вывдели с переменной облачностью, в Каменске плюс 26 и солнечно.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность. И днем обещают, кстати, небольшой дождь. Температура воздуха плюс 23-25.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Рассрочка от застройщика.
13: Новая музыка.
11: В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
14: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: 9 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9 часов и 3 минуты в Екатеринбурге. 6 мая. Запомните этот день. Почему? Пока его обещают, ну, одним из самых теплых.
1: Самый жаркий день.
2: Да. Потом будет холоднее. Опять, кстати, там намечается что-то ноль.
1: Где?
2: Даже какие-то заморозки в выходные, я посмотрела. Нет?
1: И что, уж поменяли 10 раз там все.
0: Нет, не будет заморозков, но будет плюс 8, но это на один день, на воскресенье. И все.
1: Воскресенье это уже 10-е.
2: Ладно.
3: Вы на всякий случай наслаждайтесь, ребята.
0: Да, короче, до субботы будет все хорошо.
1: Кстати, да, даже на субботу уже прогнозируют.
0: Небольшой дождь.
1: Плюс 15, и вероятность дождя уже стоит 50 уже.
0: И будет или нет?
1: Снижайся, да, 50 на 50. Ребята, в эфире с вами «Катапульта» на радио «Пилот», Мороз Триланович Королев. И уже на этой неделе, 8 числа, в пятницу, мы проведем выездной эфир, отправимся всем утренним шоу в автотехцентр «Клад-Авто» на Хрустальногорскую, 37. Поэтому кто на широкой речке, в академии, кому надо машину, например, свой «Мерседес», протестировать, вот... посмотреть, что с ним, приезжайте.
0: Мне вот надо, например, протрясти свою
1: машину. Но это вот
0: машину
1: с ребятами,
0: да,
1: там,
0: да,
1: все,
0: да,
1: обсудишь.
2: Легкогушку.
1: Сможете нас с 7 до 11 там конкретно наблюдать. Ну и плюс у нас будет видеотрансляция на сайте, в группе «Пилота ВКонтакте». Подключайтесь, приезжайте сами.
0: Да, почему нет? Спонсор нашего выездного эфира ООО «ЕКБ Автотренд», автотехцентр «Клад Авто» на Хрустальногорской, 37.
1: Внимание, друзья!
0: No.
1: В России появятся кибердружины и медиапатрули. Хотят сформировать из студентов техникумов и колледжей. Их цель – мониторить соцсети, форумы и мессенджеры школьников и молодежи, но вообще на самом деле этих бы самих, вот у студентов техникумов и колледжей промониторить бы.
0: Им же за это хотят даже какие-то дополнительные баллы начислять.
1: Да, информацию нашли, значит, в утвержденном Мишустиным правительством плане, но, в общем, насколько это будет реально интересно, конечно, в общем, такая полиция нравов.
2: Слушай, да, мы за зачет или за экзамен, что тебе ставят там, допустим, как-то автоматом, тоже на многое были готовы.
1: Главное, я говорю, чтобы главное это не превратилось в охоту на ведьм, вот ей-богу.
2: Ну, да, да, да.
1: А то начнут сдавать всех подряд, знаешь, там, разозлил, или там, я не
3: бывшую
1: знаю...
3: Бывшую свою
1: да,
3: сдал,
1: да,
3: там
1: девушка
3: расстался
1: отшила,
3: с ними.
1: Девушка отшила, и началось вот эта травля.
0: Нет, мне кажется, вообще вот надо не только студентов, но и школьников как-то внедрять вот в эту всю атмосферу компьютерную, потому что они же все равно сидят в компьютерах, в телефонах. Может быть, это как-то развивать, на пользу это делать?
1: Ты понимаешь, тут, во-первых, как развивать? Вопрос открытый.
2: Сдавать
1: это же надо десятилетиями делать.
3: Заложи одноклассника, получи скрипыша.
0: Да-да-да, который сматерился в чате в Амангасе.
1: Ну, хотя бы для, вот для начала, хотя бы через документальную регистрацию. Просто через документы. Как это в Великобритании сделано, так и сделать, чтобы они хотя бы от какого-то контента 18+ были ограждены. Хотя
0: ой,
1: бы
0: да
1: от
0: найдут
1: этого.
0: Они обходы.
1: Да знаешь, нет, ну... там обходов, там просто по документам, раз уж у вас работают госуслуги через госуслуги.
3: Вернуться, как в нашей молодости, в нашем детстве, к кассетам.
2: Знаешь, где они смотрели? Я вот, мне просто дочь рассказала. На ВБ отзывы о игрушек, и там в отзывах есть все.
1: Так вот, я про что и говорю, что про что и говорю, что доступ да, должен
2: тогда
1: быть.
2: Тогда ко всему надо доступ.
1: А,
2: даже
1: так,
2: ВБ,
1: он
2: если
1: так,
2: извините
1: он
2: меня.
1: Так и есть ко всему, к интернету, к мобильному.
2: На ВБ они. Ой, мам, я тут тетрадки, игрушки, скрипыши, вот это. Ну,
1: да,
2: что там,
1: да,
2: это про
1: да,
2: что
1: да,
2: там
1: конечно.
2: Продается.
0: А в комментариях.
2: А в комментариях они смотрят вот это вот.
0: Там прям мужики, извините, выкладывают свои писюны под детскими, причем товарами.
1: Короче.
3: Фу! Значит, запускаем кибердружину на ВБ.
1: Патрули. Надежда уже готова почистить всех.
0: И готова, да.
1: Сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра называется «Это может знать каждый». 237-104. Звоните, показывайте фото, в смысле, отвечайте на вопросы, выигрывайте призы.
4: Реклама.

0: Хрустальногорская, 37. ООО ЕКВ «Автотренд».
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
3: Правда?
1: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
4: Акция до конца июня. ООО «Ремакс Шина». Екатеринбург. Черняховского, 68. Офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
6: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
7: Шедевр.
6: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
7: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
6: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
7: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
9: Территория.
10: Улыбка.
9: Стык.
10: Смех.
9: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: организации специалиста.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9 часов и 15 минут в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Это может знать каждый». Его спонсор ООО «Кит Екатеринбург» аквапарк «Лимпопо».
3: Ребята, срочно нужен слушатель взамен сорвавшегося. У нас периодически не удерживаются
2: люди. Есть на звонок. Алло, привет.
3: Недержание линии телефона. Привет, как зовут тебя?
4: Иван.
3: Ваня, кем работаешь?
4: Машинист.
2: Машинист.
3: Поезда?
4: Да-да-да.
3: И на каком маршруте?
4: Шале. Дружина.
2: А, это электричка, да?
3: Электричка, да?
4: На грузовом.
3: И сколько вагонов у тебя сегодня?
4: Ну, сегодня ноль, сегодня выходной.
2: Ух ты.
3: А максимально сколько тащил?
4: Ну, 100.
5: Ну, эти грузовые составы,
3: вы когда там проходите грузовым составом, я тебе скажу, некоторые люди просто стоят и такие...
5: Да-да-да, мы вас когда на переезде вот так вот ждем.
3: Не, ну это вы ждете в сторону Тюмени на переездах.
5: Ваши коллеги.
3: Да.
4: Да-да-да, есть такое.
3: Ну, давай так, чтобы люди понимали, сколько составит твой тормозной путь, допустим, со скорости 60 км в час, вот со 100 вагонами.
4: Где-то километр.
3: Километр, прикиньте.
2: Тысячу метров.
3: То есть вот так вот за километр заметишь, чего на путях, шише становишься.
4: Да.
3: Значит, сейчас будем с тобой играть. У нас для тебя есть вопросы, и эти вопросы с яблоками связаны.
2: Да, про яблоки сегодня поговорим.
3: Ты как?
2: Внезапно.
3: Без аллергии на яблоню?
4: Нет, нормально.
3: Сейчас три вопроса, ответишь правильно на все три, у тебя будет приз. Начнем игру.
2: Итак, героиня какой сказки съела отравленное яблоко?
3: Ой, очень сложный вопрос. Нужны варианты?
4: Ну, давай.
3: Дюймовочка, Золушка или Белоснежка?
4: Белоснежка.
3: Ну, естественно, она. Да.
2: Символом какого бога считалось яблоня в Древней Греции?
3: Зевса, Артемиды или Аполлона?
4: Артемиды.
3: А почему именно ее выбрала? Она вообще кем была?
4: Артемиды. Я не помню. Но Зевс это с молниями связано.
6: Угу. Артемида с чем связана?
3: Аполлон.
6: С яблоками?
2: Да, Аполлон чем
6: связан? Как яблочко, она наливное, или что?
4: Блин. Ну, давайте тогда Аполлон пускай будет.
3: Почему именно он, а не Зевс?
6: Яблоко на английском как будет?
4: Apple.
6: А Аполлон?
2: Что ты подсказываешь?
6: Похоже.
3: Я не знаю, тебе покататься на грузовом поезде, что ли?
6: Так он уже дал ответ, если правильно.
3: Может, он и ошибся бы. Ну, ладно, да, действительно, Аполлон, молодец.
2: Действительно, Apple вот и происходит от имени Аполлона. Так, ну и заключительный вопрос. Что из этого является сортом яблока?
3: Круз, кринж, камео.
4: Первое, как еще раз было?
3: Круз, кринж, камео.
4: Наверное, первое.
3: Круз. Такой сорт яблок круз. Том Круз.
2: Почему бы и нет?
3: Да. Круз Кастильо.
5: Вспомнил.
3: Ну, окончательный ответ. Круз.
4: Да?
3: Мы принимаем его. Выбери ты, например, кринж. Ну, некоторые яблоки реально кринжовые. Был бы еще крип, было бы еще интереснее. Но правильный ответ – камео. Такой сорт есть. А круза нет.
2: Ну, ты не обязан знать все. Там их столько вообще, этих сортов
3: яблок.
2: Да,
3: но ничего страшного. Слушай, не расстраивайся, Вань. Мы тебе желаем хорошо сегодня отдохнуть. Кричи катапульта. 3-4.
4: Катапульта!
7: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Доча, включи голосовые прослушать.
10: Света, а мы в Лимпопо уже. Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
9: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
11: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
12: А на горках!
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
13: ООО «Кит Екатеринбург». Огарлин 108-667-1008-907.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП Блинов Константин Сергеевич, новый мотосалон GSB Moto.
1: Это я.
2: Доброе утро, 9 часов 22 минуты в Екатеринбурге, с вами Катапульта. Обсудим тут школьные дела, значит, школьникам запрещают английские заимствования. Ну вот, английские словечки, да, использовать, например, в ЕГЭ по русскому языку, там, когда там есть часть сочинения. Английские нельзя, но... французский знать надо.
3: Je suis perdu.
2: Je suis perdu.
4: Английский
2: нельзя.
4: Тоже нужно знать. Тут фишка немножко в другом,
2: нельзя,
4: чтобы они не использовали.
2: Там слова vibe, cringe, pancake даже. Ну, назови пирожное.
0: Нельзя
2: там,
0: использовать
2: тогда.
0: Где? В сочинении.
2: Да.
4: Ну, просто есть заимствованные слова, а есть слова, которые вставляются ими просто потому, что они так...
2: Типа,
4: привыкли.
2: У меня так, вот мой вайб, там, да, скажи, мое настроение, там, да, напиши. Короче,
0: моя
4: вайб Чацкого не соответствовал действительности.
2: Да. О, как красиво это звучит. Ну, слушайте, ну, действительно, наша общая цель, сохраняем родной язык, но вылезают заимствованные французские слова. Дежавю, нужно знать. Ну, это вот уже увиденное.
4: Парашют.
2: Или визави, или тет-а-тет, это вот все надо знать.
4: Просто... Фишка немножко в другом. Надо уметь излагать мысли на родном языке. Вот да. В чем фишка. А не использовать там словечки, которые вы используете в чатиках у себя. Это первое. Но я абсолютно не понимаю, почему школьникам решили запретить танцевать под Стинга.
2: Вот. Это, кстати, я дальше хотела обсудить, что из закона о защите русского языка выпускникам запрещают ставить танцы под иностранные песни. Например, вот Стинга, да, запретили выпускникам. Потом, допустим, Стинга попросили заменить на последний вальс из сериала «Ландыши», ну, как современный, да?
3: Единственное, я не понял, это вообще всем запретили или конкретно
2: или,
3: в одной гимназии?
2: Или, допустим, в Ярославской и Тамбовской области под запрет попали песни Тони Брэкстон, Уитни Хьюстон.
4: Не, ну погоди, это, я так понимаю, для школьного бала...
2: Да, для выпускного.
4: Ну, именно для постановочного танца, да?
2: Ну, конечно. Ведь нет, не то, что там на дискотеке нельзя включать, понятно. А именно когда торжественная какая-то часть.
4: Ну, ладно,
2: у нас
4: хоть маразм
2: просто,
4: до этого не
2: у
4: дошло.
2: У нас просто действительно, когда я вот выпускалась, мы, допустим, все хором на выпускном, прощаясь, пели песню «I just called to say
0: young,
2: I love you».
0: Например.
2: Вот это вот.
4: Ну, «I just called».
2: Да, до сих пор.
3: Мы вообще «Бутырку» пели, помню, на выпускном.
2: Ну, вот это, кстати, на русском.
3: «Аттестат в крови».
4: У меня в 9 классе на выпускном пара одноклассников танцевала под «Секс без перерыва».
1: Шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Едем! Едем!
7: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
8: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоу-рум полной техники, клубная система, скидки для своих, свой сервис.
7: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
8: Новый мотосалон GSB Moto.
7: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-30-59.
9: Реклама. Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
10: Кредит предоставляет Паутовы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
13: Академия сантехники.
12: Смесители.
13: Академия сантехники.
12: Водонагреватель.
13: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
14: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это Loss Market в словах и цифрах. А Loss Market в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, частный монтаж, рассрочка. Loss Market. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на loss-market.ru.
15: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 790 тысяч рублей. От

0: Ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
1: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен «Прайм-сервис». И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
4: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
5: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
4: И квартира в орбите.
6: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
4: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
7: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:32 в Екатеринбурге. Прямо сейчас мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Регинас». Ну а на посту находится Санек. Расскажи нам, что там происходит.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Жарко. Прям, ну вот, чувствуется, что сегодня будет тепло очень. Но жара продолжается и на дорогах. На Малышево авария в направлении Генеральской после Гагарина. Пробка до УКМ. Хвост тянется со стороны Восточной. Затруднение в движении также на подъезде с Егоршинского ко второму мосту Калины, с базового пробка до Синих Камней через первую часть развязки. Проблемы в районе Восточной Декабристов, Восточной Куйбышева в направлении Метеогорки народу полным-полно. Затруднено движение также на Куйбышево от Луначарского до Розы Люксембург. Карла Липнихта от Первомайской до Ленина, потом до кольца центральной гостиницы, потом до еще перекрестка с Энгельса по Розы Люксембург. Там же ремонт какой-то, тоже что-то расковыряли. Проблемы из-за ДТП в районе Челюскинцев-Свердлова практически от второго светофора, после моста начинаются по Челюскинцев направлении вокзала, толкучка.

0: На Уралмаше, тут в районе метро Уралмаш, авария произошла. Возможно, сейчас на Космонавтов еще выстроится народ. Затруднение также на Ленина от площади до Жукова. Затруднено движение по Московской от Волгоградской до Амундсена, Щерца. И в направлении кольца Южной проблемы на 8 марта и Титова от, еще до ДК РТИ начинаются. Отдаленные районы, тут все более-менее нормально. Там единственное, при выезде со стороны Академы учитывайте, что на Серафима Дерябина перед Шаумяном придется постоять. В целом, динамика приятная. Главное, соблюдайте правила, ну и, конечно, берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы.
2: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинос. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинос. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Regina в Екатеринбурге, на Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Regina и на сайте regina-havail.ru.

0: катапульта.
1: Там все экспериментально.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
3: Доброе утро, 9 часов и 37 минут в Екатеринбурге.
4: Внимание, господа, для вас работает онлайн-трансляция. Все 4 часа вещаем мы в интернете. У нас на сайте pilotfm.ru вам сейчас пригодится кнопка «Смотреть». Жмем ее прямо с главной страницы, видим фотографию, определяем, что на ней лишнее, и дозваниваемся по телефону 237-104. За правильный ответ у нас хороший приз.
3: Спонсор нашего конкурса ООК «Баден Групп», термальный комплекс «Баденленд», дублер Сибирского тракта 2.
4: Есть звонок.
3: Привет.
4: Кто на связи? Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Как зовут тебя?
5: Александр.
4: Что
3: все
4: лишнее,
3: рассмотрели, Сань? Да, Саш.
5: Смотрю. Хочется сказать, что вот бородатый дядька, но давайте скажем шарфик.
3: Типа вообще убрать его оттуда, да, вот этого бородатого?
4: Я не против, я уйду.
3: Меня больше всего интересует, рядом стоит ростомер.
6: Да.
4: И чё?
3: А что-то ты как-то повыше будешь, нет?
4: Нет, так ты отметку 150, ты видишь где?
6: Немножко, он же наклонился.
5: Нет, там, наверное, 175.
3: Нет, там 180 сколько?
4: 183. Ну, вот. Просто
6: да, короче,
4: отметка 150 как раз на уровне ключицы моей. Что тебе надо?
6: Ну, правильно, все правильно ответил. Молодец, Сань, ты получаешь сертификат на 2500 в Баден. А бассейн Баденленд, он же в книге рекордов России как самый большой по площади. Крытый бассейн. Площадь 1200 квадратных метров. Температура воды 32 градуса. Можно,
4: Саш,
6: расслабиться.
4: Сходишь, все опробуешь. Да. Сейчас главное, кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
5: Катапульта!
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
0: Информация на правах рекламы. Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
7: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
8: Пилот FM.
2: Реклама.
9: Доча, включи голосовые прослушать.
10: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
11: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маша выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
12: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
13: А на горках!
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
14: ООО «КИТ Екатеринбург». Уголен 108-667-1008-907.
15: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
16: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
17: Строим новое.
18: Ремонтируем любимое.
17: Покупаем докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
19: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
20: Жительница Верхосецкого района клиника Парацельс на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
19: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
21: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
22: Пора-пора, мото-мото-мото.
23: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
24: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
25: Я хочу в клеточку. Тогда я в полосочку.
26: Так, выбирать костюмы буду я. Я тут стилист.
1: 6 мая с 16 до 20.00 «Навигатор» работает в магазине мужских костюмов «Братья джентльмены».
3: Смотрите трансляцию на сайте «Пилота» и в ВК.
4: Партнер проекта ИП «Климович» Игорь Сергеевич. Сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены».
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
13: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
14: Это не художественная галерея. Нельзя.
26: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
27: Моя квартира, мои правила.
28: Застройщик ОСЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
29: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
30: Катапульта. Ба-ба!

0: Доброе утро. 9:52 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радиопилот будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
2: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. В Екатеринбурге все чаще выставляют на продажу строительный бизнес, ПВЗ и цветочные магазины. Число таких объявлений в начале года заметно выросло, при этом интерес инвесторов смещается в сторону сельского хозяйства и IT. Именно там спрос, наоборот, увеличивается, ну а эксперты объясняют это желанием выбрать более предсказуемые проекты с понятной окупаемостью и стабильным денежным потоком.
0: Ну да, сейчас цены на те же цветы.
2: И такая цветы, да-да-да. И видел запись, парнишка продает товары через, я так понимаю, маркетплейс, но не уточняется, какие товары. Рассказал, что вот он миллион как бы у него в ручке составил. Ну, там, вычитая комиссию того же маркетплейса, вот это все доставку. Короче, в плюсе он оказался на 4 рубля. Месяц. Видно. Это за месяц у него чистая прибыль была.
1: А он что-то сам производит, этот парнишка?
2: А вот это не уточняется. Просто товары продает.
0: Просто фраерок, знаешь, тут купил подешевле, через... продал подороже. Да. Ну вот это, как, знаешь, тогда
1: как
0: это...
1: Бы такой бизнес, знаешь, не жалко, вот если честно. Вот это вот купи-продайство, оно, честно говоря, вот, ну... Надо посчитать людям, прежде чем подобным заниматься, было бы проще на дядю зарабатывать, понимаешь?
2: Мошенники начали рассылать россиянам СМС от имени якобы Telegram с угрозами блокировки аккаунта. Пользователи делятся сообщениями в соцсетях. Внутри злоумышленники, само собой, отправляют ссылочку, которая не связана с мессенджером, а переход может привести к взлому аккаунта уже реального в Telegram.
1: СМС от Telegram. Ну, вы сами-то хоть понимаете, о чем речь?
2: Ну, там якобы от администрации приходит, мол, там от ваш аккаунт сломан, либо ваш аккаунт туда.
1: От администрации тебе придет лично там, во-первых. Во-вторых, и на почту подтверждение должно прийти. Там все данные про тебя есть.
0: Это обычная мошенническая схема.
1: Ну. Да, ну, традиционная. Короче, прежде чем вообще кликать что-либо, подумайте трижды и введите уже двойную верификацию в конце концов.
2: Да, да, да. И попадается на такое чаще всего, ну, само собой, пожилые, либо школьники, которые просто там, не думая, что-то тыкают, переходят и потом их взламывают. А нижегородским врачам запретили использовать смайлики в медицинских документах. Выяснилось там, что доктора начали массово использовать нейросети для заполнения рутинных бумаг. АИ автоматом добавлял в тексты эмодзи. Эксперты отмечают, использование алгоритма для борьбы с канцелеритом – это идея хорошая, но врачам нужно внимательнее контролировать и хотя бы редактировать то, что им пишет нейросеть.
0: Не, ну врачи, конечно, они молодцы, потому что это столько работы вот этой вот бумажной на них скидывается, как и на учителей. Конечно,
2: да,
0: это
2: предлагали
0: давно,
2: использовать.
0: Давно уже пора передать эту работу тому же ИИ. Ну, эмодзи, конечно, да.
3: Ну, просто пиши, когда промпты, пиши без смайликов, делайте. Вот
2: главное,
3: такое.
2: Чтобы ИИ за тебя не начал диагнозы ставить, ну, вот тогда будет уже не очень весело.
1: Мне кажется, надо просто упростить работу, чтобы нужно было просто вбивать в какую-то
3: да,
1: систему.
3: Да, это же пациентов не касается, они там туда всякие отчеты вбивают. Mm-hmm. Это ну, не да. для пациентов.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
6: Семья считает, надо брать.
7: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
8: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: И солнце по крышам, и в городе лето.
10: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «ЦС Моторс», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что на территории области курортная погода будет. 23-25 в Североуральске выведели с переменной облачностью, в Каменске плюс 26 и солнечно.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность. И днем обещают, кстати, небольшой дождь. Температура воздуха плюс 23-25.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: По
10: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок. Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 10 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: утро. 10:03 в Екатеринбурге. Хотите знать, какая температура на улице? +21. Хотим. Вот так. 6 мая, среда сегодня.
1: Ух, ребята, на улице будет жарко сегодня, завтра, послезавтра. В эфире с вами «Катапульта» на радио «Пилот», Мороз Стрела, Новыч Королев. Мы занимаемся в том числе и полезными делами, добрыми делами. И у нас есть целый раздел на сайте pilotfm.ru, называется он «Забота пилота». И вот там вы можете найти информацию о мальчике, об Андрее Уварове. У него тяжелый диагноз, прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. На самом деле лекарства лютых денег стоят, там 200 с лишним миллионов рублей. Но мы собираем сейчас на его лечение частичный сбор в размере 5 миллионов рублей.
0: Эти причем деньги на оплату расходов по приобретению лекарства.
1: Да,
0: то есть само лекарство стоит 247 миллионов, а мы...
1: Еще плюсом 5 миллионов, да.
0: Вот
1: то есть, грубо говоря, вот вы представляете, какие деньги огромные. Понятно, что семьи такие расходы не вывозят. И мы призываем всех, можно прямо организациями скидываться. Всю информацию можно почерпнуть у нас на сайте. Сейчас мы работаем со сбором средств и фондом «Анна-Мария». И как раз всю информацию и о фонде можно будет, все реквизиты
0: посмотреть.
1: Все
0: документы, да. Все это на сайте «Забота пилота». Заходите, читайте, ну и, конечно, помогайте.
1: Тем временем в Екатеринбурге появились новые названия.
0: Какие?
1: А вот, например, скверы у нас тут приобрели новые названия. Две зеленых зоны получили название... Участок улицы Мира от Блюхера до Академической стал аллеей волонтеров.
0: Mm-hmm.
1: Ну, оно как бы увековечивает вклад добровольцев, помогающих организаций там, крупных всяких мероприятий. У нас волонтерское движение в момент проведения
0: очень
1: чемпионата
0: сильно, да?
1: мира по футболу вообще все вывезло практически.
0: Mm-hmm.
1: Значит, также сквер на пересечении Карла Липнихта и Первомайской.
0: У это нас, у нас
1: вот,
0: здесь
1: буквально
0: рядом,
1: через
0: прям,
1: дом.
0: Значит, рядом с храмом на крови.
1: Да, теперь носит имя Ивана Устинова. Это герой Великой Отечественной войны, военный контрразведчик. Ну просто, подождите.
0: Аллея Устинова.
1: Я просто подумал, что там, во-первых, был парк Пушкина, вроде как.
2: Нет, это другое.
0: Ты путаешь Первомайская Толмачева, а это Первомайская Карла Липнихта.
2: Пушкина так и остался сквер.
3: Это литературный квартал у нас, который...
0: Да.
1: Вот,
0: а мы сейчас про другой участок говорим.
1: Напротив филармонии.
0: Да.
1: Точно. Значит, вот теперь будете знать, где ходить, где гулять.
3: Идея хорошая, поддерживаем. Там можно установить таблички памятные, чтобы люди проходили, знали, в честь кого названо и почему.
0: У нас вообще в этом году очень много открывается вот таких аллей. Парк, да, вот открылся как-то территория ветра, да, по-моему, это мы сегодня про нее говорили.
3: Вчера на Верхнесецком пруду она
0: открылась. Да. А в Березовском тоже очень хвалят большую зеленую
3: зону. И у нас, что самое главное, да, постоянно проходят голосования, то есть жители сами выбирают, какой парк благоустраивать, и каждый год вот один-два.
2: Но я вам скажу, рядом с автовокзалом нет ничего, одни сплошные вот постройки, джунгли. Там вообще реально ближайшее около дирижабля, ну вот та аллея, и все.
1: Но
2: Ботанический
1: еще...
2: парк не считается, потому что туда, во-первых, вход платный, во-вторых, это как на от научного общества. Там закрывается в 6 часов вечера.
1: Но вот этот квадрат улиц, там, допустим, от Серова или от Московской даже,
2: ничего.
1: До
2: парка Маяковского?
1: До, получается, ну нет, до... А ведь правда, до Белинского, вот
2: там
1: в этом
2: ничего
1: там ничего
2: нет вообще.
1: Да.
3: Там даже погулять негде, но вот ближайшие зеленые рощи еще. И то я жду, когда облагородят вот эту Оливина Большакова, где сейчас, ой, извиняюсь, на лавочках бомжи иногда спят.
0: Слушайте, но это все классно, но давайте начинать с туалетов. То есть, когда мы строим какие-то зеленые зоны, начинать с туалетов, потому что их нет. В той же Березе, да, вот писали, как там все классно, но нет туалета. То есть, даже если ты когда с ребенком туда едешь, ну, сходить некуда. Вот почему об этом-то не думают?
3: Или надо нет? закладывать, видимо, в проект благоустройства все, чтобы это было...
1: С сердечком тебе надо?
0: Да хоть с чем. Знаешь, главное, чтобы можно было сходить, а не под дерево.
1: Ну да, действительно, естественное, что называется, ребята, от этого никуда не денешься. Сейчас будем принимать еще звонки. У нас впереди игра «Окончательный монтаж». 237-104. Звоните, фильм угадывайте, выигрывайте призы.
4: Реклама.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Мы более 20 лет занимаемся сыпчиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для «Лос Маркет» – ваше доверие.
3: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
2: «Лос Маркет» – все виды септиков, профессиональный подбор, честный монтаж. «Лос Маркет» – телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
4: Алло! Я в Сочи! Погода супер!
5: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
6: Подробности на motivtelecom.ru.
7: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
8: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
9: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
10: Застройщик ОСЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
12: Катапульта.

0: актерам 5 минут перекур.
1: Окончательный монтаж.
2: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
3: Я надеялся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
2: Ядрёна мать.
4: Доброе утро, 10.12 в Екатеринбурге, на радио «Пилот киноконкурс», окончательный монтаж. Его спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс», многопрофильная клиника «Парацельс».
5: На связи у нас Леонид, грузами занимается. Леонид, привет.
4: Здорово.
6: Приветствую.
7: Привет.
5: Что-то куда-то везешь, отправляешь, что ты делаешь?
6: И везу, и отправляю, и получаю.
5: Прям деловой. А в праздничные дни ты тоже работаешь, поди?
6: Ну, если есть работа, да?
5: Ну, грузоперевозки же не стоят, несмотря на праздники, там еще что-то.
6: Грузоперевозки, может, междугородние, да, а организации отдыхают в основном.
5: Слушай, а ты вот на эти праздничные выходные чего нацелен делать?
6: Пока нет понимания.
5: Интересно.
4: Ждешь предложений деловых или что? Перспективы какие-то у тебя?
7: Ждешь, когда все купят?
6: Я думаю, отдых, просто отдых непонятно какой.
5: Понятно. Ну, он много у кого непонятно какой. Можно сходить на парад, можно в центр сходить на праздник. Значит, у нас для тебя...
6: Можно уехать на природу.
5: Как вариант. У нас для тебя есть немножко другое развлечение. Мы тебе предлагаем посмотреть кино, ну, как-то даже послушать. Мы отрезали первые и последние слова, оставили только от фильма, и дадим тебе их. А потом три подсказки. Догадаешься, что за кино, приз будет твой. Так, слушай внимательно. Поехали.
8: Attention.
9: Ух ты. Давай купим. Нет. Они дорогие. Нам еще нужно добраться до Нью-Йорка.
10: Ты правда считаешь, что мы доберемся?
9: Ну, конечно.
11: Окончательный монтаж.
12: Куда едем?
9: Куда угодно, лишь бы подальше отсюда.
10: Но заедем куда-нибудь позавтракать.
7: Это с телека писали? Что за звук такой?
5: Ну, это пока кино такое, да. Знаешь, это...
7: Новое, значит.
5: Новое. Да, новое. Леонид, ты в этом фильме мог увидеть дом, в котором не открывалась ни одна дверь, ни одно окно. Ты мог увидеть целый этаж для разврата.
4: Вау.
5: И глаз ползающий.
4: Ромком, наверное, какой-нибудь.
5: Отдельно, да, ползающий глаз.
6: Сложный вопрос.
7: Очень.
6: Прямо новое кино, да?
5: Ультра.
6: Ультра.
5: Настолько новое, что озвучка из-под подушки.
6: Что-нибудь типа «От заката до рассвета», может быть?
5: Очень новый фильм, конечно. Есть какие-то еще варианты юмористические?
6: Из очень нового пока никаких вариантов нету.
5: Понятно. Ну что ж, мы тебе желаем...
6: В последнее время точно не попадалось.
5: Ну ты посмотришь, если захочешь. Мы тебя благодарим за звонок. Хороших тебе праздников. Следующий примем. 237-104. Ребят, ну, кто не расслышал, может по подсказкам ориентироваться. Кто на связи? Доброе утро.
6: Доброе утро. Алло, доброе утро.
5: Как зовут тебя?
6: Алексей.
5: И что за фильм, Леш?
6: Я предполагаю, что это хоррор.
5: Нет. Это как бы хоррор, но...
7: Это не название.
5: Не название.
4: Это жанр назвала. Фильм-то как называется?
6: Не знаю тогда.
5: Тогда мы тебе желаем хорошего дня.
4: Именно название, а не жанр фильма.
5: 237-104, таков наш номер телефона. Вы можете дозвониться прямо сейчас. Есть третья попытка слушателей. Алло.
13: Алло.
5: Как зовут тебя и что за кино?
13: Меня зовут Дамир. Мне кажется, это фильм... Может быть, это... «Ночь в Роксбери»?
5: Нет, не оно. Дальше. Еще одну попыточку дадим, а потом раскроем карты. 237-104, кто на связи? Алло.
4: Привет.
14: Алло?
5: Да-да-да, кто ты?
14: Да, привет, меня зовут Катя. Этот фильм называется «Они придут за тобой».
5: Да, кто там тебе подсказывает, Катя?
14: Подскажи еще раз, не расслышала.
5: Как зовут человека, который тебе помогает?
14: Муж Антон.
5: А, понятно. Ну, видимо, Антон смотрел, а ты нет.
7: А кто придет-то?
14: Нет, мы вместе смотрели, я просто забыла, как он
4: придет. Налоговая, налоговая.
5: Как тебе этот трэш-фильм?
14: Слушай, очень много кровищи.
5: Ну да,
14: но забавно.
4: Да. В моменте напоминает «Убить Билла» чем-то.
5: Да, да, так он так и снят, даже в стилистике в такой, она там также воюет. Короче, там девочка идет за сестрой, за своей, из тюрьмы выходя, а эта сестра оказывается в отеле, в котором функционирует дьявольский культ. И она их убить никак не может. Они, у них заново там все отрастает.
7: Точно не про
5: меня. Все вообще, но там...
4: Причем я удивился, что фильм этот снял русский режиссер. Наш парень.
5: А что нет?
7: А что наши не могут такой снимать, что ли?
5: У нас после Биг Мамбетова еще режиссеры, что ли, перевели? Ну, в общем, мы тебя поздравляем, Кать. Ты молодец. Кричи катапульта, не клади трубку. Объясню, как призы забрать. Давай, 3-4.
14: Катапульта!
8: На Радиопилот. Информация на правах рекламы. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах. Даже в интернете. Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете. Выбирайте «Парацельс». Заходите на mc-parацельс.ru. Расписание специалистов по телефону 272-0303. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр Парацельс». ОГРН 107-665-801-03-29. Город Екатеринбург. Большакова, 68.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Блинов Константин Сергеевич», новый мотосалон «GSB Moto».
1: Говорят, одежду шьет, занимается стряпнёй какой-то.
2: А бывает такое, да.
3: Лина, это я.
4: Доброе утро, 10 часов 23 минуты в Екатеринбурге. Очень модно, когда много брошей, прямо россыпью, прямо так вот. Но здесь, в Кольцово, у нас в Екатеринбурге, задержали королеву брошей, так ее прозвали, хитрая красотка, пассажирка, ее остановили на таможне, прилетела из Узбекистана с грузом бижутерии всякой, броши, разных видов, 600 брошей разных видов, 750 чехлов, все было куплено, значит, в Ташкенте, при этом женщина уверяла, это все личное пользование будет, броши продавали только оптом, поэтому скупила все.
5: Не смогла выбрать какую-то одну.
4: Вот, да, та самая девица, которая...
5: Мадам Брошкина ее уже называют.
4: Мадам Брошкина.
6: Слушай, а что там за броши-то такие?
4: Ну, вот такие броши. В общем, дорогие, красивые инспекторы не поверили женщине.
5: А мне вот, я иногда смотрю, тоже выхожу, когда с международных рейсов, они как-то смотрят на человека, досматривают отдельно, потому что...
4: Да, конечно, видно, но если ты любительница брошей, что ж ты сама сейчас без броши, они у тебя лежат там.
6: Я таких камевояжуров не понимаю, честное слово. Вот это что за бизнес такой челночный-то продолжается?
4: Ну, не говори.
6: Ну, вот про мне ни разу в голову, вот сколько я мотаюсь по командировкам по всей стране, да по миру вообще.
4: Да, конечно.
6: Ни разу не приходило в башку загрузить себе там, я не знаю, труханов 300 пар, чтобы продать их потом где-нибудь.
4: Да ты не сносишь столько. Ну, слушайте, тут мигрантам арестовали и депортировали из России за комментарий о юбке на маркетплейсе. Это случилось осенью прошлого года, а неделю назад на него составили протокол о пропаганде ЛГБТ. Это у нас запрещено, экстремистская организация. И арестовали на 5 суток и выдворили из страны. Я рассказываю, значит, на маркетплейсе он оставил такой отзыв. Прекрасная юбочка скрывает не только недостатки фигуры, но даже то, что я парень. Вот. И фотку приложил. Отзыв. Фотоотзыв. Значит, и, конечно, внимательные пользователи сначала подали жалобу, а потом мы последовали вот такие действия.
5: Так это что, парни, юмор какой-то был его исполнение? Или он реально эту юбку носил, он ее купил?
4: Ну, тут уже непонятно, но, собственно говоря, парни...
6: Ну, не хотим уточнять просто.
4: Да, ну, держите в себе.
6: Я, честно, иногда на маркетплейсах, да, когда вижу вот такие вот комментарии, у меня много вопросов, для чего они там их оставляют, ну, можешь удалять и модерировать, но просто там иногда, так, там иногда такое бывает, знаешь, не стесняясь, Сергей, понимаешь, вот это, и самое главное, ну...
4: Ну, юбка-то действительно прекрасная.
6: И оценочки еще 5 у людей стоят.
7: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Едем! Едем!
10: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
11: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
12: свой сервис.
10: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
11: Новый мотосалон GSB Moto.
10: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
7: Утреннее шоу на Радиопилот.
13: Реклама.
14: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
15: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
16: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
15: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
16: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
17: Застройщику СЗ Нижний Сетский пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Я хочу в клеточку.
19: Тогда я в полосочку.
4: Так, выбирать костюмы буду я. Я тут стилист.
2: 6 мая с 16 до 20.00 навигатор работает в магазине мужских костюмов «Братья джентльмены».
12: Смотрите трансляцию на сайте «Пилота» и в ВК.
13: Партнер проекта ИП «Климович Игорь Сергеевич». Сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены».
19: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда.

0: голосовые прослушать.
1: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
2: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
3: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
4: А на горках!
3: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
5: ООО «Кити Екатеринбург». ОГРН 108-667-1008-907.
6: Продолжите фразу. Три десятки – это...
7: Такси. Я на работу езжу.
8: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
9: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
6: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
10: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
11: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванжи 2Б. Подробности на docker.ru.
12: Катапульта.
13: Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро всем, чья жизнь на машине прекрасна. 10:35 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет ООО «Регинас». Санек Морозов уже на своем посту, готов рассказывать, что происходит в городе. Давай, тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну, трэш, что творится в районе вокзала. Две аварии. Одна на космонавтов Челюскинцев, другая на Челюскинцев Свердлова. В общем, и туда, и сюда, со всех сторон пробки. Затруднения в движении на Свердлова. На Челюскинцев практически половина улицы после развязки, после моста занята. С восточной съезд сильно осложнен в сторону космонавтов. Пробки также из-за аварии в районе кладбища Нашевской. Со стороны Эльмаша перед фронтовых бригад пробка начинается и туда дальше стоять. Также авария на подъезде к восточной перед Генеральской по Малышево. Затруднение при подъезде с Егоршинского на второй мост Калины. На базовом до светофора перед первой частью развязки придет состоять. Затруднения на Восточной перед Куйбышево в оба направления. Проблемы все еще продолжаются в районе улицы 8 марта, но теперь уже в обратном направлении со стороны Южного автовокзала перед Кольцом. Затруднено движение по объездной перед Амундсеном со стороны Московской. Весь участок встал. Серафимы Дерябиной серьезно стоит от Бардина до Шаумяна. Там дальше после Шаумяна перед встречным авария. С затруднениями в движении приходится сталкиваться людям из-за ДТП, а ДТП вроде не скользко. Погода нормальная. Ребят, что творится-то? Пожалуйста, поаккуратней, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Один звонок в Havail Pro Reginas, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginas в Екатеринбурге на Высоцкого 3.

0: катапульта.
1: Для этой категории уголовников, как правило, уже не существует никаких сдерживающих факторов.
2: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
2: на «Радиопилот».
3: Доброе утро, 10:39 в Екатеринбурге.
4: Итак, друзья, сейчас у вас есть возможность выиграть приз. Мы для вас приготовили вопрос с тремя вариантами ответа. И если вы дадите его правильный, вы получите приз. Звоните 237-104 прямо сейчас.
3: Спонсор конкурса ООО «Медео». Концертный зал «Джой Паб», «Комсомол», дублер «Сибирского тракта 2».
4: Вот, ребята, сейчас вам нужно будет вспоминать исторический вопрос.
3: Вопрос, кстати, простой, очень интересный. Интересный факт. Три варианта ответа дадим, если что, подскажем. Линия свободна, дозванивайтесь прямо сейчас.
4: Итак, 237-104, ждем звонка. Варианты ответа тоже такие подходящие, прям, понимаешь, по атмосфере.
3: Забавно.
4: Алло.
3: Да. Привет.
5: Алло, здравствуйте.
4: Как зовут тебя?
5: Эльбрус.
4: Эльбрус, скажи, а ты бываешь вообще, ну, или, может, бывал в традиционных английских пабах вообще?
5: Давно был.
4: Скажи, пожалуйста, как часто ты посещал такие места?
5: Студенческие годы очень часто, но сейчас уже нет.
4: Понятно. Вот, внимание, вопрос и три варианта ответа. Что можно увидеть на полу традиционных пабов?
3: Зубы, перья или опилки? Как ты думаешь?
5: Скорее всего, перья.
4: Перья?
3: Да зачем они там, как думаешь? Зубы, перья, опилки, давай.
4: Нужно ответить. Зубы тоже подходить. Ты ж перья сказал только что. Мы поржали дружно, и что, ты опять перья хочешь?
5: Ну, давай тогда вариант зубы.
4: Зубы? Выбитые, да? То есть прям...
5: Да.
4: Эльбрус, жаль, но это неправильно. Хотя, что жаль-то? Это же не зубная клиника.
3: И не зубная фея, да. Там.
4: 237-104. Так вот, чего? Зубы, перья или опилки? Алло.
3: Привет.
5: Алло.
4: Как зовут тебя?
5: Денис.
4: Денис, ну и все-таки, что можно встретить на полу-то вот, традиционных пабов? Да это уж, мне кажется, исторически так сложилось.
3: Угу.
5: Я думаю, перья.
4: Ну что ж, спасибо тебе, Денис, удачи. Почему перья?
3: Третий вариант на внимательность.
4: Вы мне объясните, почему все
3: выбирают. Там не щипают никого, там петушиные бои не проводят.
4: Кто на связи? Доброе утро.
6: Добрый день. Меня зовут Дамир. Опилки, наверное.
4: А для чего, как ты думаешь, Дамир?
6: Я думаю, если пиво проливают...
4: Да спать. конечно, для уборки. Но те, кто вот бывал в автосервисах простеньких, знают, что и в ямы опилки сыпят постоянно, еще где-то. Ну, чтобы масло, когда подтеки идут. Да и в пабах это было давным-давно уже. Все опилки там на полу находились для того, чтобы можно было собрать это все после вечеринки и выкинуть, следующие засыпать.
3: Тебя мы поздравляем. Ты получаешь 2 билета на любой концерт в марте. В Джой Паб в Комсомоле, ну а 16 мая в 20:00 там же в Джой Пабе концерт группы Стамбульчик Бразерс в программе хиты Эдит Пиаф, Пинк Флойд и Битлз.
4: Ну что, кричи «Катапульта» и не клади трубку. 3-4.
7: «Катапульта»
2: на «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: Внимание! 8 мая, пятница в 20:00. Незабываемый вечер в Джой Пабе. В преддверии Дня Победы живая музыка, любимые песни и танцы. Дуэт «Инсайд», женский вокал и саксофон. А также программа Руслана Манина «Аккорд Дэнс». Яркое звучание аккордеона и танцевальная атмосфера. Приходите с друзьями и подарите себе праздник. 8 мая, пятница в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Реклама.

0: Хрустальногорская, 37, ООО ЕКВ «Автотренд».
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад «Авто». Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад «Авто». Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
2: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Нортон Лышла Романовна».
5: Угарана П-320-665-80-017-95-74.
6: Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
7: Подробности на baden-land.ru. 0+.
8: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
9: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
8: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
10: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
14: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро. 10:53 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок. Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Попробовать солдатскую кашу смогут екатеринбуржцы в День Победы. В центре города развернутся 4 полевые кухни. Там будут бесплатно угощать гречневой кашей с мясом и горячим чаем. И кашу пробовал, и чай все очень вкусно, в принципе. А с 8 утра 3 точки начнут работать на улице Пушкина. Это отрезок от Малышева до проспекта Ленина. А еще одна откроется с 10:00 9 мая у входа, внимание, на станцию метро «Геологическая» со стороны цирка. В общем, кто будет гулять, кто будет в центре, вот имейте в виду. А удаленка может повышать риск развития диабета. Специалисты, врачи отмечают, что сахарный диабет все чаще выявляет у людей трудоспособного возраста 30-35 лет. По словам эндокринологов, сегодня люди меньше двигаются, чаще пользуются доставкой и транспортом, а также потребляют больше быстрых углеводов. Ну и сидячий образ жизни, удаленка на это тоже сильно влияет. В результате организму сложнее расходовать полученную энергию, вот и получаются такие хронические заболевания. Больше двигаться, контролировать прием пищи.
1: Ну, это вообще, в принципе, просьба ко всем. То есть, кто более-менее за здоровье свое топит, больше двигаться, меньше жрать всякой гадости. Вот и все.
0: Во Франции поймали, наконец-то, спустя полгода долгих поисков, трусикового маньяка.
1: Кто же это был?
0: Да, обычный мужичок. Изъяли у него коллекцию из 100 почти комплектов. Взяли после попытки вскрыть квартиру. Он не просто воровал, он проникал в квартиры, пока там никого не было.
1: Носил?
0: И крал. А вот об этом история уже умалчивает. Но не повезло ему. Однажды оказалась хозяйка дома, вызвала полицию, поймали мужичка, начали его обыскивать, а дома у него нашли вот столько комплектов.
2: А у него как из карманов повалилось.
0: Да-да-да.
3: Трусливый.
0: Это знаешь, как у этих, у фокусников они вытаскивают.
1: Вот такой true crime прямо развернули из этого вообще. Чуть ли не в прямом эфире полиция его гоняла.
0: Да.
1: Прямо ужас вообще. Наводил страх и ужас на пригороды.
0: Без трусов всех оставил. Но... Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
6: Для спорта бассейн мирового уровня. Для детей игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
5: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
7: Лето снаружи, лето внутри.
8: Климат-контроль катапульты.
9: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что на территории области курортная погода будет. 23-25 в Североуральске и выявились переменной облачности. В Каменске плюс 26 и солнечно.
9: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность. И днем обещают, кстати, небольшой дождь. Температура воздуха плюс 23-25.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
13: А напоследок я скажу.
14: Катапульта.
9: 10:57 в Екатеринбурге заканчивается катапульта.
1: Если мы с вами сегодня не пойдем загорать, я себе этого не прощу.
3: А ты когда сразу куда не прощаешь? Да.
1: Я сегодня по улице пошастаю еще, потом на вечерний эфир.
3: Пошастаю, да. На вечерний эфир там не загуляешь.
1: Не переживай. Как надо будет все.
3: Да, ладно. Сегодня день пилатеса. Кто любит этим заниматься?
9: Ой, оборудование для пилат?
3: Нет. О, это такой БДСМчик, да.
1: Выглядит опасно.
3: А, да.
1: Особенно вот эти вещи, как дыбы.
3: Да, тебя растягивают.
1: Да как растягивают-то? Тебя как будто приготовляют к чему-то.
0: Хотелось денежный поток открывать.
1: Всем, конечно, хотелось бы пожелать здоровья. 3-4.
11: Удачного дня!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На радиопилот.

0: Реклама.
1: Тепло ли тебе делится?
2: Душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
1: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис». Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм Сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм Сервис». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
3: Внимание! 8 мая, пятница в 20:00. Незабываемый вечер в Джой-пабе. В преддверии Дня Победы живая музыка, любимые песни и танцы. Дуэт «Инсайд». Женский вокал и саксофон. А также программа Руслана Манина «Аккорд Дэнс». Яркое звучание аккордеона и танцевальная атмосфера. Приходите с друзьями и подарите себе праздник. 8 мая, пятница в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: О, приснилось, что я завтрак проспал.
7: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
8: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
9: Высший пилотаж.
10: Актуальный микс из горячих и перспективных.

0: Реклама.
1: Доча, включи голосовые прослушать.
2: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
3: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
4: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
5: А на горках!
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
6: О, Екатеринбург. Оголен 108-667-1008-907.
7: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.

0: Стальногорская, 37, ООО ЕКВ «Автотренд».
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
2: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это Loss Market в словах и цифрах. А Loss Market в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, частный монтаж, рассрочка. Loss Market. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на loss-market.ru.
3: Выше.

0: 104.10 FM, радио «Пилот», программа «Высший пилотаж», час новой музыки в нашем эфире специально для вас прямо сейчас. Да-да, хорошо, что мы вместе, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, примите искреннее приветствие из нашей студии в центре города. Я Дмитрий Раевский, заступил на вахту микрофона. Сейчас информация о дорожной ситуации и проверка на дорогах продолжает наш эфир. После вернемся к новой музыке в «Высшем пилотаже». Да-да, спонсор проверки на дорогах на радио «Пилот» ООО «Регинас». Водители, прислушайтесь. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты на данный момент, дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 4 балла, затруднения местами. Пробки по Серафимы Дерябиной от Академика Бардина до Гурзуфской, по Восточной от Советской до Декабристов, по Новгородцевой от Объездной до 40-летия Комсомола. Еще движение затруднено по Репину от Шайтанской до переулка Тульский, по Новгородцевой от Малышева до Объездной, по Базовому от станции Пионерская до Асфальтового завода. Мерцают Московская от Радищева до проспекта Ленина, ЕКАТ от моста через железную дорогу до улицы Высоцкого. Пульсирует проспект Космонавтов от Победы до Машиностроителей, Ишевская от Тепличной до проспекта Космонавтов. Водители, будьте бдительны. Удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинас. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинас. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 049 000 рублей. Официальный дилер Havail Regina в Екатеринбурге на Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Regina и на сайте regina-havail.ru.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.

0: 990 тысяч рублей. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Лучшим предложение любого дилера.
1: Акция до конца мая текущего года. Лидер продаж по данным автостат.ру на 4 марта 2026.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт Brothers Defense. Джентльмен.ру.
7: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Высший пилотаж.
10: 60 минут. 7 дней в неделю. На радиопилот.

Нормальный.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Доброе утро. В Екатеринбурге сегодня вспыхнул пожар на территории школы номер 197 на улице Крестинского. Всех детей и сотрудников срочно эвакуировали. В домах рядом с местом ЧП пропало электричество, пишет Ядин. По словам очевидцев, был хлопок, затем пропал свет. В МЧС области пояснили, что горела электрощитовая на открытой площадке. Время сообщения о пожаре 9:38. На пожаре работали 2 единицы спецтехники, 6 человек личного состава, рассказали в МЧС. Полярный фронт может принести грозы и кратковременные ливни в Свердловскую область. Их вероятность наиболее высока в центральных районах региона. Об этом рассказал синоптик Алексей Полин. Пик тепла приходится на сегодняшний день. В большинстве районов региона температура может превысить плюс 25 градусов. Затем на Среднем Урале начнет постепенно холодать. Сильнее всего на севере области. На юге, в том числе и в Екатеринбурге, снижение температуры завтра будет незначительным, в пятницу побольше. Придет циклон, температура понизится более существенно. Росгидромет обещает в пятницу, 8 мая в Екатеринбурге, до плюс 22 с дождями, но в субботу, 9 мая, уже всего плюс 13, также будет сыро. За объекты благоустройства уже проголосовали более 800 тысяч свердловчан. Голосование в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» стартовало чуть больше 2 недель назад, сообщает издание «Федерал Пресс». На Урале живут неравнодушные люди, заинтересованные в развитии своих городов и поселков, отметил полпред президента в УРФО Артем Жога. Всего в населенных пунктах УРФО на голосование вынесено 500 территорий и 14 дизайнерских проектов. Голосование идет на госуслугах, продлится до 12 июня. Голосовать могут уральцы 14 лет плюс. Парки и скверы, за которые будет больше всего голосов, благоустроят в следующем 27-м году. Употребление некоторых продуктов может вызывать безалкогольное, так называемое продуктовое похмелье. Головную боль, отечность, жажду, состояние разбитости. Об этом рассказала консультант по пищевому поведению, фитнес-тренер Екатерина Белоусова. Так вызывать продуктовое похмелье могут очень соленые продукты. Фастфуд, различные снеки, соусы, колбасы, соленая рыба, полуфабрикаты. Также его провоцирует тяжелая и жирная еда, например, жирное мясо или майонез, особенно если есть перед сном. Безалкогольные похмелья также могут вызывать энергетики, кофеин, шоколад и острые блюда, сообщает Лента.ру. Сегодня по церковному календарю Юрьев день в честь святого Георгия Победоносца. По легенде, среди совершенных им чудес наиболее известна победа над огромным змеем в городе Бейруте. С именем Победоносец святой вошел в историю христианства на Руси и является ангелом-покровителем государственной власти и военной мощи. По народной традиции на святого Георгия праздновали начало весенних полевых работ. Поговорка «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день» возникла из-за отмены права крестьян переходить от одного помещика к другому в Юрьев день. Ну а имя Юрий появилось на Руси из-за адаптации греческого имени Георгий под русский язык. Официальный доллар 75.34, евро 88.35.
4: Информация на правах рекламы.
5: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
6: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
7: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
8: Застройщик ОАЗ Правобережной Сити. Проектная репутация на сайте наш.дом.рф.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио пилот ОЦС Моторс. Официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3. Завтра, 7 мая, в лучшем на свете городе ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер западный, северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 15-17. Завтра днем плюс 22-24 градуса.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
9: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
8: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
10: Новая музыка. В секретной фанатеке «Радио Пилот».
0: В секретной фанатеке с нами Крис Лейк и Эйт Трип. Новая песня «Make You Fight» вышла вот буквально.

0: Робби Вильямс, Фил, чуть раньше Алок Зиба и Portugal The Man, Dive Into The Ocean. Супер темы на 104.10 FM отлично музыкально оформляют первый теплый майский день в лучшем на свете городе. Привет всем-всем-всем правильно настроенным. Добрый полдень, друзья, товарищи, слушатели и служительницы. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Наслаждаюсь музыкой вместе с вами, давлю на кнопочки, играю словами. С удовольствием представляю вам участников нашей музыкальной программы. Скоро здесь Зейн, дальше Хьюго Лесольто, Шон Мендес, Бибер и Faithless, Сэм Смит и Асап Роки, кое-кто еще интересный. В 12.30 нас ждет катапульта на бис. Кстати, о катапульте. Послезавтра, 8 мая, утреннее шоу проведет эфир в выездном формате из автоцентра «Клад Авто» на Хрустальногорской, 37. Видеотрансляция на сайте и в группе пилота ВКонтакте позволит не просто слушать радио, а смотреть его. Ну а если приедете на Хрустальногорскую, 37 с утра пораньше 8 мая, то сможете увидеть, как делается шоу и, может быть, попытаетесь принять в нем участие. Вдруг получится. Партнер проекта ООО ЕКБ «Автотренд», автоцентр «Клад Авто». Спасибо за внимание. Не пропустите выездную катапульту послезавтра. Музыка вернется скоро. Полетели.
1: Реклама.
2: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
2: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
4: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
5: Подробности на motivtelecom.ru.
6: Я хочу в клеточку. Тогда я в полосочку.
7: Так, выбирать костюмы буду я. Я тут стилист.
6: 6 мая с 16 до 20.00 «Навигатор» работает в магазине мужских костюмов «Братья джентльмены».
7: Смотрите трансляцию на сайте «Пилота» и в ВК.
8: Партнер проекта ИП «Климович» Игорь Сергеевич. Сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены».
9: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
10: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
11: Семья считает, надо брать.
12: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
13: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
14: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Едем! Едем!
2: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
3: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
4: свой сервис.
2: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
3: Новый мотосалон GSB Moto.
2: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
5: Пора-пора, мото-мото-мото.
6: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
7: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
8: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
9: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
10: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
11: Застройщик ОАЗ Синица.реформа 1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
12: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
13: Кредит предоставляют по ОТП. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Я хочу в клеточку.
15: Тогда я в полосочку.
16: Так, выбирать костюмы буду я. Я тут стилист.
15: 6 мая с 16 до 20.00 «Навигатор» работает в магазине мужских костюмов «Братья-джентльмены».
16: Смотрите трансляцию на сайте «Пилота» и в ВК.
15: Партнер проекта ИП «Климович Игорь Сергеевич». Сеть магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены».
17: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
18: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: today. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Выяснилось, что в России второй год подряд падают продажи шоколада. Шоколад перестал быть товаром для импульсивных, импульсных вот, покупок. И россияне на этой категории сейчас экономят прежде всего. Россияне, но не дети. У них там своя национальность какая-то детская. Короче, но при этом продажи антидепрессантов в России выросли вдвое. Мы это тоже уже много раз обсуждали. Да? Что, ну, и эксперты связывают это с ростом доступности психиатрической помощи, с улучшением методов диагностики и так далее. Ну, вообще, это как бы мировой тренд ухудшения психического здоровья. Но всегда вот шоколад считался лучшим антидепрессантом. Всегда это нам говорили, писали. И вот здесь, получается, эти шоколад продажи падают, вырастают антидепрессанты. Так может быть, как-то...
4: Антидепрессанты добавляют в шоколад или что?
3: Нет.
4: Или выписывают шоколад?
5: Но шоколад — это антидепрессант в моменте, знаешь, что называется.
3: В моменте?
5: Да.
3: Не работает так, да?
5: На дальнейшее.
3: То есть шоколадка не помогает.
6: Это скоро на остальные антидепрессанты естественные тоже начнется спад.
3: Да.
6: Да.
5: На какие это?
6: Ну как на какие, Надежда?
3: Вот уже, понимаешь...
6: Как вы думаете, на
3: сексологи
6: какие?
3: Сексологи уже говорят, вот хоть присоединяются к этому обсуждению, говорят, что принимайте хотя бы душ вместе.
6: Чего?
4: С шоколадом?
3: Хотя бы душ. Нет, вместе друг с другом.
6: А ну у всех же есть такого размера ванные комнаты, чтобы вместе там запихиваться.
3: Ну, душевая кабина, уж как-нибудь влезете?
6: Ну,
4: мне
6: не
4: кажется,
6: всегда.
4: Там быстрее поссорятся парочки.
5: Почему не влезете-то?
3: Смотря, не влезете?
6: Смотря
3: давайте
6: какой комплекции.
4: Давайте вместе всем шоу душ примем. Что еще теперь делать?
3: Вот, это именно помогает снижать стресс, укрепляет отношения даже получше с основного мероприятия.
6: И воды экономии.
3: Вот.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
8: О,

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
3: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
4: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
3: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
4: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
5: Застройщик ОСЗ «Нижний Сетский пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
7: Академия сантехники.
6: Смесители.
7: Академия сантехники.
6: Водонагреватель.
7: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
8: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
9: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
10: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
9: Поехали, скажи адрес.
10: Конечно, Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
9: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
11: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
12: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
11: Лос Маркет – все виды септиков, профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
13: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
14: А слона не хотите? Нельзя.
15: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
16: Застройщик ООО СЗ-проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Дневной драйв на радиопилот.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: 104.10 FM, радио Пилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио Пилот.
4: Добрый день. Вооруженные силы Украины не будут соблюдать перемирие на 9 мая. Во всяком случае, об этом заявил советник министра обороны республики Сергей Стерненко в телеграм-канале. По его словам, россияне нарушили режим тишины, совершили ряд атак на Украину. Это нивелирует объявленное президентом Путиным перемирие на 9 мая, цитирует украинского чиновника Лента.ру. Ранее Владимир Путин объявил перемирие в зоне СВО на 8-9 мая. В ответ Зеленский заявил о зеркальных мерах, объявил перемирие с полуночи 6 мая. Российские власти пообещали в случае нарушения перемирия в День Победы направить ракетный удар в центр Киева. Защита бывшего редактора уральского отделения портала «Ура.ру» Дениса Алаярова обжаловала приговор, пишет «Новый день», ссылаясь на картотеку Верхесецкого райсуда. Напомню, Денис Алаяров осужден за дачу взятки должностному лицу. По версии следствия, он давал деньги за оперативные сводки своему дяде, начальнику угрозыска отдела полиции номер 10 Андрею Карпову. В общей сложности перевел 120 тысяч рублей. Карпов признал вину, получил мягкий приговор, 4 года условно. Журналист же приговорен к 5 годам общей колонии. Ему назначен штраф 1 200 000 рублей, а также запрещено заниматься журналистской деятельностью 4 года после освобождения. О перекрытиях на трассах под Екатеринбургом предупреждает Уралуправтодор. Больше всего дорожных работ ведется на Тюменском тракте. Возле города Богданович из-за капремонта движение пущено по временному объезду. Ограничена скорость до 50 км в час. Возле поселка Пышма из-за ремонта дороги движение ведется по разворотной петле. Возле поселка Тугулым дорожные работы идут на нескольких участках. На Пермском тракте возле Отчита транспорт в направлении Екатеринбурга пущен только по одной полосе сегодня до 6 вечера. На Челябинском направлении полностью перекрыто движение по региональной автодороге город Сесерть, село Щелкун до июля этого года. Рынок новых легковых автомобилей в России вырос в апреле на 15%. Об этом сообщил глава автостата Сергей Целиков. Всего в минувшем месяце в стране было реализовано 117,5 тысяч новых легковушек. В тройке лидеров по убывающей марки «Лада», «Хавейл» и «Тенет». В топ-10 самых продаваемых также вошли в частности «Джили», «Чинган», «Джику», «Тойота» и «Солярис». С начала года на российском рынке реализовано 382,5 тысячи новых машин, на 9,6% больше, чем за тот же период прошлого года, отмечает газета.ру. Небольшой город в Италии пострадал из-за нашествия павлинов. Пунта-Марина находится на побережье Адриатики. Там поселилась колония из 400 птиц. Они блокируют движение автомобилей, ломают крыши домов и машин. Кроме того, крики павлинов мешают спать местным жителям. Птицы начинают шуметь примерно в 4 утра. Власти города обещают провести перепись павлинов и найти какое-то решение. При этом в ситуацию вмешиваются зоозащитники, которые называют птиц неприкасаемыми, отмечает Лента.ру. Официальный доллар 75.34, евро 88.35.
5: Информация на правах рекламы.
6: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
7: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
8: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
7: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
9: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
2: Климат-контроль.
1: В завершении выпуска новостей послушайте прогноз погоды. Завтра, 7 мая, в лучшем на свете городе ожидается малооблачная погода без осадков, ветер западный, северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 22-24 градуса.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Рассрочка от застройщика.
13: Новая музыка
3: В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
11: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Давайте подготовимся к получасовым нон-стопам без рекламы. Они стартуют в 13.00 на 104.10 FM под этот обаятельный трек по мотивам легендарного хита певицы Лабуш «Be My Lover» исполнители Баутишта и Latin House Gang «Lover». Если вы увлекаетесь и можете в бальные танцы, можете сделать это прямо сейчас. Найдите партнера вокруг да около радиоприемника. Полетели, поехали, потанцевали.

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Музыкальный нон-стоп.
4: Полчаса без рекламы.
3: Только музыка.
4: На радио «Пилот».
5: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на радио «Пилот». Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа – ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город».
6: Информация на правах рекламы.
7: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
8: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
7: И квартира в орбите.
8: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
7: Звоните 343-0026. Орбита. Притяжение дома.
8: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Нон-стоп.
9: Полчаса.

0: Реклама.
1: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.atom.rf.
2: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
3: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Доча, включи голосовые прослушать.
5: Свет, а мы в Лимпопо уже. Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
6: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
7: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
8: А на горках!
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
9: ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1008-907.
10: Внимание! 8 мая, пятница в 20.00. Незабываемый вечер в Джой-пабе. В преддверии Дня Победы живая музыка, любимые песни и танцы. Дуэт «Инсайд». Женский вокал и саксофон. А также программа Руслана Манина «Аккорд Дэнс». Яркое звучание аккордеона и танцевальная атмосфера. Приходите с друзьями и подарите себе праздник. 8 мая, пятница в 20.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
11: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
12: Шедевр.
11: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
12: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
11: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
12: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
13: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
14: Утро доброе – это когда завтрак из 3 блюд.
15: Завтрак от 259 рублей.
16: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
17: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
3: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
4: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
6: Музыкальный нон-стоп.
7: Полчаса без рекламы.
6: Только музыка.
7: На радио «Пилот».
8: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на радио «Пилот». Стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа – ООО «Территория улыбки Центр». Сеть стоматологических клиник «Территория улыбки».
9: Информация на правах рекламы.
10: Весна.
11: Встречи с друзьями.
10: Отдых и путешествия.
11: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. «Территория улыбки» продлевает спецпредложение.
10: Премиальный имплант «Штраумен» с установкой за 39 900 рублей. Имплант «Медентика» с установкой 17,5.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. С 1 сентября этого года в России заработает услуга по сохранению номера мобильного телефона при переезде в другой регион. Для этого нужно обратиться с заявлением к оператору связи. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Согласно документу, подать заявление для межрегионального переноса номера можно лично или дистанционно через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала госуслуги, сообщает Интерфакс. В Екатеринбурге вынесли приговоры двум беглецам из СИЗО, которые в сентябре прошлого года скрывались на дачных участках. Оба признаны виновными за побег из-под стражи группы лиц по предварительному сговору, а также кража группы лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище. Один осужден с учетом наказания по предыдущему приговору за попытку поджога военкомата на 8 лет лишения свободы. Второму беглецу назначено 7,5 лет заключения. Первые 4 года оба проведут в тюрьме. Остаток срока в колонии строгого режима, отмечает «Новый день». Полярный фронт может принести грозы и кратковременные ливни в Свердловской области. Их вероятность наиболее высока в центральных районах области, рассказал синоптик Алексей Полин. Пик тепла сегодня почти везде по области будет до плюс 25 и выше. На юге региона, в том числе в Екатеринбурге, снижение температуры завтра будет незначительным. Свердловский гидромет обещает завтра в Екатеринбурге плюс 22-24 днем, без существенных осадков, в пятницу плюс 21-23, но с небольшим дождем. Росгидромет обещает в субботу, 9 мая в Екатеринбурге, всего плюс 13, осадки 10 и 11 мая будет сухо, но по ночам около 0, днем плюс 10 градусов. Бывший клиент обвинил рехаб-центр известного певца Стаса Пьехи в издевательствах. Мужчина утверждает, что попал в учреждение с биполярным расстройством, неврологией и последствиями травмы головы, а его лишали лекарств, якобы из-за плохого поведения. Отказывались вызывать скорую, когда ему становилось плохо, заставляли красить стены. При этом лечение стоило 180 тысяч рублей в месяц. Когда общий счет стал 540 тысяч рублей, он сбежал из центра и отправил туда претензию на 20 миллионов. Кроме того, мужчина написал заявление в СК, в Росздравнадзор и в прокуратуру. В рехабе все обвинения клиента отвергают, пишет Лента.ру. Актриса Крианка Килчер обвинила режиссера, создателя франшизы «Аватар» Джеймса Кэмерона в краже ее внешности. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс». По словам актрисы, ее лицо в подростковом возрасте якобы послужило прототипом для главной героини франшизы Нейтири. В 2010-м сам Кэмерон подошел к ней и сказал, что она стала первым источником вдохновения для образа. Позднее в интервью Кэмерон говорил, что у героини франшизы ее нижняя часть лица. Актриса подала иск на режиссера, а также на Дисней из-за кражи и идентичности. Добавлю, что Крианка Килчер – уроженка Перу, ее предки – индейцы из южноамериканского народа кечуа. Официальный доллар – 75.34, евро – 88.35.
4: Информация на правах рекламы.
5: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
6: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
7: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
8: Застройщик ОАЗ «Правобережной Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЦС «Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Завтра, 7 мая, в лучшем на свете городе ожидается малооблачная погода, без осадков, ветер западный, северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 22-24 градуса.
10: «Пилот FM».
11: Реклама.
12: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
13: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
14: Новая музыка. Все.
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
0: В команде артистов-хористов на танцевальной сцене прибыла в секретной фонотеке «Радиопилот». Сейчас для вас исполнитель «Нотр-Дам», тем называется «No Rules». Трек вышел буквально пару дней назад и уже во всех танцевальных хит-парадах.

0: Реклама.
1: Доча, включи голосовые прослушать.
2: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
3: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
4: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
5: А на горках!
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
6: ООО «КИТ Екатеринбург». Оголен 108-667-1008-907.
7: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
8: Застройщики, группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
7: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
9: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
11: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Пирелли и Римэкс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
14: Акция до конца июня. ООО «Remax Шина», Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
15: Территория.
16: Улыбка.
15: Стык.
16: Смех.
15: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот. Ведь

0: необходима консультация специалиста.
1: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это Loss Market в словах и цифрах. А Loss Market в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, частный монтаж, рассрочка. Loss Market. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на loss-market.ru.
2: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
4: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
5: ИП «Нортон Лышла Романовна».
6: Угарина П-320-665-80-017-95-74.
7: Доча, включи голосовые прослушать.
8: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
9: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
10: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
11: А на горках!
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
12: ОК Екатеринбург. Угадан 108-667-1008-907.
13: Едем! Едем!
14: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
15: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
16: свой сервис.
14: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
15: Новый мотосалон GSB Moto.
14: Когда кота охота. Екатеринбург, Пархоменко 41. Звони 340-3-30-59.
17: Свет,

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-865-81-15-330.
2: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Групп. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11-4. Телефон 388-04.
3: Джек-Групп. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
4: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
5: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
6: Застройщик ОСЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.
7: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Друг, ну так где? Заждались тебя.
5: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
4: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
6: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: Хрустальногорская, 37, ООО ЕКВ «Автотренд».
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
3: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
2: И квартира в орбите.
3: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
2: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
4: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104.4 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Школа номер 197 в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга сегодня утром эвакуировали из-за пожара в электрощитовой. Она находится вблизи учебного заведения. Как сообщили в МЧС области, возгорание оперативно потушили, но свет пропал в окрестных домах, а также в школе 197 и в соседней гимназии 177. Но ее руководство решило не останавливать учебный процесс, сообщили гимназисты, пишет Just Media. Пожар также обесточил здание ГАИ по адресу Водительский проезд 20. Там временно приостанавливали работу. Позднее электроснабжение было восстановлено, выдача прав и автономеров возобновилась. В Екатеринбурге задержаны мужчины, которые напали на студента, избили и отобрали iPhone. Со счета в банке через телефон напавшие перевели 800 рублей. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, пишет Ядин. По словам пострадавшего, нападавшим не понравилась его внешность. Задержаны 26-летний монтер железнодорожных путей и 23-летний безработный. Оба они екатеринбуржцы, ранее не судимы. В момент разборок были пьяны. У студента врачи зафиксировали перелом носа со смещением. Нападавшим грозит до 7 лет лишения свободы за грабеж, совершенной группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. Они оба под стражей. За объекты благоустройства уже проголосовали более 800 тысяч свердловчан. Голосование в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» стартовало чуть больше 2 недель назад, сообщает издание «Федерал Пресс». На Урале живут неравнодушные люди, заинтересованные в развитии своих городов и поселков, отметил полпред президента в УРФО Артем Жога. Всего в населенных пунктах УРФО на голосование вынесено 500 территорий и 14 дизайнерских проектов. Голосование идет на госуслугах, продлится до 12 июня. Голосовать могут уральцы 14 лет плюс. Парки и скверы, за которые будет больше всего голосов, благоустроят в следующем 27-м году. Модные весной капельницы с витаминно-минеральными комплексами красоты могут быть опасны. Способны вызвать, например, мочекаменную болезнь, предупредил врач-гастроэнтеролог, ученый Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко. Избыток витаминов, особенно жирорастворимых, может приводить к гипервитаминозам. Сверхвысокие дозы витамина С повышают риск мочекаменной болезни. Сверхвысокие дозы витамина D опасны нарушениями кальциевого обмена. Внутривенное введение витаминов не требуется здоровым людям, отметил доктор, пишет газету.ру. Россиянам дали советы по посадке картофеля. Температура почвы на глубине 10-12 сантиметров должна стабильно прогреться до плюс 8, плюс 10. Если посадить картофель в холодную, сырую землю, клубни могут загнить и заболеть, рассказал газете.ру глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Никита Чаплин. Обновлять семена нужно раз в 3-4 года. Нельзя сажать картофель на одном месте каждый год. Это истощает почву, накапливает возбудители болезни. Окучивать картошку нужно не менее 2 раз за сезон, а в период цветения регулярно поливать грядки теплой водой. Официальный доллар 75.34, евро 88.35.
4: Информация на правах рекламы.
5: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
6: Для спорта бассейн мирового уровня, для детей игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
5: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: В завершении выпуска новостей послушайте прогноз погоды. Завтра, 7 мая, в лучшем на свете городе ожидается малооблачная погода, без осадков, ветер западный, северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 22-24 градуса.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
7: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
9: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
10: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Бонжорно.

0: To Bob Sinclair и Кайша, новая песня «I Can't Wait» на 140 FM, только что чуть раньше «Zane, Die For Me». Привет, здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели, слушательницы, мы вместе, это прекрасно. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский, менее чем через час в нашем эфире стартует антипробочное шоу «Навигатор», сегодня в выездном формате. Да, с 4 до 8 вечера ведущие вечернего шоу «Навигатор», усиленные Александром Морозовым, проведут стильный эфир из магазина «Мужские костюмы» в «Братья Джентльмены» на Сака Иванцетти 58А. Стилистом в этот вечер ребята позвали Лину Новач. В общем, будет интересно не только послушать, но и посмотреть. Видеотрансляция на сайте и в группе пилота ВКонтакте будет работать. Естественно, до начала остается менее часа. Партнер проекта – сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич. Не пропустите сегодняшний выездной навигатор, усиленный Александром Морозовым, за служенным манекенщиком и стилистом Линой Новач. Да-да. В нашем эфире далее для вас Стрёме. Очень скоро. Дальше Тиесто и Бриэн Грейс. Ибен, кое-кто еще интересный. В 3.30 послушаем «Катапульту на бис». Полетели.
1: Реклама.
2: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
3: О, приснилось, что я завтрак проспал.
4: Успеем! Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен «Прайм-сервис». И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
7: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
8: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
9: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
10: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
9: И квартира в орбите.
11: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
9: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
12: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Внимание! 8 мая, пятница в 20:00. Незабываемый вечер в Джой-пабе. В преддверии Дня Победы живая музыка, любимые песни и танцы. Дуэт Inside, женский вокал и саксофон, а также программа Руслана Манина «Аккорд Дэнс». Яркое звучание аккордеона и танцевальная атмосфера. Приходите с друзьями и подарите себе праздник. 8 мая, пятница в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
3: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
4: Не стыдно?
5: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
6: Пора-пора. Мото-мото-мото.
7: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
8: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
9: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8-800-707-98-48. 8-800-707-98-48.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Дневной драйв на радио «Пилот».
13: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
14: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Выяснилось, что в России второй год подряд падают продажи шоколада. Шоколад перестал быть товаром для импульсивных, импульсных вот, покупок. И россияне на этой категории сейчас экономят прежде всего. Россияне, но не дети. У них там своя национальность какая-то детская. Короче, но при этом продажи антидепрессантов в России выросли вдвое. Мы это тоже уже много раз обсуждали. Да? Что, ну, и эксперты связывают это с ростом доступности психиатрической помощи, с улучшением методов диагностики и так далее. Ну, вообще, это как бы мировой тренд ухудшения психического здоровья. Но всегда вот шоколад считался лучшим антидепрессантом. Всегда это нам говорили, писали. И вот здесь, получается, эти шоколад продажи падают, вырастают антидепрессанты. Так, может быть, как-то...
4: Антидепрессанты добавляют в шоколад или что?
3: Нет.
4: Или выписывают шоколад?
5: Но шоколад — это антидепрессант в моменте, знаешь, что называется.
3: В моменте?
5: Да.
3: Не работает так, да?
5: На дальнейшее.
3: То есть шоколадка не помогает.
6: Это скоро на остальные антидепрессанты естественные тоже начнется спад.
3: Да.
6: Да.
5: На какие это?
6: Ну как на какие, Надежда?
3: Вот уже, понимаешь...
6: Как вы думаете, на какие?
3: Сексологи уже говорят,
6: вот
3: хоть присоединяются к этому обсуждению, говорят, что принимайте хотя бы душ вместе.
6: Чего?
4: С шоколадом?
3: Хотя бы душ. Нет, вместе друг с другом.
6: Ну, у всех же есть такого размера ванные комнаты, чтобы вместе там запихиваться.
3: Ну, душевая, это кабина уж как-нибудь...

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Школу номер 197 в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга сегодня утром эвакуировали из-за пожара в электрощитовой. Она находится вблизи учебного заведения. Как сообщили в МЧС области, возгорание оперативно потушили, но свет пропал в окрестных домах, а также в школе 197 и в соседней гимназии 177. Но ее руководство решило не останавливать учебный процесс, сообщили гимназисты, пишет Just Media. Пожар также обесточил здание ГАИ по адресу Водительский проезд 20. Там временно приостанавливали работу. Позднее электроснабжение было восстановлено, выдача прав и автономеров возобновилась. В Екатеринбурге задержаны мужчины, которые напали на студента, избили и отобрали iPhone. Со счета в банке через телефон напавшие перевели 800 рублей. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, пишет Ядин. По словам пострадавшего, нападавшим не понравилась его внешность. Задержаны 26-летний монтер железнодорожных путей и 23-летний безработный. Оба они екатеринбуржцы, ранее не судимы. В момент разборок были пьяны. У студента врачи зафиксировали перелом носа со смещением. Нападавшим грозит до 7 лет лишения свободы за грабеж, совершенной группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. Они оба под стражей. За объекты благоустройства уже проголосовали более 800 тысяч свердловчан. Голосование в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» стартовало чуть больше 2 недель назад, сообщает издание «Федерал Пресс». На Урале живут неравнодушные люди, заинтересованные в развитии своих городов и поселков, отметил полпред президента в УРФО Артем Жога. Всего в населенных пунктах УРФО на голосование вынесено 500 территорий и 14 дизайнерских проектов. Голосование идет на госуслугах, продлится до 12 июня. Голосовать могут уральцы 14 лет плюс. Парки и скверы, за которые будет больше всего голосов, благоустроят в следующем 27-м году. Модные весной капельницы с витаминно-минеральными комплексами красоты могут быть опасны. Способны вызвать, например, мочекаменную болезнь, предупредил врач-гастроэнтеролог, ученый Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко. Избыток витаминов, особенно жирорастворимых, может

0: противоводить гипервитаминозам. Сверхвысокие дозы витамина С повышают риск мочекаменной болезни. Сверхвысокие дозы витамина D опасны нарушениями кальциевого обмена. Внутривенное введение витаминов не требуется здоровым людям, отметил доктор, пишет газета.ру. Россиянам дали советы по посадке картофеля. Температура почвы на глубине 10-12 сантиметров должна стабильно прогреться до плюс 8, плюс 10. Если посадить картофель в холодную, сырую землю, клубни могут загнить и заболеть, рассказал газете.ру глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Никита Чаплин. Обновлять семена нужно раз в 3-4 года. Нельзя сажать картофель на одном месте каждый год. Это истощает почву, накапливает возбудителей болезни. Окучивать картошку нужно не менее 2 раз за сезон, а в период цветения регулярно поливать грядки теплой водой. Официальный доллар 75.34, евро 88.35.
1: Информация на правах рекламы.
2: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
3: Семья считает, надо брать.
4: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в 2 шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
5: По базовой ставке 13,9%, по спецпредложению 9,9% на 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Климат-контроль.
7: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЦС «Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Завтра, 7 мая, в лучшем на свете городе ожидается малооблачная погода, без осадков, ветер западный, северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 22-24 градуса.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
11: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
7: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии. После 16.00 встречайте ведущих антипробочного шоу «Навигатор». Желаю вам хорошего вечера в их хорошей компании. Да-да. На прощание от меня ловите легендарный дуэт «Deep Dish». Слушаю их уже 20 с лишним лет и ни разу не узнавал биографии артистов. Оказывается, это американо-иранский дуэт. Представляете, как бывает? Да. Песня с нового альбома «Everybody's Wearing My Hat» «Deep Dish» в секретной фонотеке. Всем спасибо, услышимся послезавтра на 104.10 FM. Пока!

0: Доброго дня всем леди и джентльменам. В Екатеринбурге 3 минуты 5-го. Это, конечно же, значит, что в эфир залетает
1: Навигатор!
0: У микрофонов по каким-то пока что вам непонятным причинам Эдуард Булашов, Андрей Дашкин, Александр Мороза.
2: Спасибо. И Стелина Новач.
3: Стелина! Стелина! Слышь!
4: Потому что сегодня я проявлюсь.
0: Посмотрим. Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: Ребят, подключайтесь к нашей видеотрансляции. Посмотрите, какие мы нарядные. Сейчас находимся на Сакове-Ванцете 58А в магазине мужских костюмов «Братья джентльмены». Всем привет.
3: Ребята, у нас сегодня действительно стильные, эксклюзивные, практически джентльмен-шоу. Вот если бы еще стилина тут как бы...
4: Я себя проявлю. Вот, между прочим, Андрей Дашкин очень готовился к этому мероприятию.
3: Конечно.
4: И постирал рубашку.
0: Давай всем расскажи.
4: Постирал свою белую рубашку.
3: И все остальное тоже.
4: С джинсами. Постирал с джинсами. Посмотри, она что...
3: Слушай, хороший...
0: Я отбеливал ее весь вечер.
3: Благородный оттенок Андрея.
2: Слоновая кость.
3: Слоновая кровь, слоновая кость.
0: Для всех небольшой. Оказывается, перекись справляется лучше, чем любой
2: обезболивающий.
0: Всем спасибо, до свидания, с вами был.
3: А можно я быстренько расскажу, потому что у ребят в магазине «Братья джентльмены» огромный просто выбор костюмов. Мы сейчас зашли, и вот буквально полчаса мы ходим, выбираем. Просто, ну, демократичнейшие цены. То есть вот прямо в центре города, на Сакове-Ванцете 58А.
4: Особняк красивый.
3: Красота, внутри классные примерочные, диванчики, то есть обстановка такая, чтобы ты спокойно пришел, выбрал. Вот в таких местах всегда хочется поискать картонку, на которой померить хочется, понимаешь?
2: Я с собой взял.
3: И вообще, я смотрю, огромное количество и цветов, и вариантов костюмов на любой размер. Плюс еще я знаю, что здесь и подгонка просто идеальная в размер.
4: По-братски.
3: Да, да, можно подогнать под себя. То есть, если ты комплекции, вот как Андрей...
0: Восхититель.
3: Непростой.
0: Невероятно классный.
3: Мягко говоря, борзой, вот, то получится, надо укорачивать.
0: В первую
3: очередь, да. Надо обязательно тут подшивать, там подшивать. Знаю многих людей, которые на себя не могут найти нормальный костюм, тем более в демократичную цену. Ребята, вам на Сакове-Ванцете 58А. Мы еще не раз сегодня поговорим. Лина сегодня нам образ подберет.
4: Обязательно, да.
3: Мы вот с образами тут определимся.
4: Уже, смотри, тебе вот двубортный класс.
3: Мне надо обязательно, я двубортные пиджаки обожаю просто.
0: Но мне кажется, что любому, даже если, вот знаешь, нету какого-то там требования в официальном вот этом дресс-коде приходить на работу, любому мужику надо иметь один хороший костюм. Это партнер на всю жизнь. Ты в нем пойдешь на свадьбу, ты в нем пойдешь к юристу оформлять развод.
4: Да.
3: Мне кажется, развод лучше оформлять в ободранном стиле, говорить, меня обобрали.
2: Это когда приставы приходят уже.
3: Вообще, давайте образы накидаем. Андрюха будет у нас выпускник.
4: Да,
3: выпускник. Очень похож он на выпускника по комплекции.
2: Чего? ПТУ?
3: Школы.
4: Школы.
0: Я выпускник школы, который никуда потом не собирается дальше.
3: Эдика в женихи запишем.
4: Отдадим невесте хорошие.
3: Конечно.
2: Добрые руки.
3: Меня записывай на корпоративы, я буду одеваться как бы на повседневку. Двубортно.
4: Я сама обожаю мужские пиджаки. Я бы сама себе выбрала здесь.
3: Сегодня эксклюзив. Сегодня женщина станет мужчиной.
0: Лина станет джентльменом. Будет идентифицировать себя как-то там. Но в любом случае, ребята, действительно классное место. Обязательно стоит посмотреть. Плюс можете, пока мы здесь забежать, краба вам дадим.
3: Сфоткаемся.
2: Но не камчатского, конечно.
0: Не камчатского,
3: ребят, вы заходите.
0: Вот этого Андрюхиного потного вам дам, моего любимого.
3: В центре города сейчас очень много народу пешком ходит. Погода просто обалденная. Заглядывайте к нам в особнячок.
0: Да, Сакове-Ванцете 58А, братья, джентльмены. Так что, ребят, залетайте.
1: Продолжайте движение.
5: Навигатор. Реклама.
6: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для «Лос Маркет» – ваше доверие.
7: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
6: «Лос Маркет» – все виды септиков, профессиональный подбор, честный монтаж. «Лос Маркет» – телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
9: Клиники Native 2 года.
10: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
9: Клиника Native, Екатеринбург, Азина 25.
10: Телефон 343-77-00.
9: Возможно противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
10: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
11: Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
12: Акция до конца июня. ООО Remax шины. Екатеринбург, Черняховского 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
13: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы. На набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
14: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
15: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
16: Застройщик ОСЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия «Автосвета», «Светодиод 96».
1: Доброго дня!
2: Ты не включил микрофон.
3: Не включил микрофон.
4: Всем привет.
3: Вот теперь. Я тебе говорю, не выключай теперь... ты микрофон.
4: А, ну ладно, вот вам немножечко инсайда, но сейчас не про это. 18 минут пятого, с вами навигатор. Пришло время нашего конкурса. Что это за слово?
3: Дозвонилась к нам работающая на госслужбе Инна, привет.
5: Привет.
2: Инна, скажи, пожалуйста, а у тебя есть дресс-код на работе?
3: Наверняка же есть.
5: Конечно.
2: А что, у тебя, у тебя форменная одежда или просто деловой стиль?
5: Деловой стиль.
2: А тебе разрешают пиджаки оверсайз носить?
5: Да.
2: И широкие бруки?
3: Бруки?
5: Да.
6: И юбочку с кружевом, нет?
5: Тоже можно.
2: А юбочку без кружева?
3: Шикарно.
4: А мы еще раз, а мы что делаем?
2: А в чем ты сейчас одета?
6: Расскажи, что на тебе сегодня?
2: Прям послойно.
5: Блузка и брюки.
2: Ну, отлично. И все?
5: Без кружева.
2: Ну что ж, здорово.
3: Но все равно вскружила голову нам.
2: Ты моя первая такая госслужащая. Приятно.
3: А мужчины, коллеги, как относятся к деловому стилю? Они жалуются, что им жарко или нет, или все хорошо у вас в этом плане?
5: Да все хорошо.
2: Ну ладно, раз мужчины не жалуются, давай тогда поиграем.
3: Да, у нас для тебя есть одно словечко и три варианта того, что это слово может значить. Только чур не гуглить. Один из этих вариантов правда, отгадаешь, какой же именно, тогда подарочек будет твоим. Слово для тебя сегодня «шлевки».
6: Итак, шлевки — это петли на поясе брюк, через которые продевается ремень. Это вид рыболовных снастей.
2: Или это белорусские клёцки из картофеля.
3: Да. Шлёвки. Что же это такое?
2: Белорусские шлёвки.
3: Это рыболовные снасти.
6: А шлёвки.
2: Не шлёпки, не шлёпки. Шлёвки.
3: Там буква В, четвёртая, третья.
5: Да-да-да.
2: А будь я батька, был бы шлёвки.
6: Итак, что это?
3: Как ты думаешь?
5: Ну, предположительно, что это на брюках.
3: На брюках. Петли ты имеешь.
4: Я подумал, шлевки это типа звучит как что-то, надо записываться на удаление к врачу. У меня в подмышке шлевки появились, можете прижечь вот это.
3: Остроконечные.
6: Слушай, ну ты ведь права, конечно.
3: Действительно, конечно, правда, так и есть. Поздравляю.
6: На юбках, кстати, тоже бывают шлевки. То есть на поясном изделии шлевки.
2: Ты не представляешь, дорогая, сколько здесь шлевок вообще у нас сегодня.
6: На любой вкус, да.
2: У нас сегодня в выездном эфире одних шлевок только миллион.
4: Но, да, ты в любом случае сейчас, раз у вас есть дресс-код вот этот вот, знаешь, куда можно мужчин посылать в случае.
2: Да и сама приходи.
3: Ага. Поздравляем тебя с успехами, Инна. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
7: Офигенно!
3: 3-4.
5: Офигенно!
7: Навигатор!
8: Информация на правах рекламы.
9: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
10: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
9: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
10: Поехали. Скажи адрес.
9: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
10: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
11: Реклама.
12: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
13: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
12: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
13: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
14: Застройщику СЗ Нижний Сетский пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234.
16: И
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
16: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
17: ИП Нортон Лесли Романовна.
18: УГРН П 32 665 80.

0: на пилоте.
1: Итак, дорогие друзья, пришло время дорожной сводки. Ее представляет ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри», Бебеля 33, телефон 367-67-78. Что касается движения в городе, ну, так как мы прямо в самом центре, у нас тут потихонечку начинается пекло, народ потихоньку выезжает со всех офисов и уже встает. Значит, пока что затруднения коснулись района проспекта Ленина от кольца Луначарского в направлении Карла Либкнехта, в районе Восточной, Восточная Малышева особенно, затруднения в движении, затруднения также на Восточной в районе Ленина в оба направления и в районе улицы Куйбышева, если ехать в сторону Декабристов. Ситуация испортится однозначно через час. Вот прям гадалки не ходи. Второй мост Калины тоже стоит. Затруднение на дублере Сибирского тракта на выезд в сторону Тюмени. До развязки с 40-летием придется простоять практически пол куска. Также страдать начинает район Старого Сибирского тракта возле Листеха и переезда. Что касается движения на Щербакова, авария после Глобуса в направлении Уктуса и придется стоять до своротки в направлении Рощинской. На юго-запад опять рвется народ по Московской. Это вот те, кто раньше всех, походу, из центра свалил. Затруднения на улице Крауля до стадиона, если ехать через Токарей. И затруднения начались на Халтурина перед Готвальда. Затруднено движение также уже потихонечку в районе заезда на широкую речку, если ехать по Репино у Радуги. И пока все, ребят, ждите притока транспорта, потому что народ будет потихоньку заканчивать работу. Выезжайте пораньше и соблюдайте правила.
2: Информация на правах рекламы.

0: 2 290 000 рублей. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Лучшим предложение любого дилера.
1: Акция до конца мая текущего года. Лидер продаж по данным автостат.ру на 4 марта 2026.

0: Доброго дня всем, для кого не новость, что игровая индустрия на сапере не остановилась. В Екатеринбурге половина пятого, с вами вечерний навигатор. Будем говорить сейчас про видеоигры, соответственно, в рубрике «Игротека». Расскажу про новинку. Я на Лину буду смотреть, потому что ей важнее всего это знать. Линка, вышел новый шутер от третьего лица под названием «Сарос». В общем, да.
1: Что это?
0: Это футуристичный вот этот шутер, где, казалось бы, идея понятна, и вот именно часть со стрельбой, играешь от третьего лица,

0: heaven, то есть...
1: Что-то вот столько это... английских слов. Буллит, шутер.
0: Женщина.
1: Давай все переводи на русский.
0: Ты недавно дресс-код сказала, давай-ка сядь спокойно.
1: Давай все по-русски.
0: Ну, в любом случае, ну это типа... Ад из пуль, вот Bullet Hell.
1: Вот.
0: А здесь рай из пуль. Mm. И прикол в том, что все противники
2: пуль
0: стреляют
2: рай.
0: Какими-то вот этими энергетическими там снарядами, ага. которые очень медленно двигаются, чтобы от них можно было уворачиваться mm-hmm. эффективно при таком количестве. Но тут разработчики сделали упор на то, что еще и ритмика есть у всех летящих в вас пуль. И буквально, ну, я поиграл, и действительно есть ощущение немножко... танца, который нужно совершать. Mm-hmm. Потому что она не просто в тебя пуля летит, а в тебя стреляют условно тоннелем,
1: в
0: который сужается, расширяет.
1: Что? В ритме вальса.
2: Мне это напоминает мультик про Фунтика. А сапоги у вас над головой не свистели?
0: Зачем мы их зовем?
3: Не знаю, мне кажется, их на лавочку надо снаружи.
0: Ну да, то есть здесь именно прикол, что нужно пару раз выхватить, заучить внимательно, как какой противник в каких последовательностях стреляет, и уже, соответственно, свои действия по этому поводу строить. Но прикольно, что очень много вариативности как персонажа можно прокачать, какое оружие взять, как его улучшить и так далее. То есть игра, она постепенно раскрывает себя все больше и больше, и от начала до конца сохраняется какая-то повышающаяся динамика. То есть нет вот этих периодов стагнации, когда вроде пару часов тебе было весело, а потом ты такой, ну, ладно, я понял, хорошо, можно что-нибудь другое, пожалуйста. Так что, если вы любите шутаны от третьего лица, чтобы это действительно было динамично, весело, бодро, то тогда заходите на игровые площадки, качайте Сарос, да и в целом.
2: Ты скажи, там куски-то от тебе отлетают, когда в тебе попадают, не?
0: Какие куски чего?
2: Ну там же от третьего лица.
3: Куски лица? Этого третьего, собственно, лица.
0: Живите играючи.
4: Информация на правах рекламы.
5: Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
6: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
6: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
5: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
6: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидка действует до 30 июня 2026 года.

0: Стальногорская, 37, ООО ЕКВ «Автотренд».
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
2: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
1: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго дня всем, кто залетел на волну пилота в Екатеринбурге. Всем, 16:44 на пилота.
1: На задней парте, давайте.
0: Успокойтесь. С вами навигатор в необычном составе. Сидим, тусуемся в магазине «Братья-джентльмены» на Сака Ивансетти, 58.
2: А вы посмотрите, я-то уже в мужском пиджаке. Я говорю, что мне вообще
1: все это идет. Да, вот потихонечку приобщилась к нашему джентльменскому клубу.
2: Потихонечку.
0: Зная Лину, она еще как-то умудрится один пиджак себе под рубашку одеть и вынести это.
1: Она с большой сумкой пришла, ты видел?
3: Да, она специально под пиджачок.
2: Вы слушайте, джентльмены, берегите себя. Вот ведь в чем тут прикол. Многие ринулись на дачи в майские праздники.
0: Ну, как
2: а потом...
1: Прям ринулись.
2: Ринулись.
1: Ну, это на шашлыки те, кто ринулся.
2: А потом слегли со всякими болячками.
3: Это какие?
2: После непривычной работы. И вместо ухоженных участков люди получают проблемы со здоровьем. Это эксперты, врачи уже бьют тревогу. Говорят, что причина – работа с садовой техникой.
1: Зачем бить тревогу?
2: Люди, оказывается, совершенно не готовы. Вот, как говорят эксперты, люди страдают и из-за отсутствия навыков, и также из-за банальной неосторожности. Раньше, вот, бумеры хотя бы инструкцию читали.
3: Ой.
2: Ну и руки росли откуда
0: надо. А как
2: надо.
0: Много а ты сейчас... знаешь тяпок, которые с инструкцией продают?
2: А сейчас зумеры видят какую-то рекламу яркую, красивую, и я сейчас тоже болгаркой как пройдусь, бензопила, и какой-нибудь там газонокосилка тоже будут такой ходить по травке.
3: По итогу получился как мой трудовик.
2: По итогу, да.
3: Я сына с детства учу пилить. С детства и то нет,
1: почему
3: он скамейку распилит. Тоже, понимаешь, и вот все равно бывает же такое, человек научился чему-то, вернее, точнее, думает, что научился. Они же все по видосикам учатся.
2: Мы все
1: потому что надо
2: тебя.
1: Было смотреть старые видосики.
2: Ездил. Вот кто из нас, ты единственный на дачу ездил в эти выходные
3: я?
2: Майские?
3: Я? Да, конечно.
2: Что ты там сделал?
1: Кому?
2: Ездил
1: на дачу.
3: К родителям ездил на дачу.
2: Да,
1: не на шашлыке, а работать, да?
0: Саня ездит на дачу.
3: Половину дня из этой дачи я взламывал дверь в гараж.
1: А там что?
0: Подожди,
1: зачем тебя там закрыли?
0: Потому что Саня машина. Надо ставить гараж. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из «Секретной фонотеки».

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Для всех, кто хочет оставаться в курсе актуальных местных и мировых событий, на радио «Пилот» готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
4: Новости на радио «Пилот».
5: Добрый день. США и Иран близки к подписанию меморандума о завершении конфликта. Документ уже готовится, сообщает портал Axios. Основой для соглашения может стать план, состоящий из 14 пунктов. Он предусматривает прекращение военных действий и начало 30-дневного периода консультаций, касающихся судоходства в Ормузском проливе, иранской ядерной программы и возможного снятия американских санкций. Детали соглашения могут быть согласованы в Исламабаде или Женеве. В небе над Екатеринбургом пролетел метеор. Падение небесного тела горожане наблюдали в ночь с 5 на 6 мая. На видео, которое сняли екатеринбуржцы, видна яркая вспышка зеленого цвета в ночном небе. Метеор было видно всего 2 секунды. Как пояснили астрофизики, ночью наблюдался пик метеорного потока «Это Акварида». Явление связано с обломками знаменитой кометы Галлея. Кроме того, в ночь на среду в Свердловской области были зарегистрированы 2 землетрясения. Толчки с магнитудами 4,3 и 4,6 произошли на глубине 35 километров, сообщает агентство ИАН. Между тем, из-за землетрясения пострадал шахтер на шахте Новокалинская. В ночную смену работал горнорабочий очистного забоя. Он травмировался отслоившимися осколками породы, сообщили порталу УРА.ру в пресс-службе СУБРа. Но причину на предприятии пока устанавливают. По словам источника агентства ЧП, по предварительным данным, связано именно с ночными землетрясениями. Улицу Куйбышева в Екатеринбурге перекроют на 3 месяца, с 15 мая по 15 августа, на участке от 8 марта до Горького. Там будут строить подземный пешеходный тоннель длиной 45 метров, сообщили в мэрии. Изменит схему движения автобус номер 74, трактовая Громова. Будет временно отменена остановка «Цирк», а остановку Большакова перенесут на улицу 8 марта. Движение пешеходов на закрытом участке тоже будет запрещено. Движение транспорта предполагается возобновить к 15 августа, но стройку тоннеля завершат только к ноябрю, передает «Новый день». В России снимут ремейк фильма «Курьер» по мотивам культовой ленты Карена Шахназарова. Премьера запланирована на начало следующего года. Актерский состав пока держится в секрете. В центре сюжета курьер Иван Мирошников, который сталкивается с трудностями взросления и ищет свое место в жизни. События нового фильма развернутся в наши дни. По словам авторов будущей экранизации, их фильм станет новым взглядом на знаменитую историю, а не просто пересказом тех же событий. Оригинальный фильм «Курьер» вышел в 1986 году, очень понравился зрителям. Главные роли там сыграли Федор Дунаевский и Анастасия Немоляева. Доллар 75.34, евро 88.35.
6: Информация на правах рекламы.
7: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
8: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
9: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
8: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский – район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
10: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
11: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Как сообщают нам синоптики, в этот четверг в Екатеринбурге ждем переменную облачность, ночью преимущественно без осадков, а днем вот небольшой дождь. Ветер юго-западный, его скорость 3-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 16, днем 20-23 градуса выше ноля.
12: Пилот FM.
13: Реклама.
14: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года.
15: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
6: Информация на правах рекламы.
13: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Бас.
1: Привет всем, кто утонченно проводит этот вечер вместе с Радио Пилот.
2: Да.
1: В Екатеринбурге 3 минуты 6. А с вами джентльменский, чуть-чуть джентльвуменовский состав шоу
3: «Навигатор».
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин, Александр Морозов и Лина Новач. Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: Эксклюзивный у нас сегодня эфир.
0: Я просто себя уникальной чувствую.
2: Ты похожа на укротительницу тигров.
0: Нет, мы реально, вот была ситуация, мы решили посмотреть, что осталось вот тут из нарядного.
2: Сегодня я быстренько расскажу. Мы находимся в магазине «Братья-джентльмены». Мы прямо в центре города на Сака и Ванцетти 58А. Магазин работает до 9 вечера. Ребят, до 8 у нас навигатор идет, поэтому приходите, выбирайте костюмы. Но я знаю еще один адрес. Это Луначарского 81.
0: Mm-hmm.
2: А Луначарского, это у нас всегда была свадебная улица. Там
0: да,
2: много было
0: точно
2: салонов различных. Так что, если ты повез будущую жену, невесту свою, выбирать платьюшко
0: себе,
2: заодно зайди и посмотри костюм.
1: Потому что задумайся, надо ли.
2: Слушай, я смотрю на цены, я не знаю, как назвать. Это такая демократичная цена за хороший костюм.
1: Вот, например, Нина получила костюм бесплатно.
0: Нет, я сначала думала, что это цена за пиджак, а потом оказалось, что это за целый костюм. Ну, в общем, да.
1: Можете посмотреть у нас на трансляции
0: pilot.fm.ru. Очень крутой костюм.
2: Костюм-тройка.
1: Саня немножко неправильно сказал, что ты похожа на укротительницу тигров. Она, братан, похожа на укротительницу змей брючного типа.
4: И у нас сейчас акция, ребята. Кто придет и купит костюм сейчас, то он получит рубашку в подарок.
0: Так, да, приходите.
2: А рубашку вам снимет, в смысле, оплатит Лина. Ребят, приходите.
0: Да, подберем костюм, вот и Саша прокомментирует, а ребята, и я тут тоже.
2: Вообще, на самом деле, вот есть люди, которые думают, блин, я костюм не ношу, что мне делать там, я вот в трениках похожу. Ребята, сейчас такое смешение стилей, можно подобрать отдельно пиджак, носить с широкими брюками. Есть люди, которые носят такой спорт-пиджаки.
0: Клубные. Есть,
2: да, клубные, с накладными карманами, например. Очень прикольные есть фасоны, различные абсолютно цвета. Мой вам добрый совет, просто заехать, присмотреться, померить, и вы поймете, что стиль это ваше. Вы настоящий джентльмен. Ну и, конечно, индивидуальный подход. Там по 27 швам ребята подгоняют. У них свои ателье в каждом городе при магазине есть. То есть это не просто вот вы пришли прям размер в размер. Под вас конкретно подгонят и брюки, и пиджак.
0: Да, а костюмчик должен сидеть, и это бесплатно подгон по-братски.
2: Да. Понимаешь? В общем, ребята, помимо
1: того... двойной подгон. Подгон-подгон.
2: Подгон-подгон. Но я продолжаю как бы давить тему, что у нас сегодня три разных образа, и Лина будет подбирать нам костюмы. Мне, как работнику шоу-бизнеса, хотя сама вырядилась как цирковая, значит, Эдуарду на свадьбу, как будто бы он женится.
0: А я, знаешь, я тебе в дуэт прошусь.
2: Вот в таком?
0: Не возьмут.
2: В однобортном?
1: Ребят, значит, нет, нам камеры выключать, или наоборот, нас поворачивать.
2: Андрей Дашкин у нас будет за выпускников отвечать.
1: Мне 34. Запоздалый выпускник.
2: Ты завышаешь.
1: Второгодник такой.
2: Ты завышаешь,
1: Андрей. Я жестко затупил на 8 классе, никак не могу выбраться.
2: Ребят, если вы хотите добавить образ свой, вы приходите сюда, на Сака и Ванцетти 58А, мы до 8 вечера здесь.
5: Реклама. 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это Лос Маркет в словах и цифрах. А Лос Маркет в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, частный монтаж, рассрочка. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на los-market.ru.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака и Ванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
7: Это тебе не спортзал, нельзя.
8: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
9: Застройщик ОСЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Встречайте обновленный танк 300 в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
11: Че, так и будешь 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на «Джекгроб». Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
12: Внимание! 8 мая, пятница в 20:00. Незабываемый вечер в Джой-пабе. В преддверии Дня Победы живая музыка, любимые песни и танцы. Дуэт «Инсайд», женский вокал и саксофон, а также программа Руслана Манина «Аккорд Дэнс». Яркое звучание аккордеона и танцевальная атмосфера. Приходите с друзьями и подарите себе праздник. 8 мая, пятница в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
13: Клиники «Нейтив» 2 года.
14: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
13: Клиника «Нейтив», Екатеринбург, Азина 25.
14: Телефон 343-77-00.
13: Возможно противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
15: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
13: И квартира в орбите.
15: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле, приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
13: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
16: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Радиопилот.
1: Навигатор.
2: Доброго вечера всем, кто пока что не знает, куда себя сходить. В столице Урала 13 минут 6. С вами навигатор. И Лина нам сейчас расскажет, что там по культурной программе в рубрике «Афиша».
3: Да, я сегодня уже красиво оделась и могу куда-нибудь заглянуть.
4: Тигров на тебя не хватает.
3: Жалко, да, цирк закрыт.
4: Да нет, ты попугаями занимаешься.
3: Сегодня заглядывайте в Центр традиционной народной культуры Среднего Урала. Это Чапаева 10.
4: Что там
3: тоже
4: происходит?
3: Очень красивый особняк там. Там в 16:00, вот буквально через несколько минут начнется очень душевный вечер. Будет звучать много любимых песен. Это все накануне Дня Победы, поэтому песни будут военные, старые, добрые. В общем, вход свободный. Поэтому приходите в 16:00. А в библиотеке на Антона Валика 12 концерт классической музыки «Весенние голоса». Приходите в 19:00 начало.
2: Голоса или колоса, ты сказала?
3: Голоса.
2: Все нормально.
3: Волоса.
4: Чего волоса?
2: Я потому что больше аграрий, чем пили.
5: Средняя волоса, она сказала.
3: Волоса, да.
5: Колбаса?
3: Господи, извините, серьезно.
4: Отпущу эту загадку. Волоса, волоса.
5: Да-да,
4: вредни
5: колбаса.
3: Урал, опера, балет. Сегодня сказки Перро. Это... Оп. А нет, это...
4: Чего?
3: Это балет или... О, это балет. Так.
4: Ты про кого именно? Если кот в сапогах, то балет.
3: Сказки Перро.
5: Да, там из четырех сказок склеили историю такую. Там и синяя борода,
4: и мальчик. Знаешь же этот... Маркиза, маркиза, маркиза Карабаса.
3: Вы меня просто уже это...
4: Оперу такую.
3: Свели с ума.
2: Мы вас с ума свели. Что вы с нашим шоу делаете? Что за балаган?
5: Вы там определитесь, что рассказываете.
3: В камерном театре сегодня спектакль о взрослении, о выпускниках, между прочим, школы над пропастью во ржи. Да. А также вот, кстати, недалеко отсюда, в баре Нельсон Совин, вот кстати, там я знаю, что народу вообще много сидит, там будут рассказывать про перформансах и акциях, которые были на улицах Екатеринбурга и исчезли.
0: Имейте уважение, продолжайте движение.
1: Навигатор.

0: Доброе вечера всем, кто хочет в отпуск, а кошелек не хочет. В Екатеринбурге 19 минут шестого, с вами Навигатор, и мы сейчас в качестве сублимации просто узнаем, что происходит в мире в рубрике «Вокруг света» за 60 секунд.
1: Ну ты, кстати, по поводу кошелька-то успокой людей, что ты уж прям, есть страны, в которые можно съездить подешевше.
0: Ребята, успокойтесь, все.
1: Например, вот это, как в песне.
0: Саня, вопрос порешал.
1: Маленькая страна.
2: Не, ну вот ты как раз хотел
1: рассказать. Да, я хотел рассказать по поводу того, что сейчас самое популярное на майские праздники направление у россиян. Внимание! Кстати, да, это гастротуризм в Белоруссию.
2: А мы же вот недавно разыграли в Минск,
1: да? Да-да-да. Прикол в том, что на майские праздники туда едут, чтобы пожить нормальной жизнью. Без ВПНа. Значит, оформить карту для оплаты зарубежных сервисов можно. И алкашка круглосуточная.
0: Это же, кстати, я вот думаю, именно гастротуризм в Белоруссию, это особенно прикольно.
1: Да, от слова гастрит.
0: Потому что ты туда приезжаешь, они такие, а у нас все то же самое, но называем по-другому.
1: Да, слушайте, кстати, но я скажу, что вот я в Минске был пару раз. Ну, понятно, там аэропорт отдельная тема для разговора. Но, в принципе, действительно, дешевые цены, все работает офигенно. И несмотря на то, что как там не кричали бы, батька гайки заворачивает, все нормально вообще абсолютно. И люди по цене прикидывают, ну, конечно,
2: так,
1: не
2: фу. Сколько стоит-то слетать? Ну, говорят, все.
1: Билеты в Минск? Ну, посмотри вот сейчас прямо. Я не знаю, майские-то уже высоко.
0: Как? Батя гайки не заворачивает. Что вы такое говорите? Он ключ в жизни в руках не держал.
1: А эти ваши фукуоки.
2: Ой, но настоящий джентльмен может все. Тут сэр Джон Стивенсон в Великобритании. Джентльмен, короче, протащил своим органом полицейскую машину.
0: Каким?
2: 40 метров тащил. Она была привязана к его органу.
1: Подожди, он ее толкал или он ее тащил?
2: Он прямо тащил. Вот привязали.
0: Нина, хорош со своей политкорректностью, в натуре непонятно. Какой орган? Почки, печень, поджелудочник.
1: За что цепляли?
2: Детородный.
1: А у них серьезно, что ли?
2: Ради благотворительности, ну и чтобы попасть в книгу... Больно, да, сразу?
1: Покинья прям.
2: Попасть в книгу рекордов. Нет, нет, он это не первый. Это его утехи такие подобные. Он уже тянул машину тоже этим же органом.
3: Я прям представляю, у него вот это, знаешь, канат, который вот машину стропой вытягивает.
0: Да. Он уже эволюционно крюк на конце образовался.
1: Это, знаешь, сейчас вот надо аккуратно просить людей на дороге на
0: тросы.
1: На тросы потаскать.
0: Я в целом думаю, типа, я такой, ну, я понимаю, почему так. Я подозреваю, что после машины он уже такой, ну, мне теперь только им тянуть.
3: Ну, а почему именно полицейский автомобиль? Зачем они-то в эту залезли?
1: Мне кажется, он был арестован.
0: Они даже предупреждены.
3: Да, в случае
0: не
3: задержан.
1: И растянут.
0: Именно. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Кто сказал?». Для участия набирайте 237-104.
4: Информация на правах рекламы. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
5: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
6: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко. Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
7: Реклама.
8: Территория.
9: Улыбка.
8: Стейк.
9: Смех.
8: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: необходима консультация специалиста.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
2: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
1: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
2: Официальный дилер популярных автомобилей Автобан на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте в Автобан Березовский. Приезжайте.
3: Акция до конца мая.
4: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
5: Шедевр.
4: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
5: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
4: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
5: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
7: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
8: Алло, я в Сочи. Погода супер.
9: Мотив теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
10: Подробности на motivtelecom.ru.
11: Едем! Едем!
12: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
13: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
14: свой сервис.
12: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
13: Новый мотосалон GSB Moto.
12: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
15: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
16: To exist.

0: спонсор конкурса «Кто сказал?» ООО «Управляющая компания Foodmaster». Сеть фермерских кафе «Вилка-ложка».
1: Доброго вечера всем любителям крылатых высказываний, присказок и вот это вот все. В Екатеринбурге 17 часов и 28 минут, а с вами навигатор, и пришло время конкурса «Кто сказал?».
2: И чтобы в нем поучаствовать, прямо сейчас набирайте наши цифры 237-104. Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, иначе наш разговор может не состояться и неожиданно оборваться. Это никому, я думаю, не понравится.
1: Да, будьте еще, может быть, в хорошем настроении, тоже не помешает, будем еще.
2: Будьте в ресурсе, вот сейчас начнутся разговоры.
3: Да, чисто будьте на плюс вайбе, вы че?
2: Есть у нас звоночек, алло, алло, как зовут тебя?
1: Добрый вечер.
2: Кирилл?
4: Да.
5: Скажи, пожалуйста, Кирилл, чем ты занимаешься вообще?
4: Работа еду.
5: Ну, в смысле,
6: ну,
5: кем работаешь?
6: Кем ты работаешь?
4: Плитку керамическую делаю.
2: Делаешь?
5: В смысле, сам изготавливаешь?
4: Да.
2: О, интересно.
5: Это что, это
6: ручная работа Пиастрелла?
5: Что это?
4: Да.
5: А, понятно. Ну, слушай, я тебе скажу так. У меня в двух квартирах была твоя плитка.
2: Угу.
5: Квартиры не выдержали, плитка простояла.
6: О.
5: Нормально.
1: А это еще не на первом этаже было здание снесли,
5: нет, как
1: а
5: раз
1: плитка чисто в воздухе висит.
5: Чисто осталась такая та самая стеночка, как в «Ночном дозоре».
2: Дома-то у себя уже все плиточкой-то уложил.
4: Ну, в квартире закончил как раз-таки ремонт сейчас.
5: Так у него до потолка балкон даже
6: укатан. Ты скажи, у тебя есть костюм? Вот так, ну что, не на работу, понятно, а вот на выход.
5: На выход, да, какой-нибудь.
4: У меня на работу есть костюм, и на выход есть костюм.
2: И на вход, если вдруг потребуется.
1: Ну ладно, в любом случае, такого нет сюда.
5: А для свиданий?
6: Да.
4: Так это, мне нравится не ходить в костюмах.
2: Для свидания, мне кажется, костюм Адама лучше всего подходит.
5: Но после.
2: С этим связана как раз наша цитата. Да. Мы сегодня сейчас загадаем тебе цитатку одну и три варианта того, кто эти слова мог произнести.
5: Итак.
6: Слушай внимательно. Нагота – национальный костюм человечества. Кто это сказал?
5: Это был Жан-Поль Бельмондо. Это цитата из фильма «Особенности национальной рыбалки». Или это сказал Федор Конюхов?
2: Нагота – национальный костюм человечества.
5: Когда спрыгнул с воздушного шара.
1: Я видел прыжки с парашюта голышом. Это так нелепо.
5: Ну, кто это был? Жан-Поль Бельмондо? Цитата из фильма «Особенности национальной рыбалки» или Федор Конюхов?
2: Что? Что не расслышали?
4: Точно не первое, либо второе, либо третье. Думаю, кто...
5: Но это либо из фильма, либо это Федор Конюхов.
2: Если ты говоришь второе, третье,
4: да,
2: мы же не про компьютер.
4: Наверное.
5: То есть ты считаешь, что это из фильма «Особенности национальной
4: да.
5: рыбалки»?
4: Давайте попробуем угадать.
2: Хорошо, мы принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, это неправильный да. ответ. Да. Не расстраивайся, звони в другой раз.
1: Там генерал любил вот эти вот какие-то философские.
2: Мы все вышли из воды и должны туда же вернуться.
5: И должны сюда.
2: Есть у нас еще один звоночек.
5: Как же тоже больше.
2: Алло.
1: Добрый вечер.
7: Алло.
2: Как здрасте, тебя
5: как зовут?
7: Валентина.
5: Значит, Валентина, нагота – национальный костюм человечества. Кто сказал? Жан-Поль Бельмондо – это из особенностей национальной рыбалки или это Федор Конюхов?
7: Пальцем в небо – первый вариант.
2: Жан-Поль Бельмондо.
5: Это так сложно запомнить великого

0: Поздравляем тебя с победой, Валентина. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарок. Спасибо. Расскажем, как сможешь забрать все это. Пожалуйста. А сейчас громко и четко крикни нам.
1: Офигенно.
0: 3-4.
2: Офигенно.
1: Навигатор.
3: Информация на правах рекламы.
4: Утро доброе. Это когда завтрак из 3 блюд.
5: Завтрак от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».

0: Вот звание.
1: Итак, дорогие друзья, пришло время обозреть екатеринбургские пробки. Спонсор выпуска пробок ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер Хончи, Бебеля 33, телефон 328-400. А мы принимаем сейчас сообщения от наших слушателей по поводу того, что творится. У меня куча друзей вечером оказалась у приемника, и все пишут: «Саня, расскажи вот про эту пробку, про эту». Но самое лютое — это, ребят, сейчас вот Куйбышева, Ленина, Малышева. Это все, что выводит из центра города. Карла Липнихта, Роза Люксембург, улица Восточная, которая стоит от Малышева до Декабристов стабильно. Сама улица Декабристов, что в районе Метеогорки, что со стороны Луначарского, все в пробках. И Куйбышева упакована до Московской, прям капитально начинает Роза Люксембург. Также в направлении вокзала большая пробка от развязки по улице Восточной на Космонавтов после первого километра до Турбинной. Турбинная, кстати, тоже там подстаивает. Затруднение в движении на Шевской перед фронтовых бригад и со стороны Норильской особенно. Сложности также по улице Донбасской. Начинаются с Бебеля-Таватуйской и стоит все плотно практически до Белой башни. Затруднение на Халтурина перед Готвальдом в направлении Виза. Юго-запад. Тут у нас отток транспорта по Московской. Сначала перед Чёрсом стоять, потом через частный сектор до Волгоградской. Опять встала объездная серьезно перед Амундсеном в оба направления. Со стороны Московской стоит полностью весь кусок почти от Ювелирки. Как обычно, и утром, и вечером пробки на 8 марта со стороны Титова до Кольца Южной в районе Кольцовской развязки. Ну и, конечно, Калина. Калина в оба направления и плюс дублер Сибирского тракта. Из-под Калины уже скоро пробка торчать будет. На выезд в сторону моста с 40-летием стоит весь кусок.

0: кусок дублера. Так что внимательно смотрите на пробки, выезжайте пораньше и соблюдайте правила.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: Реклама.
1: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
2: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Пора-пора, мото-мото-мото.
4: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
5: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
6: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
7: Академия сантехники.
6: Смесители.
7: Академия сантехники.
6: Водонагреватель.
7: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
8: Строим новое!
9: Ремонтируем любимое!
8: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
10: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
12: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
11: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
13: Доча, включи голосовые прослушать.
14: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
13: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
15: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
16: А на горках!
15: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру.
17: ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1008-907.
18: Свет!

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». ФГРН 169-65-81-15-330.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-40-10. Код города 343.

0: Доброго вечера всем, кто бороздит просторы Екатеринбурга вместе с пилотом. В столице Урала 17 часов и 46 минут, а с вами Навигатор.
1: Да, джентльмены. Мы сегодня находимся в магазине «Братья джентльмены», и мы среди огромного количества различных костюмов, от ежедневных офисных до супер праздничных, Лина представляет из себя просто живую статую.
2: Да.
1: Пожалуйста, открывайте онлайн-трансляцию. Заходим или же приезжаем на Сака Иванцетти 58А. А у ребят еще есть адрес Луначарского 81. Там тоже магазин «Братья джентльмены».
3: А я вот, братья, переживаю за вас. Что происходит? Российские мужчины начали массово калечить себе уши, ради того, чтобы выглядеть брутально, ну, типа, знаешь, такой боец ММА.
2: Они же ужасно выглядят после перелома, как перемень развалившийся.
3: Так вот, и врачи пьют, что это очень опасный тренд, вот эта намеренная деформация ушных раковин. Запись к мастерам на подобные процедуры, говорят, что расписано прямо на неделю вперед. Я вам объясню, что представляет собой эта процедура. Можно?
1: На мне?
2: Можно вас еще пока целое ухо?
0: Ощупать обязательно для этого?
1: Я другими видами спорта занимался, в которых уши берегут.
3: Сдавливают ухо до получения перелома.
2: Характерного хруста.
3: И можно выбрать интенсивность воздействия, зону там можно выбрать. Стоимость услуги около 6 тысяч рублей за ухо.
1: Слушай, так я знаю ребят, которые бесплатно поломают.
0: Да и в целом, я думаю, почему, откуда этот стереотип, что это обязательно устрашающе, и значит, что ты борцуха.
3: Ну, типа, я боюсь.
0: Не, у меня вот дядька просто головой шлепнулся из туалета, когда выходил, ему сломало ухо.
1: И он не говори, сразу борец.
2: Я борюсь всей схемой.
1: Слушай, так вот, а если зимой? Это что, сразу шапку снимать, что ли? Как ты под шапкой определишь, что у него с ушами?
3: Лучше нос сразу ломать.
2: Я думаю, те, кто сломали, они их специально будут показывать, у них будут шапки с вырезами.
0: Это, знаете, это уже пик вот этой идеи, где он такой, пацаны, короче, убейте меня, я прям.
1: Да.
0: Ладно, прям по курсу старящего ждет выпуск новостей. Прыгну с погоды и трек из секретной фанатеки.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Информация – это сила, и на Радио Пилот пришло время прокачаться свежим выпуском новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
4: Новости на Радио Пилот.
5: Добрый вечер. Мигрантов в России будут лишать вида на жительство, если они работают менее 10 месяцев в году. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть и принять уже в ходе весенней сессии, сообщил спикер Нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, инициативы направлены на совершенствование миграционной политики. Мера должна усилить контроль за законностью пребывания иностранцев в России, а также за их занятостью и доходами. Те же правила коснутся иностранцев, работающих у физических лиц. Также учитывается уплата НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа и должна подтверждаться не менее чем за 10 месяцев. В Екатеринбурге обработают от клещей 470 гектаров парков и лесов. На данный момент полностью безопасными уже считаются Зеленая роща, парк имени Энгельса, сад Вайнера и около 100 гектаров городских лесов. Остальные территории приведут в порядок до конца мая. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, для обработки применяют современные средства на основе перитроидов, которые оказывают меньшее воздействие на экологию, сообщает Уральский Меридиан. Более 101 тысячи екатеринбуржцев уже проголосовали за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды, сообщили в мэрии. За две недели с начала голосования лидирует парк «Семь ключей», который набрал около 10 тысяч голосов. Если он победит, в парке создадут зоны отдыха, площадки для культурных мероприятий, детских игр, дрессировки собак, будут велодорожки, парковки. Всего в Екатеринбурге представлено 17 общественных территорий из всех районов города. Голосование продлится до 12 июня. Для получения федерального финансирования на благоустройство Екатеринбургу необходимо набрать еще 189 тысяч голосов. Свердловские власти опровергли информацию о бесплатном такси для участников СВО в майские праздники. Эта информация является фейком, предупредили в департаменте информполитики. В сети распространили поддельные скриншоты, якобы с официального портала региона, и сфабрикованные документы. В них говорится, что в рамках спецподдержки и в честь празднования Дня Победы участникам СВО с 8 по 10 мая якобы предоставляется бесплатное такси. Такие вбросы направлены на введение граждан в заблуждение и нагнетание общественного напряжения, добавили в департаменте, на который ссылается «Комсомольская правда». Идеальное время для ужина до того, как организм начинает готовиться к ночному отдыху. Самый поздний прием пищи допустим в 8 вечера в половине 9, говорит педиатр Маркос Мацука. Особенно вреден поздний прием пищи для печени, которая перерабатывает железо и витамин В12 для образования красных кровяных клеток. В свою очередь специалист по здоровому питанию Дальневосточного федерального университета Екатерина Ким говорит, что ужин допустим не позже, чем за 3 часа до сна. Но даже если человек ложится в 3 часа ночи, в полночь есть не стоит. Ночью снижается интенсивность обмена веществ. Доллар 75.34, евро 88.35.
6: Информация на правах рекламы.
7: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
8: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
9: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
10: Застройщик ОАЗ «Правобережной Сити». Проектная декларация на сайте наш.com.рф.
11: А солнце светит, потоньше сгущаются вроде.
12: На пилоте пару слов о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». В этот четверг, 7 мая, погода уготовила нам переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, а днем небольшой дождь. Где-то в районе обеда. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 16. Днем 20-23 градуса выше 0.
13: Пилот FM.
14: Реклама.
3: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
13: Реклама не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Пилот.
1: Доброго вечера всем бросившим якорь на волне пилота в столице Урала. 3:07. Конечно же, с вами в эфире вечерний
2: навигатор.
3: Вот и выйти вдвоем.
1: А потому что, видимо, мы у вас минусанем из зарплаты.
3: А у нас сегодня самый стильный эфир.
1: Да, у микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин, Александр Морозов, Ирина Новач. Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
3: Ребята, сегодня у нас, как я и сказал, самый стильный выездной эфир навигатора в году, потому что мы находимся в магазине мужских костюмов «Братья-джентльмены», и у меня рядышком находятся два замечательных человека, которые являются собственниками сети магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены». Это Игорь Климович и Гасымов Самир. Здрасте.
4: Здравствуйте.
3: Игорь, ну, во-первых, хотелось поблагодарить за то, что вы нас сегодня и приодели. Я вот тоже в костюмчике. Кто в онлайн-трансляцию смотрит, можете наблюдать. На мне прекрасный пиджак. Мы просто ошеломлены количеством выбора. Мы с собой даже стилиста взяли. И самый главный вопрос. Во-первых, ну, для себя я хочу понять, то есть для кого рассчитано? Это прямо на повседневку или больше праздничный повод? Есть какой-то, ну, портрет потребителя, чтобы мы понимали, кто заглядывает чаще всего в магазин?
5: Александр, добрый день. Мы очень рады, что вы все, ваши команды пришли к нам. Наши покупатели – это простые офисные работники, выпускники, молодожены. То есть обычные люди, которым потребовался костюм.
3: Ну, вот у этих людей, у них всегда есть определенные стереотипы, да, ведь, Самир?
4: Да.
3: Но у них наверняка самый главный стереотип, типа, да я простой парень, там, из простой семьи, мне костюм вообще не нужен. Часто ли приходят такие люди, а потом уходят там с тремя, с четырьмя костюмами?
4: Да, у нас были такие примеры, а люди приходят и вот начинают, вот, я не ношу костюм. Мы им говорим, вот костюм у мужчины всегда должен быть в гардеробе, как минимум 2-3. Потому что вот у любой девушки спросишь, у нее всегда у гардероба есть платье, а у мужчин вот нету, к сожалению. И мужчины пока почему-то не понимают, что костюм на выход всегда должен быть.
3: Но здесь желательно... же люди дресс-кодовые, да? У них прям по работе положены костюмы.
4: Да.
3: А некоторым костюм полагается только по какому-то особому случаю, да?
4: Ну вот они ждут этот особенный случай, и там... Первый случай — это выпускной. Ага. Потом, когда он женится, оказывается, у него не влазит. И побежал сразу за вторым.
3: Это частая история вообще. Реально, люди просто думают, да ладно, в нем дед еще женился.
4: Да, на самом деле, то есть цены доступные. В принципе, можно приехать, посмотреть. Моделей очень много. Можем подобрать и по цене, и по расцветкам, по дресс-коду, по желанию.
3: Слушайте, а люди до сих пор еще, да, вот на рынке ходят? Я просто давно не был. Мне интересно, они еще ходят, смотрят костюмы, Игорь? Бывает такое, что приходит и говорит, да я на рынке такое видел.
5: На самом деле, я до сих пор удивляюсь этому, потому что у нас доступные цены, премиальное сервисное обслуживание. У нас свое ателье в каждом магазине. В самые кратчайшие сроки вам подгонят костюм. То есть, ну, вам не надо что-то выкраивать, торговаться, ну...
6: На картоночке там что-то
5: Да. То есть, прям вообще суперкомфортные условия абсолютно для каждого клиента.
3: Тут просто в примерочную заходишь и хочется жить, остаться, понимаешь? И какой рынок вообще?
1: Мне кажется, что это вообще странно, что у нас как будто нету вот этой культуры, казалось бы, почему, что одежду на себя подшить, то есть люди по ателье не особо ходят, они вот на себя надели.
3: Нет, подшивают, просто ты понимаешь, как бы все думают, ну, это вот сейчас я возьму, надо заморачиваться.
1: Да,
3: все
1: да,
3: просто
1: да.
3: Привыкли к вот этой рыночной торговле, когда ты сторговался, лишний косарик скинул с костюма, и довольный такой идешь, а потом потратишь на подшив еще 5. Они этого не понимают.
4: Тут еще одна беда есть. Один костюм вам могут продать за 7, а через 12-15 минут там придет другой, ему за 40 продадут костюм, этот же костюм.
3: Да?
4: То есть люди этого не понимают, что... То есть и стоять на картонках, и в таких условиях... Ну,
3: а часто ищут вот там костюм меньше, допустим, 8-9 тысяч рублей, и чисто из 100% шерсти вообще. Ну, бывают такие прям потребители?
5: Ну, на самом деле, люди хотят премиальный костюм, шерстяной костюм, за деньги, шерстяной, за 7900, человек должен понимать, что за шерстяным костюмом нужен абсолютно другой уход, нежели за костюмом из смесовых тканей.
3: Ну и там еще такая сама по себе себестоимость у материала, дичь просто.
5: Конечно,
3: надо начесать,
5: конечно.
3: Потом все это в волокно превратить.
5: Тем более абсолютно другой уход должен за такими костюмами быть, за шерстяными. Он должен отвисеться после каждой носки. То есть у вас должно быть как минимум по-моему, 3-4 костюма из шерсти.
3: Чтобы вот их менять, да?
5: Да, то есть абсолютно на каждый верно. День он не каждый подойдет. День нельзя его носить.
3: И вот мы продолжаем развенчивать мифы. Хотел спросить, вот если мы соберем вместе с портретом потребителя и так далее, человек, приходя к вам, он какого уровня получит подготовительные там работы, грубо говоря, и, допустим, там какой-то индивидуальный подход? В отличие, допустим, от более дешевого сегмента, в том числе похода на рынок. То есть, если потребитель приходит к вам, что он конкретно получает?
4: Ну, в первую очередь, мы узнаем у клиента потребность на какое мероприятие. Mm-hmm. Если на свадьбу, то есть мы спрашиваем, есть ли у них какой-нибудь человек, который занимается организацией свадьбы.
3: Ну, то есть есть палитры.
4: Да, палитры. То есть они там обычно помогают им вот с палитрами. Мы, mm-hmm. то есть, начинаем подбирать уже палитру. Если люди, которые приехали конкретно, уже знают, что им нужно, то есть мы уже смотрим по конкретно их запросу. Ну, как правило, часто приезжают, люди не понимают в костюмах ничего и вообще не знают, какая расцветка им нужна. И это либо им помогают люди, которые организаторы свадьбы, либо мы сами консультанты.
3: Ну, а что касается остальных потребителей категории, там, выпускники, вот сегодня мы видели, родители приходят с детьми,
6: да,
3: вот уже
6: одиннадцатиклассниками. Да, уже вот выпускник один при костюмчике ушел.
3: Да, да, да. Я, кстати, услышал слово «мы заказывали». Прям заказная позиция есть? То есть можно заказать костюм, который заранее тебе подготовят или как?
4: Да, если заранее нам звонят и спрашивают, есть ли такой костюм. Если его нету, то есть у нас большой, в принципе, склад имеется, где очень много костюмов. Если есть у поставщика, мы у него заказываем, то есть под заказ конкретно. Ну, а уже при магазине уже подгоняем под него уже этот костюм.
3: Ну, это понятно. То есть вообще сама по себе процедура подгонки, сколько по времени примерно занимает? То есть есть какой-то норматив? День, два, три?
5: Ну, все зависит от сложности работы, на самом деле. Бывает так, что человек пришел,
3: брючки
5: по длине. Да. 10-15 минут готово, чай попили, кофе пили, все, довольно ушли. Бывает более сложная работа, перекрой пиджака, например. Mm-hmm. Это день работы. То есть до 3 дней вы получите полностью готовый костюм и уйдете довольны.
3: Ну что ж, прекрасно. А еще, кстати, хотел напомнить нашим слушателям, что сегодня в честь выездного навигатора у нас акция «Покупая костюм, тебе рубашку в подарок дадут».
4: Все верно.
3: Да. И до 9 вечера работаем. Мы вас ждем по адресу Сака Иванцетти 58А. А если вы находитесь, например, где-то поблизости от улицы Луначарского или же в районе Пионерки и центра города, то вам еще адрес Луначарского 81 пригодится. Господа, мы продолжим наш разговор. Очень интересный и познавательный, особенно для тех, кто вот сейчас в моменте готовится к чему-то или костюм ему нужен. Ну, а нас впереди что ждет?
1: Мы, если повода просто «хочу шикарно выглядеть», сейчас накидаем других в рубрике «Афиша».
0: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас. Реклама.
2: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
7: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
2: Лос Маркет – все виды септиков, профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
9: Клиники Native 2 года.
10: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
9: Клиника Native, Екатеринбург, Азина 25.
10: Телефон 343-77-00.
9: Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
12: Шедевр.
13: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
12: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
13: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
12: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
14: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
15: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванжи 2Б. Подробности на docker.ru.
16: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
17: Подробности на motivtelecom.ru.
18: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
19: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
20: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
21: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
22: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
23: Границы Европы и Азии.
24: Лучший майонез. Уральский рок.
25: Три десятки. Такси нашего города.
26: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
27: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург». Аквапарк Лимпопо.
1: Доброго вечера всем, кто не знает, куда себя любимого после работы-то отправить. В столице Урала 17 минут 7-го. С вами навигатор. И необычно для навигатора Лина сегодня расскажет, чем же там себя занять.
2: Мне очень понравилось, как вы Лину сегодня назвали. Стилина.
3: Лина Новач.
4: А вы знаете, что сегодня, я вот узнала у ребят в «Братьях джентльменах», что у них есть бар.
3: А что мы тогда до утра? Что мы тогда афишу делаем?
4: А вы говорите, чем заняться вечером?
5: Мало кто знает,
3: что ты уже в костюме Киркорова.
5: Мало кто знает, что у Лины в райдере бар.
2: Я, кстати, Линка, на тебя смотрю в этом смокинговом пиджаке. Ты знаешь, кого мне напоминаешь?
4: Киркорова?
5: Батю.
2: Нет, Преснякова младшего.
4: Младше? Да?
2: Да, попробуй завыть что-нибудь.
4: Мы нашли в этот замок. Ну все,
3: блин, точно!
4: Так, ну все, давайте. У нас афиша впереди, да? Мероприятий очень много, потому что День Победы. И вот завтра вечером, в пятницу... Это не завтра вечером, это в пятницу, это, короче говоря. Значит, 8 мая, в пятницу, этнолог и научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга, Печняк, вы же его знаете, Вячеслава, вот он приглашает на новую сессию гастротеатра своего «Истории пивоваров Екатеринбурга». Мне кажется, пятница — это самый вечер о пиве.
3: Когда они будут рассказывать свои истории.
4: Приговорить, да-да-да. В Музее андеграунда в пятницу будет показ спектакля по мотивам фильма «Курьер». Вы помните этот классный фильм?
3: Нет,
4: советский, да, ну, такой про молодежь. Вот. А еще...
3: Так,
4: куда это едет?
3: А вот. Еще драматическая
4: еще
3: пауза.
4: Еще из 9 мая, то что, ну, вообще большая, конечно, очень программа будет, но запланируйте себе заглянуть в парк Маяковского. Там детская железная дорога, там днем будут проходить мастер-классы, будут шахматы, будет пение под гитару, разные игры. И более того, также будет курсировать легендарный танк «Паровоз» 31-го года. Вот, так что обязательно загляните туда. Ну и вообще в парке Маяковского будет много-много всего всего интересного, посвященного Победе. Тоже приходите, все мероприятия бесплатные. И еще классное тоже сделали мероприятие «Аква...»
3: Почему «Аква»? «Аква-мото-велофото»?
4: Я как про бар сказала, меня уже сразу понесло.
1: Классное мероприятие «Аква-фреш».
4: «Авто». Кинотеатр на проспекте Космонавтов 100. Очень легко запомнить. Угу. Космонавтов 100. Там будет такая территория, парковка, и она на какое-то время превратится вот в пространство для просмотра фильмов. Прямо из автомобиля, не надо никуда высаживать.
2: Конечно.
4: Сидишь, смотришь.
2: И машинка раскачивается.
4: Фильмы будут на военную тематику, потому что вот 9 и 10 мая будет.
2: Слушай, а там это Космонавтов 100, это район метро Уралмаш,
4: да?
2: И метро Космонавтов.
4: Да, да, да, да, там большая парковка. Ага. Заезжай. И советуют посмотреть на сайте, прям забивайте «Автокинотеатр», «Космонавтов 100». У них есть сайт, где будет вся программа, что можно посмотреть, в какое время.
6: Информация на правах рекламы.
7: Доча, включи голосовые прослушать.
8: Света, а мы в Лимпопо уже. Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
7: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
9: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
10: А на горках!
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
11: Окей, Екатеринбург. Оголен 108-667-1008-907.

0: Реклама.
1: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
2: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Нортон Лышла Романовна».
4: Угарана П-320-665-80-017-95-74.
5: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
6: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
7: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
8: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
7: Поехали. Скажи адрес.
8: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
7: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
9: Лето, май и, конечно, шашлык.
10: А что потом? Fresh Fitness. Только до конца мая этого года. Безлимитный фитнес от 1800 рублей. Рекомендовано после майских праздников. Бажова 68, Мельникова 27, 319-90-40.
11: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
12: Подробности на baden-land.ru. 0+.
13: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
14: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
13: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону. 272 0303.
15: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
16: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
17: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
16: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.

Звание. Итак, дорогие друзья, пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри», Бебеля 33, телефон 367-67-78. Потихоньку напряжение нарастает, да, и в центре города особенно, потому что народу хватает, и отток в отдаленные районы начался очень серьезный. Значит, самые оживленные участки в центре. Ленина стоит от Плотинки до Московской. Затруднения на Восточной по-прежнему продолжаются очень люто, все от Ленина до улицы, внимание, Декабристов, то есть весь участок практически непроходим. В обратном направлении в сторону Первомайской от Малышева придется стоять. Затруднения продолжаются на Жибайке. Там полностью стоит улица Сорокалетия. Стоит она и от сыра... Нет, даже от Кора стоит в направлении дублера Сибирского тракта. Сам дублер страдает до Сорокалетия в направлении Тюмени. Если кто решил по-быренькому в коттедже выскочить, не получится. Затруднения в движении на Куйбышево продолжаются от Розы Люксембург до Московской. Московская тоже в оба направления в районе Радищева. Сложности в сторону Пальмира, Тольятти, Ленина и Челюскинцев вообще не радуют глаз. Карла Липнихта пробка начинается с Вознесенской горки и до Розы Люксембург Куйбышева тянется. Дальше еще по Декабристов стоять. Большакова, Фурманова, все с проблемами. Объездная, жесткая пробка от Московской до Мунсина. Сама по себе Московская стоит перед Чёрса. Дальше на юго-западе и в сторону военных городков полегче. Затруднения в движении также организовались в районе Серафима, Дерябиной, Шаумяна. В оба на направление Посадской стоит в сторону центрального стадиона. Затруднено движение уже не так сильно в сторону Уралмаша, а вот в сторону Ильмаша, наоборот, пробка из-за двух аварий до фронтовых бригад по Шевской подросла. И на выезд с космонавтов в сторону Пышмы тоже пробочка организовалась. Ребята, сейчас вот два варианта. Либо уже никуда не дергаться и ждать,

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Джи Групп».
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Меня зовут Артем. У меня также такой вопрос. Хочу жене машину купить. Ну, стаж у меня, конечно, есть. В пределах миллиона, как говорится. У нас, ну как, один автомобиль на двоих. Она ездит на чемгане моем, не знаю. Хотелось бы ей купить, чтобы она мою не брала.
2: Слушай, но тут два варианта. Либо ты покупаешь то, что она прям тебе покажет, а это что-то будет, скорее всего, там, знаешь, из разряда BMW копейки. Но тут как бы вопрос какой? Простота, надежность. Я бы так сказал, чтобы меньше потом самому в сервис с машиной жены мотаться. Либо уже там, ну, сумму большую закладывать, чтобы купить что-то более-менее посвежее. Я бы смотрел что-то корейское на моторах типа 1.6, знаешь. Ну, что там, Солярис и Рио. Вариантов не сильно много.
3: Хорошо. Спасибо большое.
2: Да не за что. Тут еще, видишь, важно понимать желание ее. Вот она тебе может сказать, давай маленькую какую-нибудь. Там, конечно, поинтереснее варианты можно найти, посвежее, я имею в виду. Но...
3: Мне нравится наподобие Мазды тройки, вот такие вот. Как говорится, хэтчбеки.
2: И что, Мазды тройки? Уложиться бы в миллион с Маздой тройкой, я тебе так скажу.
3: Ну, миллион, 1.3 миллиона где-то так.
2: А, так у нас есть плюсом 300. Видишь ты какой, смотри, заначку достал. Ну так и смотрите тройку, в чем проблема-то?
3: А как у нее с двигателями? То есть нормальный, одноразовый, нормально?
2: Да не, нормально. Но все, что, вот, понимаешь, все, что более-менее нормально, оно стоить будет как раз там 1 000 000, 1 200 000. Там еще оставишь, может быть, там постраховаться, зимнюю резину где-то посмотреть, еще что-то. Ну, вот такие моменты. В любом случае, автомобиль будет пробежный. Ну, и вот то, что мы с тобой обсуждаем, там, те же трешки, например, там, или солярисы, попроще то, что у корейцев, да, они долгоиграющие. То есть я бы, наверное, смотрел как раз с моторами 1.6, она наверняка у тебя не самый прыткий водитель, поэтому... Конечно, да. Если она у тебя на чингане турбовом ездит, тут уже вопросики есть. Как бы, будет ли ей хватать этого атмосферного мотора в 1.6?
3: Да, она не гоняет.
2: Ну вот, если не гоняет, тогда спокойненько берем и что-нибудь атмосферное с мощностью до 120 лошадей и спокойно передвигаемся.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Вот предыдущему... обратившемуся. Хотел порекомендовать Ford Focus 3. Вот, как вариант. Очень надежная машина, сам езжу.
2: Но не на пауэршифте только, да?
4: Не на пауэршифте, да. У меня механика 1.6. 185 тысяч уже пробег. Брал его в Акаме в Трейдине. Вот, с пробегом 43. Вот, только положительные эмоции. Очень комфортная машина и очень надежная.
2: Я не спорю, трешка, да и второй на самом деле был удачный, особенно в трехдверной вариации. Просто тут есть нюанс один, да, вот с этими коробками, раз. И опять же с определенными моторами. Где-то больше нареканий на 1.8, там, например, во втором кузове было. Кто-то чисто двухлитровые рекомендовал, кто-то вообще по минимуму, типа вот 1.6 и все, и катаемся. Ну, как бы тут каждый свое болото хвалит, просто мы тут статистику недавно подбивали, да, чем больше объем, тем как-то больше вопросов к моторам.
4: Ну, это да, наверное. Но 1.6 вот у фокусов очень надежный мотор, как он себя хорошо зарекомендовал. В принципе, и на втором, и на третьем фокусе вообще, то есть полет нормальный.
2: Понятно.
4: Единственное, что я вот поменял ролик ГРМ и ремень ГРМ на 126 тысячах. Вот, но, в принципе, это у них как бы по...
2: Ну, плановая тема, так-то.
4: Да, плановая тема, как бы, и, в принципе, после этого тут фу, как бы, ну, вообще машина радует.
2: Ясненько. Ну что, спасибо тебе большое за комментарий. Благодарю, друзья, вас за такое содействие и помощь. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Информация на правах рекламы.
6: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек Групп. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
7: Джек Групп. Вечернее шоу. на «Радиопилот».
8: Навигатор.
9: Добрый вечер всем, кто вращает колеса по дорогам Екатеринбурга вместе с пилотом. В столице Урала 18 часов и 43 минуты, а с вами вечерний навигатор.
10: Да, ребятки, сегодня мы находимся на Сак-Эвенсете 58А в магазине мужских костюмов «Братья джентльмена». Очень нарядные для вас. Подключайтесь к видеотрансляции, наблюдайте.
2: Да, ребята, и сегодня у нас работает стилист, человек, который подбирает парням образы.
10: Стилина новая.
2: Да, да, Андрюха у нас сегодня как выпускник.
8: А ты знаешь, Андрей, вот, кстати, как выпускник. Я думала для Андрея либо стиль преппи такой, да, студенческий, такой синий какой-то жакет.
2: Это преппи называется?
8: Это преппи, да.
2: Как-то поприличнее.
8: Либо зеленый, знаешь, вот то, что он такой молодой, зеленый, огурцом, да, Андрюха,
2: а по итогу зеленый пиджак полоску выбрал я.
9: Мне кажется, я уже в том состоянии, Лина, где зеленый, это вот кружку с чаем не помыл несколько дней. Вот я
2: такой, да, зеленый. А Эдику как жениху, что подберешь?
8: Ну, ему уже все, ему уже смокинг.
2: Смокинг.
8: Ой, просто невесту по тебе, знаете.
2: А у меня вот этот красивый. Вот светлые брюки, которые на мне, и если брать пиджак, да, такой более свободный, это как лучше называть? Какой стиль?
8: Ну, это такой клубный.
2: Это клубеж?
8: Какой-то клубеж, да.
10: Клубеж, балдеж.
2: Ребят, приезжайте себе под стиль подобрать костюм. Сегодня до 9, мы здесь до 8 часов точно успеете еще с нами поручкаться, пофоткаться, костюм померить. И тем, кто купит костюм, сегодня в подарок рубашка.
8: Да, сегодня только такой день. И в Великобритании, ты же помнишь, ты все говорил, вот у них такая очень строгая онлайн-верификация по возрасту, детей не пускают.
2: Да.
8: Так вот, подростки всегда найдут способы. Маленький джентльмен, 12 лет парню, так, обманул госсистему проверки возраста в интернете, пририсовал себе усы маминым карандашом для бровей.
10: Не прокатило.
8: Д'Артаньян.
2: Подожди.
8: Прокатило его.
2: А он подрисовал-то себе просто на фотке?
8: Нет,
10: на лице.
2: Ну, я и говорю, то есть верификация чисто по Face ID.
8: Да, да, да, да. И все, и взрослый дядя.
2: Я-то думал, там этот усвайс надо показывать.
10: До этого они показывали вообще кадры персонажей из игр с разных ракурсов, которые вот уже постарше, чтобы прокатить.
9: Я еще думаю, ну это же получается незаконно. И в какой-то момент вламывается полиция, приезжает, а это два пацана, один у другого на плечах, такой: «Внимание, отдел очень взрослый, полиция!»
2: «Да, это киберпатруль!»
9: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из «Секретной фанатеки».
11: Продолжайте движение. Пилот FM.
12: Реклама.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
2: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
1: И квартира в орбите.
2: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
1: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
3: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании «Римэкс». Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на «Римэкс.ру».
5: Акция до конца июня. ООО «Римэкс Шина», Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
6: Весна.
7: Встречи с друзьями.
6: Отдых и путешествия.
7: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
6: Премиальный имплант «Штрауман» с установкой за 39 900 рублей. Имплант «Медентика» с установкой 17,5 тысяч.
7: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Не стыдно?
10: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
11: Едем! Едем!
12: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
13: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
14: свой сервис.
12: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
13: Новый мотосалон GSB Moto.
12: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: всех, кто хочет пополнить список тем для обсуждения за ужином, на радио «Пилот» готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на радио «Пилот».
4: Добрый вечер. В Екатеринбурге на вторчермете рухнула крыша колледжа технологии и предпринимательства на Умельцев 5. Как рассказал Е1-1 из студентов, обвалился спортзал и часть актового зала. Был слышен громкий хлопок, случилось все внезапно, до этого было тихо. Никаких работ там не велось, говорит очевидец. По словам студентов, на место оперативно приехали силовики, сотрудники газовой службы. По данным МЧС, до приезда спасателей из здания эвакуировались 97 человек. Информация о пострадавших нет. По информации Министерства образования, в момент обрушения в спортзале занятия не проводились. Устанавливаются причины ЧП. В Свердловской области проживают более 5200 ветеранов Великой Отечественной войны. Большинство из них – это труженики тыла, подростки, которые в годы войны работали на заводах, в колхозах, строили оборонительные сооружения. Инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Свердловской области остается 55 человек. В их числе 40 фронтовиков, которые принимали непосредственное участие в боях. В Екатеринбурге проживает 25 фронтовиков. В прошлом году всем им было присвоено звание «Почетный гражданин города». Самому молодому ветерану 95 лет, самому старшему 103 года, сообщает «Новый день». В День Победы на Урале резко похолодает. На севере возможен снег. 7 мая атмосферный фронт принесет дожди на север региона, где возможны грозы. 8 мая с запада придет новый циклон. 9 местами к дождю может примешиваться мокрый снег. Резко понизится температура, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Севернее Верхотурья может установиться временный снежный покров высотой до 2,5 сантиметров. Дневные температуры ожидаются около плюс 10 градусов. По ночам возможны заморозки. Наиболее сильные в юго-западных районах области до минус 4-минус 6 градусов. Рынок новых легковых автомобилей в России вырос в апреле на 15%, сообщил глава автостата Сергей Целиков. Всего в минувшем месяце в стране было реализовано 117,5 тысяч новых легковушек. В тройке лидеров по убывающей марки «Лада», «Хавейл» и «Теннет». В топ-10 самых продаваемых также вошли в частности «Джили», «Чанган», «Жак», «Тойота» и «Соларис». С начала года на российском рынке реализовано 382,5 тысячи новых машин. Это на 9,5% больше, чем за тот же период прошлого года, пишет газета.ру. Число выданных россиянам шенгенских виз выросло более чем на 10%. В прошлом году граждане России оформили более 620 тысяч шенгенских виз. Это на 10,2% больше, чем было в 2024-м, сообщает портал Евроактив. Значительное количество виз выдали Франция, Италия и Испания. Многократные визы россиянам почти не выдают. Шенген теперь требуется получать для каждой отдельной поездки. Доллар 75,30. 4 евро 88,35.
3: Информация на правах рекламы.
5: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
6: Для спорта бассейн мирового уровня. Для детей игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
5: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
7: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды – ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Как сообщают нам синоптики, в этот четверг в Екатеринбурге ждем переменную облачность, ночью преимущественно без осадков, а днем вот небольшой дождь. Ветер юго-западный, его скорость 3-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 16, днем 20-23 градуса выше нуля.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
9: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
11: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго вечера всем, кто шкандыбает по дорогам Екатеринбурга вместе с пилотом в столице Урала. 4 минуты восьмого, а с вами вечерний...
1: Навигатор!
2: Ребята, сегодня у нас самый сильный эфир, и мы находимся сегодня в магазине мужских костюмов «Братья джентльмены» по адресу Сака Иванцетти 58А.
3: Александр, секундочку.
0: Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «Лос Маркет», эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: И я хотел сказать, что мы здесь находиться будем еще до 8. У нас тут еще такая съемка началась. Андрюха преобразился просто!
4: Красавчик!
2: Ты посмотри, как он почувствовал себя мужчиной.
5: Давай
2: сразу.
5: Это без записи заранее ко мне не обращайся.
2: Да, да. Человек надел костюм и все, и сразу все поменялось.
5: И у меня дела на 2 недели вперед записаны сразу.
2: Бизнес пошел, учитывая, что ты выпускник. Ребят, вы можете в онлайн-трансляцию сейчас подключиться. С телефона, планшета, ноутбука подключайтесь. Рядышком со мной находятся собственники сети магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены». Это Игорь Климович. Игорь, привет.
6: Добрый вечер.
2: И Самир Гасымов. Самир, привет.
7: Добрый вечер.
2: Мы тут час назад буквально рассказывали, для чего, кому нужно, почему люди думают, что им костюм, мол, не понадобится. Давайте разложим по полочкам приход человека в магазин. Мне просто интересно понять процесс. То есть человек пришел, вы запрос его выяснили. Что начинается дальше?
7: Сначала мы начинаем с примерки пиджака. Потому что пиджак — это самый сложный, вид именно... То есть нужно сначала определить размер по пиджаку, а потом уже все остальное.
2: Брюки легче вообще подгонять?
7: Брюки намного легче, потому что пиджак, как правило, если нужно работать над пиджаком, ну, там перекрой идет, ну, в основном. Вот, поэтому пиджак в первую очередь подбираем, а уже все остальное потом. Но при этом мы еще даем и рубашку на примерку.
2: То есть есть примерочные рубашки?
7: Да, обязательно. Потому что если человек пришел в футболке там, или в толстовке, понятно, что любой костюм на нем будет сидеть.
4: Даже если он пришел в кроссовках, здесь есть ботинки на все размеры. Вы
7: да,
4: понимаете?
7: Да. Туфли примерочные сервис? Специально да. Выдаем, рубашку туфли. Даем. Все выдаем, класс. Чтобы полностью человек понял, подходит ему костюм этот или нет.
0: Вот этого, кстати, постоянно не хватает, потому что ты пришел что-то покупать, и думаешь, пытаешься просто из воображением удалить вот эти вот кроссовки свои из картины.
4: Да, мы тут носки снимем.
0: Надо еще, знаете,
7: спутницу. У нас даже бывает, что приходят без носков, то есть у нас и носки есть. Мы,
2: конечно, сейчас жара такая.
7: Ну, как правило, мы носки уже дарим, то есть клиентам, потому что он уже и ходил. А вот одноразовые носки мы пробовали, но они как бы плохого качества, как правило. Мы решили, если человек без носков пришел, можем позволить себе подарить носки клиенту.
2: Я смотрю, цены очень демократичные. Как вы это все добавляете? Сервис-то хорошего уровня, ведь прям такой достаточно элитный. И ожидая, что сейчас костюм будет стоить там, не дай бог, 30, 50, 100 тысяч рублей вообще. А по факту средний чек очень-очень интересный для широкого потребителя.
7: Но изначально у нас концепция была магазина такая, что клиент, когда пришел к нам в магазин, приехали, они увидели и почувствовали себя как в каком-то дорогом бутике, почувствовали хороший сервис, потому что все равно это очень важно для клиента. То есть, зачем ему покупать Бриони за 1,5 миллиона, где ему там не нальют виски.
2: Ага, вон оно как.
7: Да, а у нас можно купить от 7900, самый дорогой костюм у нас 22500 стоит.
2: Это самый дорогой костюм?
7: Самый дорогой, да.
2: Ничего себе. Слушай, вот мы говорим там обувь для примерки, рубашки для примерки, расширение ассортимента, ну, в том числе какие-то сопутствующие товары, галстуки, еще что-то.
6: На самом деле у нас очень много аксессуаров, обуви, casual одежды. Мы каждый день работаем над тем, чтобы улучшить ассортимент и качество наших изделий и товара. То есть я уверен, вы придете через месяц, через два, не узнаете, сколько всего мы привезли.
4: А где, смотрел, откуда вы везете? Откуда везете-то? Откуда эти, ну, кто их шьет? Где взято?
6: Костюм у нас производство собственное, российское.
2: Вау!
4: Ну, сейчас, тогда вообще...
2: сейчас чихну, правду говорит вообще, ей-богу. Хотел еще спросить, ну, сейчас же под все возраста, под все стили все стараются быть. Здесь больше классики. А есть ли что-то такое, ну, я не знаю, там, ну, оверсайз, например, сейчас вот в моде среди стиляжек?
7: Да, у нас оверсайз моделей тоже много. В основном базовые расцветки — это черные, то есть серые, синие и коричневые. Самые такие популярные расцветки. Но вообще упор мы сделали в основном на... свадебные, потому что очень много сейчас палитр разных расцветок, и вот в этом году прям мы решили, чтобы клиент пришел с любой расцветкой, пожалуйста.
4: Ну, начиная смокинги от белого, шикарные.
7: Там, и до Там, лимонного, там, кислотного, все есть.
2: Я просто смотрю, реально вот смокинги чисто черные. Давно не видел, чтобы вот так вот висели на вешалках всех размеров. Прям вот всех. У вас магазинов...
7: И всех ростов.
2: У вас по магазинов же много по стране, я правильно понимаю?
7: Да.
2: И если чего-то нет сейчас здесь, сколько примерно под заказ сюда доставить будет?
7: Ну, как правило, мы запрос сделаем в другие магазины. Если он есть в наличии, то из ближайшего города. Если ближайший город у нас Челябинск, то один там дня, один-два дня максимум так.
2: И давайте мы еще раз напомним, что человек получает. Индивидуальный подход, включая подгонку. Подгонку не простую, а по 27 швам. Это прям редкость большая. Это не просто тебе там один шовчик вскрыли, а все швы, и на том, в том числе на пиджаке.
7: Но если это требуется, то есть если, в принципе, костюм сидит на нем хорошо, и требуется там только по брюкам работа, либо там по длине пиджака, там рукава.
2: Подгонка почем?
7: Почем, в смысле, по деньгам?
2: Да.
7: Бесплатно.
2: Абсолютно?
7: Да.
2: То есть это... я покупаю костюм, ну, допустим, там за 15-17 тысяч рублей, а вы его подгоняете бесплатно?
7: Все верно. И мастер у нас сидит прямо при магазине. Некоторые магазины берут, например, отправляют разным специалистам, да. Кстати, это очень большое преимущество. И непонятно, какой специалист как подошьет. А у нас, то есть, уже проверенные специалисты, проверенные мастера, которые уже у нас работают давно.
2: А гарантия какая-то на работу у них есть?
7: Да, конечно. У нас гарантия на костюм 30 дней.
4: И есть же нестандартные фигуры, да, мужские, очень много самых разных, да, и там есть накачанные мужчины, например, да, им очень сложно, на самом деле, подбирать костюмы и низы, и верхи, как вы?
6: Ну, на самом деле, у нас профессиональные портные, которые вот... у нас, на самом деле, каждый стилист умеет подкалывать, и особенности фигуры в костюме уточнять. Но если, например, что-то тяжелое, портной выходит сам, подкалывает и все. То есть бывает такое, что не с первого раза, всякие погрешности, ошибки бывают. Да. Мы абсолютно спокойно переделываем. Ну, то есть это вообще без вопросов, без проблем.
2: Ну и плюс четкие сроки еще.
6: Конечно, конечно.
2: Да, еще раз хотел напомнить о том, что у нас работает два магазина мужских костюмов, братья-джентльмены. Один находится здесь, на Сака и Ванцетти 58А, а второй находится в другой части центра города. Это улица Луначарского, 81. Ну там-то прям вообще свадебный угол такой, то есть там прям, мне кажется, еще с 90-х вообще люди туда на свадьбу одевались, ходили прям вот на самой улице Луначарского. И давайте анонсируем, какие будут в этот сезон спецпредложения, будет ли что-то, как вот сегодня, например, покупаешь костюм и получаешь рубашку в подарок. Будет ли что-то такое в течение летнего сезона?
6: На самом деле у нас распродажи в этом сезоне от 7900 костюмы, но для слушателей радиопилот при кодовом слове «пилот» мы сделаем 10% скидку.
0: Еще? Это скидка на скидку? Скидка внутри скидки?
2: Ничего себе! То есть, короче, ребята, если вы придете, вот сейчас задумались, да, кому свадьба, у кого-то выпускной, у кого-то просто костюм на работу, еще что-то такое, нужно прямо вот его иметь, вы приходите сюда в магазин «Братья-джентльмены», говорите «пилот», и все, и вам еще 10%
7: скидки. И это не сегодня, а до конца года.
6: На самом деле повезло, что в Екатеринбурге, потому что у нас основной склад в Екатеринбурге, у нас сейчас в наличии 10 тысяч костюмов. То есть
2: 10 тысяч костюмов?
6: На самом деле, то есть любой.
7: У нас склад очень большой.
4: Давайте весь Екатеринбург оденем, чтобы все мужчины Екатеринбурга выглядели с иголочки.
2: Пришло быть и джентльменами время, ребята.
7: Можно я еще от себя добавлю, что вот наши дорогие радиослушатели, да, зрители, не ждите, когда прижмет, когда настанет событие. Пусть у вас всегда в гардеробе 2-3 минимум костюма будет.
4: И события сразу будут.
7: Да, потому что дни рождения, там, да, свадьбы, можете вы жениться, можете на свидание
4: сходить. В театр пойти,
7: либо просто прогуляться в костюме. Потому что костюм, когда одеваешься, совершенно себя по-другому чувствуешь.
2: Конечно, согласен. Спасибо огромное за то, что нас пригласили. Наше шоу продолжается, друзья. Мы здесь будем ждать вас. Приходите, будем фоткаться, видео снимать.
1: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
8: Реклама. 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это Loss Market в словах и цифрах. А Loss Market в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, честный монтаж, рассрочка. Loss Market. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на loss-market.ru.
9: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
10: Тепло ли тебе, девица?
11: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
10: Да, стало быть, пора в прайм-сервис.
12: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
13: Строим новое!
14: Ремонтируем любимое.
13: Покупаем Докер. Торговый комплекс Докер. Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «СЗ Ривьера Инвест Айвазовский».
1: Доброго вечера всем диванным музыковедам Екатеринбурга. В столице Урала 19 часов и 18 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время музыкального конкурса «Чмокни песню».
2: И чтобы в нем поучаствовать, прямо сейчас набирайте наши цифры 237-104. Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, ну и чтобы процесс не отвлекал от вождения.
3: Ну и знаете, если собираетесь чмокать, там бальзамом губы намажьте или облизните хотя бы, честное слово.
4: Прямо даже захотите. Хотелось поучаствовать.
3: Почему я должен эти сухари грызть?
4: У нас сегодня необычный эфир, ребята, как вы понимаете, да?
2: Есть звоночек. Это,
4: вы можете в онлайн-трансляцию наблюдать изменения Андрея Дашкина.
2: Да, на ходу. Андрея, как диагнозы меняются?
1: От Андрея Дашкина до Даши Андреевой.
4: Кто на связи? Алло.
2: Как зовут вас?
5: Алексей.
4: Чем? Кем работаете, Алексей?
5: Водитель.
4: Чего водишь?
5: Газель.
4: Слушай, а ты себе представляешь, вот если бы ты водитель «Газели», водил бы ее в костюме красивом? Чего?
5: Не-не-не-не.
4: А что не-не? Ты прикинь, ты такой бах и на базе у себя выходишь. Да, металлолом грузите!
6: И
4: все
6: тебя
4: подумают,
6: сразу повышение.
4: Ё-моё, владелец!
6: Да, и тебя сразу повышение. Ну, тебя конечно уже нельзя на
4: «Газели». Ты тогда уже... Сколько надо ты сейчас в час стоишь?
5: Еще раз.
4: Сколько в час твоей работы сейчас стоит?
5: Так, у меня не почасовая.
4: А как будет почасовая? Будет как индивидуалочка?
5: В костюме.
4: В костюме? Да ты что там? Там уже пойдет пересчет на секунду.
2: Ты пока визитки заказывай.
1: А мы... Там кто-нибудь тебя подрежет, выходишь его месить, а он потом лежит и такой, ну, красивый мужик был.
2: У нас для тебя, Алексей, есть музыкальное задание. Бах, ты недавно исполнил песню под названием «Клянусь». Один небольшой фрагментик из этого трека мы для тебя прокрутим. Правда, одно слово закрыли визгом наши резиновые шилы. Таким вот. Отгадаешь, какое же именно слово, тогда подарочек будет твоим. Готов расчмокивать?
5: Да, конечно.
2: Ну, полетели.

0: судьбу.
1: Первый вопрос, бахти с тобой, что стало?
2: Но мы на этот вопрос не знаем
3: ответа. Это что-то частушки какие-то, ну?
2: Мы можем повторить задание текстом, Алексей, если не расслышал.
4: Давай, хорошо.
5: Давай. Первым же рейсом в Сочи прыгну в казино. Я там любовь поставлю сразу на...
3: Муа!
5: Мне проиграть ее не страшно, что с того хочу обратно обменяться я судьбой.
0: Нам нужны первые две строчки, если мы рифму вяжем.
5: В казино как бы...
3: Ну тут вообще...
2: Как?
4: Ну?
0: Нет, это очень популярная, особенно в синематографе, ставка в казино.
5: Особенно в казино.
3: В казино ставка. Поставлю все на дно? Ты так думаешь?
2: Ну, подскажу, это ставка на рулетке.
5: Ну?
3: Ну, ты прямо сейчас. Разжевал вообще.
0: Расчехли воспоминания об англицизмах.
3: Еще один расчехлил.
5: Нет, давайте...
2: Итак, первым же рейсом в Сочи прыгну в казино, я там любовь поставлю сразу на...
3: Что? На что поставлю-то?
2: Какие-то варианты
3: раз,
2: есть у тебя?
3: Раз,
5: дайте сказать
3: три.
5: Уже.
4: Не-не-не, все, хватит.
3: Я это хорошо. Знаете, я не люблю людей.
4: Не
3: люблю людей, которые казартным играм.
2: Алексей, что говоришь?
4: Да, костюм, говорю, мне не подходит. Не могу отгадать.
3: Жаль, дружище, жаль, а мог бы.
2: Не расстраивайся, звони в другой раз. 237-104, кто готов дать верный ответ? Линия свободна, игра.
0: Кто-то уже орет на приемник, правильно?
3: Да, привет, кто ты?
2: Алло, как зовут?
6: Доброе, Денис.
3: Ну и какое слово там зачмокали?
6: Зеро.
3: Зеро, конечно!
5: Ну куда еще ставить?
2: Поздравляем тебя с победой, Денис. Оставайся на связи, за эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну а сейчас громко и четко крикни нам.
7: Офигенно!
2: 3-4.
8: Офигенно!
9: Навигатор! Информация на правах рекламы.
10: Айвазовский? Подлинник?
11: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
10: Шедеврально.
11: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Доча, включи голосовые прослушать.
2: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
3: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
4: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
5: А на горках!
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
6: ООО «Екатеринбург». Оголен 108-667-1008-907.
7: 17 мая. Воскресенье. 19:00. Не пропустите день рождения нашего любимого Джойпаба. Год назад мы открыли двери нашего любимого места встреч. И с тех пор вы стали частью нашей дружной семьи. Смех, радость, отличная музыка. Все это вместе с вами. В этот вечер на сцене зажгут Виа Друзья и Фанни Каплан. Танцуйте, пойте, наслаждайтесь энергией настоящего праздника. Приходите с друзьями, готовьте свои лучшие движения и настройтесь на море веселья и позитива. 17 мая, воскресенье в 19:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
8: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
9: Академия сантехники.
8: Смесители.
9: Академия сантехники.
8: Водонагреватель.
9: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
10: О, приснилось, что я завтрак проспал.
11: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
12: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
13: Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
14: Подробности на baden-land.ru. 0+.
15: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
14: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.atom.rf.
16: Клиники Native 2 года.
17: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
16: Клиника Native, Екатеринбург, Азина 25.
17: Телефон 343-77-00.
16: Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: пилоте.
1: Итак, друзья, вас сейчас ждет по курсу «Дорожная сводка». Спонсор «Дорожной сводки» ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер «Хончи», «Бебеля 33». Телефон 328-400. Теперь, что касается движения в городе. Ну, успокаивается, конечно, но наболело, да. Жаркий период закончен. Сейчас остаются сложности только в районе Московской горки по Куйбышево, на Карла Либкнехта, Ленина и по Ленина со стороны кольца Луначарского. Затруднения на втором мосту Калины и даже уже подъезд по базовому к первой развязке. Все попроще. Затруднений таких нет на дублере Сибирского тракта на выезд. Однако подстаивает еще улица Сорокалетия перед Сыромолотова. Также затруднения еще пока коснулись движения в районе Кольца Южной, улицы Фучика в направлении Ботаники. И затруднения еще пока остаются перед объездной по Амундсена со стороны Бардина. Прям вот этот кусок горячей пульсирующей пробки. Включая еще пробку в сторону Академа. Это вот две артерии, которые ведут на УНЦ и Академ, к сожалению, пока подстаивают. В районе Репина возле Радуги тоже проблемки, поэтому готовьтесь, быстро проскочить не получится. На Уралмаше и Эльмаше более-менее спокойно сейчас, ну, кроме старых большевиков. А так, в целом, норм. Двигайтесь аккуратно, соблюдайте правила.
2: Информация на правах рекламы.
3: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: Доброго вечера всем, кто сокращает расстояние между собой и горячим ужином вместе с пилотом. В Екатеринбурге 33 минуты восьмого, а с вами навигатор, и пора выяснить, что там происходит в мире высоких технологий в рубрике «Агрегатор».
1: С коллегами бы поспорил насчет горячего ужина. Окрошка тайм, родной, 27 градусов всего.
2: А вы еще посмотрите на Эдика, если похож на знатока у нас.
3: Могу ли я сказать по делу?
1: Отвечает Александр Друзь.
3: Тут ученые представили вибрирующие подушки, которые будут всех, даже крепко спящих.
0: Те самые подушки, которые даже до этого если не делал, теперь будешь зажимать между ног.
1: А у них режимы меняются?
3: Об этом чуть позже. Прототип умного текстильного чехла придумали для подушки, который способен будить пользователя вибрации при срабатывании сигнализации. Устройство ориентировано прежде всего на людей с нарушением слуха и призвано повысить их безопасность во время сна. Разработка была представлена на конференции по вычислительной технике. В отличие от существующих устройств, которые размещаются под подушкой и могут мешать сну, новинка выполнена в виде тонкого текстильного чехла. В него встроено 4 миниатюрных таких вибромоторчика. Они покрыты тканью, напоминающей пряжу, благодаря чему остаются незаметными в обычных условиях.
0: Класс.
3: Разработчик прототипа, в общем, отметил, что встроенная электроника практически не ощущается, однако при необходимости способна создавать интенсивнейшую вибрацию, достаточную для пробуждения даже крепко спящих. Уже устройство прошло испытание на прочность, включая несколько циклов стирки. Также соединяется со смартфоном через микроконтроллер. Система может беспроводным образом подключаться к домашним сигнализациям. При этом пользователь сможет настроить разные типы вибрации. Как раз ты об этом спрашивал, например, отдельно для пожарной тревоги.
2: Я столько раз слышу слово «вибрация».
1: Где такой прекрасной наволочкой разжиться? Хочется жизнь продать за такой девайс.
2: Где купить?
3: Пока нигде, это только прототип. Так что продолжает дорабатывать и ищет партнеров для запуска устройства.
0: А вот вспоминая мультик «Футурама», ты говоришь, не мешает сну, а мешает ли сну?
3: Ладно, ребята, берегите себя и свое устройство и оставайтесь навигатором.
4: Информация на правах рекламы.
5: Пора-пора, мото-мото-мото.
4: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
6: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Выяснилось, что в России второй год подряд падают продажи шоколада. Шоколад перестал быть товаром для импульсных вот, покупок. И россияне на этой категории сейчас экономят прежде всего. Россияне, но не дети. У них там своя национальность какая-то детская. Короче, но при этом продажи антидепрессантов в России выросли вдвое. Мы это тоже уже много раз обсуждали. Да? Что, ну, и эксперты связывают это с ростом доступности психиатрической помощи, с улучшением методов диагностики и так далее. Ну, вообще, это как бы мировой тренд ухудшения психического здоровья. Но всегда вот шоколад считался лучшим антидепрессантом. Всегда это нам говорили, писали. И вот здесь, получается, эти шоколад продажи падают, вырастают антидепрессанты. Так может быть, как-то...
4: Антидепрессанты добавляют в шоколад или что?
3: Нет.
4: Или выписывают шоколад?
5: Но шоколад — это
4: антидепрессант
5: в моменте, знаешь, что называется.
3: В моменте?
5: Да.
3: Не работает так, да?
5: На дальнейшее.
3: То есть шоколадка не помогает.
6: Это скоро на остальные антидепрессанты естественные тоже начнется спад.
3: Да.
6: Да.
5: На какие это?
6: Ну как на какие, Надежда?
3: Вот уже, понимаешь...
6: Как вы думаете, на какие?
3: Сексологи уже говорят,
6: вот
3: хоть присоединяются к этому обсуждению, говорят, что принимайте хотя бы душ вместе.
6: Чего?
4: С шоколадом?
3: Хотя бы душ, нет, вместе друг с другом.
6: А ну у всех же есть такого размера ванные комнаты, чтобы вместе там запихиваться.
3: Ну душевая-то кабина, уж как-нибудь влезете?
6: Ну,
4: мне кажется,
6: всегда.
4: Там быстрее поссорятся парочки.
5: Почему не влезете-то?
3: Смотря, не влезете?
6: Смотря
3: давайте
6: какой
3: проверим.
6: Комплекции.
4: Давайте вместе всем шоу душ примем, что еще теперь делать?
3: Вот, это именно помогает снижать стресс, укрепляет отношения даже получше с основного мероприятия.
6: И воды экономии.
3: Вот.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
8: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
9: О,

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Лето, май и, конечно, шашлык. А что потом? Fresh Fitness. Только до конца мая этого года. Безлимитный фитнес от 1800 рублей. Рекомендовано после майских праздников. Бажова 68, Мельникова 27, 319, 90, 40.
3: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто. Можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Доча, включи голосовые прослушать.
8: Свет, а мы в Лимпопо уже. Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
9: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
10: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
11: А на горках!
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
12: ОК Екатеринбург. Огарден 108-667-1008-907.
13: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
14: Это не художественная галерея. Нельзя.
15: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
16: Моя квартира, мои правила.
17: Застройщик ООО СЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
18: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго вечера всем, кто с нами сегодня по-джентльменски посидел, но как мы все знаем, если слишком много будет хорошего, станет плохо, поэтому по чуть-чуть мы уже собираем, сматываем свои удочки.
1: Ну вы, конечно, прям клуб у нас такой, извините, что я леди к вам немножко тут...
2: Прибилась наша стайка.
3: Видали мы таких людей.
1: Я сегодня столько посмотрела, парни переодевались, я их переодевала.
2: Устроили тут, снимите это немедленно.
0: Я вам говорю, там пахнет Линкиным разводом, что происходит.
3: Ребят, нет, на самом деле, ребят, огромное спасибо хотелось бы сказать магазину мужских костюмов «Братья джентльмены». Мы сегодня на Сака и Ванцетти 58А, у них еще есть и на Луначарского 81 магазин. Сейчас, в преддверии сезона, очень важная информация. Во-первых, 1000 костюмов. Огромное просто количество их здесь в наличии. Плюс огромнейший склад в Екатеринбурге. И, внимание, запоминайте промокод «Пилот». Если в течение года вам понадобится костюм, и желательно не один, на какой-либо повод или на работу, приходите в магазин «Братья джентльмены», говорите «Пилот», и вам еще 10% скидку сверху
1: до
3: сделают.
1: До конца года. А если костюм не идеально подойдет, и его подгонят 27 швов, да?
3: Да, подгоняют индивидуально и абсолютно бесплатно, по-братски.
0: Не, мне на самом деле очень понравилось, что компромиссы как будто не нужно никакие совершать. Качество есть, ценовая политика, сказка, и какой-то вот индивидуальный подход этого не хватает, чтобы как с человечком с тобой обошлись, а здесь имеется.
3: Ну, в общем, посмотрите в онлайн-трансляцию. У нас сегодня все образы. Стилистка,
1: все
3: понятно.
1: Все приоделись.
3: Да. Стилистка Корова, понятно. У нас есть и выпускник, который что-то на Байдена похож. У нас есть и жених.
1: Который на знатока похож.
3: Да, а я вот как в гольф-клуб собрался просто, понимаешь? В общем, ребята, приглашаем вас сюда, приходите. Ну и спасибо, ребятки, ведущие навигатора, за то, что нас всегда принимаете с Линой.
0: Да, Саня, не переживай, нас же никто не спрашивал. Ну, а далее вас ожидает выпуск новостей, прогноз погоды, трек из нашей секретной фанатеки. Потом Надя Стрельникова, конечно же, подлетит со своими подборочками.
2: Ну, мы всем желаем, конечно же, а что мы всегда говорим?
0: По-моему, кричим всем до завтра, но мы определенно с этими ребятами не обговорили ничего.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: А чтобы не упустить из виду важные и актуальные события, послушайте свежий выпуск новостей на Радио Пилот. Его спонсор ООО «Специализированный застройщик Правобережный Сити».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
4: Новости на Радио Пилот.
5: Добрый вечер. В Чувашии семьи погибших при ударе со стороны Украины получат по 1,5 миллиона рублей. Размер компенсации назвали власти региона. Пострадавшим выплатят 313 тысяч до 627 тысяч. В зависимости от тяжести полученных травм. Им также положена единовременная выплата в 15 675 рублей на человека и финансовая помощь по утрате имущества, сообщили в пресс-службе главы республики. Накануне Чебоксары подверглись удару украинских беспилотников. Пилотников, 2 человека погибли, 35 получили травмы, повреждены 40 многоквартирных домов, несколько школ, детсадов и колледж. Между Екатеринбургом и Березовским пустят трамвай. Опубликовано 3-стороннее соглашение между властями 2 городов и ассоциацией «Екатеринбургская городская агломерация». Вопросы выделения денег из бюджетных и внебюджетных источников будут решаться через отдельные соглашения. Впервые о планах строительства трамвайной линии между Екатеринбургом и Березовским заговорили еще в 2018 году. Сейчас в Екатеринбурге действует 1 межмуниципальная трамвайная линия в Верхнюю Пышму. Ее построили и запустили в августе 2022 года. Певица «Елка» станет хедлайнером фестиваля «Движение» в Екатеринбурге. Мероприятие пройдет с 5 по 7 июня. Вход будет свободным, пишет «Комсомолка». Петь свои хиты «Елка» будет 6 июня в историческом сквере. Полная программа фестиваля и время выступления артистов выложат на сайте проекта. Ранее сообщалось, что на фестивале «Движение» выступят Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Чиши компании и другие. Будет несколько площадок, в том числе на улице 8 марта, на акватории городского пруда и в музейном комплексе в Верхней Пышме. Улицу Куйбышева в Екатеринбурге перекроют на 3 месяца, с 15 мая по 15 августа, на участке от 8 марта до Горького. Там будут строить подземный пешеходный тоннель длиной 45 метров, сообщили в мэрии. Изменит схему движения автобус номер 74, трактовая Громова. Будет временно отменена остановка «Цирк», а остановку Большакова перенесут на улицу 8 марта. Движение пешеходов на закрытом участке тоже будет запрещено. Движение транспорта предполагается возобновить к 15 августа, но стройку тоннеля завершат только к ноябрю, передает «Новый день». Минпромторг обновил стоп-лист по параллельному импорту. В него включили компьютеры, ноутбуки, серверы, жесткие диски, оперативную память и процессоры Asus, Samsung, Kingston. Запрет начнет действовать с 27 мая. Под ограничения также попали флешки, модемы от некоторых брендов. Помимо электроники, из перечня разрешенных для параллельного импорта исключены электронные зубные щетки Oral-B, детские игрушки и настольные игры Spin Master, пишет парламентская газета. Ограничения направлены на стимулирование спроса на отечественную радиоэлектронику. Доллар 75.34, евро 88.35.
4: Информация на правах рекламы.
6: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
7: Семья считает, надо брать.
8: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в 2 шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
9: По базовой ставке 13,9%, по спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: О чем не скажут пчеловоды, на радиопилот прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». В этот четверг, 7 мая, погода уготовила нам переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, а днем небольшой дождь. Где-то в районе обеда. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 16. Днем 20-23 градуса выше 0.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
3: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
11: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио Пилот.

0: реклама.
1: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок. Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Доча, включи голосовые прослушать.
5: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
6: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маша выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
7: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
8: А на горках!
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
9: ООО «Кит Екатеринбург». Оградин 108-667-1008-907.
10: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в «Атлантик Про». Таганская 77.
11: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
16: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
17: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
18: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
17: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
18: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
19: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
20: Одрел Групп. Угрен 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
21: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
22: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
21: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.

0: Реклама.
1: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП Нортон Лесли Романовна.
5: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
6: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
7: Шедевр.
6: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
7: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
6: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
7: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
9: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
10: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
11: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
10: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
11: Правда?
6: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН-116-965-81-15-330.
2: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11-4. Телефон 388-04.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. На радио.

0: реклама.
1: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
2: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
3: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
4: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
3: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский – район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
5: О, специализированный застройщик Zenai Development. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
6: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
7: Вечерний драйв на радио.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 21 минута. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 40 минут. Доброй ночи.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 39 минут. Доброй ночи.

0: приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 21 минута. Доброй ночи!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 39 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Bonjour.
2: Assalamu alaikum. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Konnichiwa.
5: Salamat sva.
6: Bonjour.
7: Привет.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Пилот! Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 42 минуты. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Саламатсызба.
6: Бонжур.
7: Привет.